Не обижайте белых ворон. Приветствую тебя, дорогой алтарь. Я также не писатель, как и многие из нас. Может, поэтому долго не решалась написать тебе. Уже давно в алтаре задета была тема одиночества. Когда-то это касалось и меня, поэтому хотелось поделиться из своего пережитого. Может, кому-то это будет уроком. Я выросла в неверующей семье, где Бога не знали, но и не отвергали. Может, потому, что родственники были почти все верующие. Я всегда к ним тянулась. Очень любили их и считали их особыми, даже святыми людьми. Они были для меня авторитетом. Когда мы были вместе, они много мне рассказывали о Христе. Учили вместе псалмы. Я бывала на служениях. Мне очень все нравилось. Но приезжая домой, все продолжалось, как и прежде. Я взрослела, и Бог меня везде хранил. Сколько было неудач, тревог, невзгод, но Он всегда меня оттуда выводил. Потом уже я узнала, что родные очень много молились за меня. В кругу друзей мне было неинтересно. Даже на школьных вечерах я не танцевала, как все, не видя в этом смысле. Мне было это чуждо и не в радость. Подружки часто мне говорили: «Ты какая-то не от мира сего». Вышла замуж, у нас родился ребенок. Но так случилось, что мы через какое-то время с мужем расстались. И тогда я поняла, что без Бога я никто и ничто. Хватит блуждать. Он устал меня ждать. Мои родственники меня не оставили. Они помогли мне найти в моем городе церковь. Они жили в другом городе. Наконец-то, придя в церковь, я поняла, что это мое, это мой дом, моя семья. Я обрела покой и радость, приняв сердце Христа. Стала членом церкви, была очень активной сестрой. Почти ни одно мероприятие не обходилось без меня. Я жила в церкви и с церковью. Я была довольно симпатичной и постепенно стала замечать, как сестры-мамочки стали ограждать от меня своих сыновей. Некоторые, не стыдясь, подходили и открыто говорили мне об этом. Господи, как мне было в эти минуты тяжело! Я была мать-одиночка, то есть белой вороной в церкви. Доходило до того, что в отчаянии я хотела все бросить и уйти из церкви. Я вставала на колени у себя дома и с плачем и воплем молилась Богу, прося Его найти выход из этого положения. И знаете, милосердный Господь дал мне любовь к этим сестрам. Я смогла их простить и идти дальше, хотя часто было очень трудно идти с поднятой головой. Но всегда Христос был рядом со мной. Помня беспокойство мам, я отказала на предложение выйти замуж нескольким братьям. Беседуя со старшими братьями, я поняла, что мне лучше выйти замуж за такого же брата по несчастью, то есть разведенного или вдовца. Господь услышал мои молитвы и послал такого брата. Церковь сочетала и благословила нас. И Божье благословение было на нас. Сейчас у нас 14 детей, все с Господом в церкви, слава Богу. Пусть простят меня те сестры, которых я задела в письме. Но как обидно, что такие еще есть среди нас. Не обижайте белых ворон, их тоже Господь любит. Лучше молитесь о них, и Господь усмотрит их путь.

Ваши письма. Я училась колдовать. Хочу подписать на забытый алтарь свою бывшую свекровь. Она живет в Забайкалье. Очень хочу, чтобы вы хоть малейшее представление имели о народе Забайкалья. Это очень гостеприимный народ. Без чая из дома не выпустят. Каждый приглашает чаевничать. Но беда в том, что это безбожный край. Там нет ни церквей, ни молитвенных домов, никакой христианской литературы. Зато там много всяких шаманов. Например, я и сама научилась от моей свекрови ладить от испуга. Сейчас, будучи уже христианкой, и мои трое детей, и зять, и невестка тоже верующие, Бог нас так благословил, что все мы в течение одной недели покаялись. Даже странно вспоминать, что все эти нашептывания на воду помогали. Одни надевали хомуты, другие снимали. Одни зубы заговаривали, чтобы не болели, другие порчу наводили, духов вызывали, на картах ворожили. И я тоже умела. И моих детей я и к бабкам водила, и сама всех этим увлекла. Очень много там всяких явлений. И даже перед смертью моего 36-летнего мужа приходил сам дьявол во плоти. Правда, свекровь сказала потом, что это за ним приходила смерть. Я-то теперь знаю, какая это смерть была. Теперь я и моя семья живем в Германии очень счастливо. Я не устаю Бога благодарить, из какой трясины Он меня вытащил, благодаря молитвам моей сестры и мамы. Они тоже верующие. И я очень хотела бы, чтобы и моя свекровь со свекром, и их дети, и внуки все познали Бога. И за них не устаю молиться, чтоб там появились Господни делатели. Это деревня Б. Тонтой. Мне очень дорога, и если не получится свидеться при жизни, то всех бы хотела встретить на небесах. Рита Тонтой.

газета нашего общения. От всей души благодарим за газету нашего общения, утешения и надежды. Забытый алтарь – это внимательное ухо для отчаявшейся души, для решающей исповеди и успокаивающий голос, помогающий уставшей душе найти путь ко спасению. Всякий раз, когда приходит газета, у нас в семье выстраивается очередь, и каждый старается прочесть ее первым, и всю, или почти всю. Потом мы ее относим в церковь, подшиваем, даем читать всем желающим. Виновницей нашей радости и знакомства с забытым алтарем, а также журналом «Сестра» является сестра Лена С. Пожалуйста, передайте, скажите нашей дорогой сестре Лене, что мы каждый раз в наших молитвах благодарим Господа за ее семью, за их любовь и заботу, молимся за восполнение их нужд перед Богом. И еще хочу через забытый алтарь сердечно поблагодарить всех братьев и сестер и все семьи, участвующие в материальной благотворительной помощи остро нуждающимся детям и детям-сиротам, приходившим в благотворительную столовую при церкви «Надежда». Прежнее название церкви – Березовская, города Березовского Кемеровской области, организованную братом Олегом Багуном. Мы открыли свои сердца и руки, чтобы благотворить нуждающимся детям в далекой Сибири, согреть их своей одеждой и обувью, обрадовать своими игрушками и сладостями, вкладывая в это частицу веры и любви, терпения и надежды, молитвенно благословляя каждую вещь, каждую посылку. Слава Богу за ваш труд! Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздает ему за подаяние его. Притча 19:17. Я уверен, что это Слово Божье точно придет по адресу, не опоздает и не потеряется. Александр Гунько, Россия.

Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы.

0: Вышел в свет очередной третий номер нашей новой газеты накануне. Газета рассказывает о жизни христиан Израиля. Авторами материалов являются в большинстве своем израильтяне. Воспитывайте свое сердце. Приветствую всех друзей, читающих это приветствие. Наконец-то пришел к нам алтарь. По милостью Господь сохранил нас, друзья дорогие. За 5,5 лет террора Он несет нас, своих детей, пронзенной ладони, а другой прикрывает. Так пишет сестра Дора из Израиля в своем письме в газету накануне. «Я молюсь о тебе, Израиль». Газета накануне в добрый путь. Иди к простому люду, безутешному, и к знатным тем, кто отвергает суть, считая себе правыми, безгрешными. Веди народ, как верный Моисей, скрижали понеси свои печатные. Пусть в них сам Бог, Сын Божий, Назарей, сближая души к истине причастные. Сестра Валентина из Германии посвящает свои стихи новой газете.
1: Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Твоих вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночью открывает знание. Нет языка,

«Не введите в заблуждение евреев». Вы используете термины, такие как «звезда Давида» или «семисвечник», говорите о раввинах, цитируете священную Тору. А какое отношение вы имеете к ним? Если вы христиане, то, пожалуйста, не надо вводить в заблуждение евреев, так как еврейство отвергло Иисуса. Поймите, я не хочу никого обидеть. Я еврей, ученик Ешивы. Из опубликованного диалога в письмах между учеником раввинской школы и автором нашей газеты Самуилом Лихтманом.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, мы представляем вам возможность пополнить наши музыкальные передачи вашими звукозаписями христианских песен. Присылайте их по адресу: миссия «Волна надежды», Феликс Фехенбах, Штрассе, 65, индекс 32-756, Детмольд. Наш рабочий телефон с 10 до 12 часов 052-31-650-715.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Благодарю за жизнь и молодость. Благодарю за радости и печали. Благодарю за чудную песню и за то, что ты

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Внимание! У микрофона Михаил Маргулис. Здравствуйте. Я хочу задать вам вопрос сегодня. Приходилось ли вам испытывать настолько глубокое разочарование жизнью, что вы невольно спрашивали себя, а какой смысл жить дальше? Знакома ли вам горькая боль одиночества, опустошенности, беспомощности и безысходности, когда невозможно понять, что же легче, жить или умереть? Если это случалось с вами, знайте, подобное отчаяние может означать, как это ни парадоксально звучит, но может означать начало нового периода вашей жизни, о возможности которого вы и не подозревали. Но сначала важно осознать, что в своем отчаянии вы не одиноки. Чувства, испытываемые вами, ежедневно терзают многих. Скрывать это уже бесполезно. Самоубийства приняли характер эпидемии. Согласно последним данным, каждый год, по меньшей мере, вот у нас в стране, в Америке, по меньшей мере 30 тысяч американцев кончают жизнь самоубийством. И такая же история в России, а может быть и хуже. А так как далеко не все случаи регистрируются, специалисты считают, что на самом деле статистика самоубийств в мире в 3 раза больше. Известно также, что на каждое самоубийство приходится 10 неудавшихся попыток. Иными словами, только в Соединенных Штатах каждый год около 30 тысяч человек, 300 тысяч человек пытаются свести счеты жизни. А это означает, что более 5 миллионов живущих только американцев решало в свое время на крайний шаг. Так что душевные муки, терзающие вас, увы, слишком многим знакомы не понаслышке, знакомы в каждой стране. В каждой стране люди приходят в жизни к такому моменту, когда задается вопрос, а стоит ли жить дальше? То, что я вам сказал, это печальная статистика, но если вы в состоянии размышлять об этих фактах, то значит это еще не все потеряно. Выбор еще есть. Конечно, сгоряча может показаться, что выбора у вас нет, но это не так. Вы еще в состоянии выбирать из многих возможностей, способных придать вашей жизни смысл, определить цель и в конечном итоге подарить радость. Для вас еще открыты пути, ведущие из темноты к свету, от ненависти к любви и от одиночества к общению с Богом. Да, бывают в жизни моменты, мы и говорили об этом, когда думаешь, все, ты в западне, но выход есть, только нужно найти его, отыскать потайную дверь, которая еще пока скрыта от вас. Где и как искать ее? Ну, давайте для начала попробуем разобраться в причине страданий. Необходимо понять, что вас наказывают справедливо, нас наказывают справедливо. Часто боль, какой бы сильной она ни была, полезна, потому что она предвестник милосердия. Милосердие. Телесная боль предупреждает нас о травмах и болезнях. Душевные муки заставляют задуматься о болезни души. Человек, помышляющий о самоубийстве, с болью говорит, «Ну что ж, если это называется жизнью, то с меня довольно. Я больше мучиться не хочу и не буду». Говорит этот человек, увы, совершенно забывая при этом, что, страдая сам, он обязательно причинит страдания и другим людям. Независимо
а того, виновны они в его мучениях или нет. В другой программе я как-то говорил, что радуются такому страшному уходу из жизни только слуги дьявола, дьявол, но никогда не радуются этому хорошие люди, люди, которые любят нас, да просто хорошие люди, никогда этому не радуются, ибо чувствуют, что это не Божье дело. Я вот помню, вспомнил вдруг, пес моих соседей попал под машину и сломал себе лапу. Он был всегда очень дружелюбный, этот пес. Но вот после того, как он попал под машину, он совершенно обезумел от боли и стал кидаться даже на тех, кто хотел ему помочь. Почему я вспомнил об этом? Потому что порой и мы так поступаем, когда нам больно. Мы готовы наброситься на любого и обвинить его в своих страданиях. Виновен это человек или нет? Больше того, мы часто обвиняем в наших страданиях Бога. Испытывая глубокую боль, люди, решившие перешагнуть через последний порог, не в состоянии мыслить трезво, потому что боль искажает мир вокруг них. Их глаза видят мир по-иному, потому что боль меняет их видение. Помните, в детстве, играя с биноклем, мы часто любили смотреть в него с обратной стороны. Мир вокруг становился совершенно другим. Мы видели только его малую, искаженную линзами и зеркалами часть. Все становилось маленьким. Мы теряли перспективу, если пытались идти вперед, не отнимая бинокля от глаз, то обязательно натыкались на стенку, на что-то, хотя до этого казалось, если смотреть через бинокль, было еще очень далеко, натыкались. Иногда больно. Трофеи игры с биноклем, синяки и шишки. Больно, но терпимо. Боль, отчаяние перенести куда труднее. Чтобы до конца понять, чем она вызвана, надо признаться самому себе, что в этой жизни вы оказались у разбитого корыта. Другими словами, ошиблись, выбирая свой жизненный путь. Два наиболее важных симптома указывают на провал всех ваших планов. Первое – чувство безысходности. Второе – чувство беспомощности. Безысходность подавляет. Она гораздо страшнее того состояния, когда хочется просто поныть. Ах, никто меня не любит, ох, все меня презирают. Безысходность – всепроникающее ощущение того, что друзья, на которых вроде бы можно было положиться, бросили вас. Начинания, которые, казалось, сулят успех, принесли одни неприятности. И мнится, что уже никогда в этом мире вы не добьетесь того, о чем мечтали всем сердцем. Чувство безысходности и отчаяния хорошо знакомы тем, кому кажется, что они одиноки в собственных семьях, что они забыты теми, кого любили. Обстоятельства могут быть различны, но всем нам знакома острая боль и разочарование, особенно в отношениях с самыми близкими для нас людьми. Нам всем знакома боль предательства, когда нас заставляли страдать люди, в которых мы безгранично верили. И могу вам сказать, что я часто испытываю именно такую боль, когда заставляют страдать люди, в которых я верил. Посмотрим правде в глаза. Стали ли мы хуже от того, что чувствуем себя покинутыми, нелюбимыми, ничтожными? Нет, это мы чувствуем себя так. Мы смотрим в бинокль с другой стороны, а на самом деле
мы такие же, как есть, как были. Мы продолжаем оставаться творением Божьим. Мы уникальное создание в глазах Бога. Мы ни на кого не похожи. Мы такие же. Но мы испытываем страдания. Но наши страдания дают нам удивительный шанс осознать, что в Боге наша надежда и опора. В Боге. Беспомощность — чувство, которое испытывают все находящиеся на грани самоубийства. Людям кажется, что они уже не в состоянии выносить выпавшее на их долю. Они чувствуют себя бессильными что-либо изменить в жизни или во взаимоотношениях с теми, кто действительно что-то для них значит. Они чувствуют себя бессильными. Но обратимся к Библии, к книге Бога, библейскому царю Давиду, царю народа Израилева. Было хорошо известно, что такое отчаяние, одиночество и ненависть к нему. Но он и в отчаянии не помышлял о самоубийстве, а обращал свои мысли к тому, в кого безгранично верил. Он обращался к Богу и говорил: «Голосом моим Господу возвал, голосом моим Господу возвал я, когда изнемогал во мне дух мой. Ты знал стезю мою, ибо я очень изнемог». Давид обращался к Богу, как обращаются к нему тысячи, может быть, миллионы людей, но самое важное — на краю бездны вспомнить, что есть Бог, к которому мы можем обращаться с нашими тревогами. Есть Бог, не люди, Бог. Тревогами душа день ото дня полнее, и все ясней. Один я их не одолею, и сердцу моему не дотянуться краю. И я кричу сквозь тьму и Господу взываю: Господь, в большом и малом я по Твоим началам. Господь, мое прибежище и сила, Твоя рука меня благословила. Ты чистый свет, чтоб смог я превозмочь отчаянием наполненную ночь. Мрачна сомнений тень, хотя бы лучик света. Спаситель, только Ты способен дать мне это. Ты в гавани души, как ветра дуновение. Господь, не оставляй меня ни на мгновенье. Да, взаимоотношения с людьми важны, но они в итоге всегда приносят разочарование. Господь создал нас для большего, и это большее есть Его взаимоотношения с нами. Означает ли это, что все, что вам нужно, это Бог и только Бог? В некотором смысле да. Если внезапно вы лишитесь всего, что окружает вас в этой жизни, то увидите, обязательно увидите взаимоотношения с Богом, единственная потребность и опора сокрушенной души. А когда вы осознаете, что Господь любит и заботится о вас, изменяются и ваши взаимоотношения с окружающим миром. Постепенно вы поймете, что бескорыстно, служа людям, становитесь посланником любви Господа. Это очень важный момент вашей жизни. Бескорыстная служба на благо других поможет вам испытать всю радость жизни с верой в Бога, верить в Него,
любить Его, восхищаться Им, надеяться на Него и ждать Его. Но ради этого стоит жить. Я хочу сказать, чем руководствуется человек, решившийся на самоубийство. Все, что мы делаем в жизни, мы делаем с какой-либо целью. Даже безумный выбор человека, решившего покончить с собой, имеет свою подоплеку. Чаще всего две причины толкают людей к роковому шагу. Надежда на избавление или жажда возмездия. Стоит, однако, помнить, что, лишая себя жизни, мы никогда не достигаем желаемого. Когда нам больно, вполне естественно сделать все возможное, чтобы облегчить страдания. В этой жизни, полной греха и неискренних взаимоотношений, боль неизбежна, и мы стремимся найти от нее хоть какое-то спасение. И знаете, помышляющий о самоубийстве уверен, что он уже исчерпал все возможные способы облегчить свои мучения. Проблемы кажутся ему неразрешимыми. Я устал, мне больше не вынести этой муки. Все, я вне игры. Вот такие типичные мысли кружатся в голове человека, обрекающего себя на смерть. И тогда смерть обретает какой-то смысл, становится привлекательной. Это при условии, что мы думаем, что все кончается с нашей смертью. И нам кажется, ведь за порогом жизни нет ничего, а значит, нет и страданий. По крайней мере, так нам кажется. Но смерть — это не конец. Помните, она лишь еще один шаг в бесконечность. Шаг в бесконечность. Человек, решивший свести счеты с жизнью, порой преследует иную цель — избавить своих близких от страданий, причиняемых им. Но на самом деле, как я уже говорил раньше, самоубийство лишь умножит боль и печаль тех, о ком самоубийца хотел проявить заботу. Никогда им не станет легче. Помните это. Жажда возмездия тоже может служить достаточным стимулом для самоубийства. Есть такие случаи в жизни, мы знаем их. Желая отомстить тем, кто заставил его страдать, самоубийца размышляет, ну, приблизительно так. Я тебе покажу, кто я на самом деле. Твое отношение ко мне даром не пройдет. Твое ужасное отношение ко мне даром тебе не пройдет. Я заставлю тебя за это заплатить. Ты будешь мучиться после того, как я уйду из жизни. Тебя будет преследовать твой грех. Полагая, что уход из жизни — самый лучший способ продемонстрировать презрение к человеку, нанесшему ему обиду, самоубийца надеется, что его смерть ляжет несмываемым позором на обидчика, и надеется, конечно, что обидчика будут преследовать все время мысли, тяжелые мысли о том, что он виновен в чьей-то смерти. Но это недостаточная цена вашей жизни. Ваша цена очень высокая в глазах Бога, ибо вы Божье дитя. Самоубийство ради мести просто бьет рикошетом. Да, может быть, оно доставит несколько неприятных мгновений людям, которым обиженный ими решил отомстить столь нелепым образом, но они-то, эти люди, продолжают жить, а вас на земле больше нет. И впереди у вас нелегкое свидание с Господом, ибо сказано, не убей кого-то, не убей себя. Избавление и возмездие. Если внимательно присмотреться к
этим мотивам самоубийства, легко понять, что человеком, решившим покончить с собой, движет самый заурядный эгоизм. Забота не о других, а только о самом себе и о своем душевном состоянии. Это душевные амбиции. Где же выход? Люди, помышляющие о самоубийстве, воспринимают жизнь в искаженном виде. Мы уже говорили об этом. Они заняты только собственной персоной и твердо убеждены, что наладить жизнь могут и без веры в Бога. Ну, раньше они твердо убеждены. В тот момент, когда приходит вот эта страшная мысль, они уже в этом не убеждены. Когда же, как я уже говорил, задуманное ими в жизни терпит крах, то, обвиняя окружающих в своих неудачах, они всеми силами стараются переложить тяготы на плечи других людей. Человек, избравший такой путь жизни, обречен испытать и отчаяние, и безысходность. И вы знаете, увы, отчаяние – частый гость в нашем грешном мире. Но вот интересно, что избежать его возможно. Возможно, если взглянуть в лицо реальности и признать, да, мы вот такие сильные, уверенные, мы не в состоянии справиться с невзгодами, полагаясь только на собственные силы. В попытках устроить свои дела в этой жизни, свою жизнь, мы должны довериться нашему Создателю, положиться на Его любящее участие. Мы можем обладать незаурядным умом, интеллектом, энергией, всем, что нужно для успеха. Но успеха нет. В большинстве случаев нет. А даже если он есть, после достижения этого успеха человек всегда испытывает разочарование, а стоило ли тратить столько энергии, столько интеллекта, столько жизни, времени жизни своей для того, чтобы добиться этого, ну и что? Все наши страдания от грехов, совершаемых нами, за наши грехи Иисус Христос принял смерть на кресте, и потому, раскаиваясь в грехах, это важно, это первостепенно. Осознайте, насколько немудро упорствовать в себелюбивых попытках добиться чего-либо в этой жизни без участия Господа. Господь придает ту мысль божественную во всех наших делах, если Он участвует в них. Признайте в Боге праведника, приносящего в нашу жизнь необходимые нам и силу, и любовь. Выход из тупика отчаяния, в который все мы попадаем время от времени, состоит в том, чтобы во всем довериться Богу. Господь сказал: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Господь сказал, Иисус Христос: «Я есть и путь, и истина, и жизнь». Мы под крылом Господним, надежным, словно щит. Нас от любви Господней ничто не отлучит. Да, под крылом Господним живет моя душа, по благодати Божьей свободою дыша. Спасительную сенью Господнего крыла я огражден от бури, от черной силы зла. Доколе мое сердце полно любви святой, крыла его защита простерта надо мной. Вовек моей надежды греху не обороть. Храни меня, храни меня, храни меня, Господь.
я в молитве обращаюсь к Господу и прошу вас слышать мои слова, слышать сердцем своим, душою своею: Господи, Господи, Господи любимый, храни их, тех, кто слушает меня, и тех, кто не слышит меня, храни их в этой жизни, Господи, останавливая их на краю пропасти. Господи, открывай им глаза. Господи, открывай им сердца, чтобы они знали и видели Тебя, чтобы знали, что Ты в этом мире есть, что Ты с нами, что Ты никогда не покидаешь нас, что с Тобой мы можем жить в любви, в счастье, что Ты охрана наша в этой жизни. Храни меня, храни меня, храни меня, Господь, вовек моей надежды, греху не обороть. Храни меня, храни меня, храни меня, Господь, и храни их по своей милости и любви. Аминь.

Ассоциация тех десятский мост и славянское миссионерское служение конкретно Алексей Леонович Данибанович, Яков Леонович, Татьяна Титова и я, Михаил Маркулис. Но последние слова мои такие, мы прощаемся, но я оставляю вас с Господом Иисусом Христом. Он вас не оставит, я молюсь об этом. Все будет с ним хорошо, ребята.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 12 стих. «И с этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: „Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю“».
0: Пилат хотел отпустить Иисуса, потому что он признавал его власть, хотя и ограничивал ее Божьим промыслом. Иисус не испугался угроз Пилата и прямо обличил его, назвав при этом преступление Каиафы более тяжким грехом. Иисус – судья над судьями. Он пытался привлечь сердце этого правителя к божественной истине, несмотря на его могущество как представителя земной власти. Заметив, что Пилат изменился сердцем, первосвященники перевели разговор на политику. Обвинять Иисуса перед римлянами в том, что он называет себя Сыном Божьим, было бесполезно. Тогда из уст первосвященников послышались угрозы в адрес правителя. Если он не предаст Иисуса смерти, то они пожалуются, что он восстает против кесаря. Выражение «друг кесаря» в те времена обозначало «любимец императора». Такую привилегию имели его личные посланцы и родственники. Такой привилегией пользовался и Пилат. А его жена, видимо, была одной из многочисленных дочерей кесаря. Поскольку Цезарь Тиберии

0: Причем в заговоре, вследствие чего позиция Пилата резко пошатнулась. Он не был готов пожертвовать своим положением ради Иисуса, даже если бы его слова и оказались истиной. Услышав угрозу священников, он перестал сопротивляться и вынес официальный приговор Иисусу. Хотя Пилат и совершил некоторые символические действия, чтобы показать свою непричастность к пролитию крови Христа, он все же в глубине души отчетливо осознавал, что вынес абсолютно несправедливый приговор и лишь внешне сохранил вид праведности.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 13 по 16. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми! Возьми! Распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие.
0: Пилат презирал надежды иудеев, ожидавших Мессию, и смеялся над их неповиновением Риму. Желая потешиться над ними, он произнес: «Что ж, берите своего жалкого царя, распните его. Вы так же ничтожны, как и он. На вас не стоит тратить и минуты времени». Иудеи сразу поняли смысл его насмешек. Пилат унижал их достоинство, обращая их собственные обвинения в адрес Иисуса против них же самих. В ответ они в один голос закричали: «На крест его! Да будет проклят! Распни, распни его!» Дорогой брат, понимаешь ли ты, что иудеи, кричавшие эти слова, были благочестивыми людьми, жившими в соответствии со своим законом и религией? Однако при этом они были слепы, не замечая в Иисусе Божьей любви и святости. Они ненавидели Иисуса и хотели как можно скорее убить его. Человека к Богу не может приблизить ни набожность, ни фанатичная приверженность к религии, ни ревность. Только явленная в Иисусе любовь открывает нам глаза на Его жертву и милость Божию. Пилат ликовал, видя, какую ярость произвели в иудеях его слова. Он снова назвал Иисуса их царем, тем самым вынуждая народ громогласно настаивать на немедленной казни Иисуса. Мучимый совестью Пилат пытался найти для себя оправдание в криках толпы, требующий распять Христа. Этот случай должен научить нас тому, что голос большинства не является голосом Бога, потому что народ часто движим неверными мотивами, которыми пользуется сатана. Ни демократия, ни диктатура не созидают Царство Божьего. Верующие должны руководствоваться в своих поступках водительством Святого Духа. Первосвященники пришли в ярость от насмешек Пилата. Они во всеуслышание стали кричать: «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Это было явным лицемерием. Первосвященники боялись мессианских движений и в то же время ненавидели Ирода, марионетку Рима. Они предпочитали Кесаря, покровителя греческой культуры, с ее законами и порядками в стране, предавая тем самым ветхозаветних пророков, предсказавших пришествие Мессии Спасителя. Это были дети лжи, вдохновляемые отцом лжи. Один лишь Иисус твердо стоял в истине перед судом. Он прислушивался к голосу Божьему в своей совести и оставался праведным. Наконец Пилат, движимый расчетом и ненавистью к иудеям, вынес Иисусу жесточайший приговор. В тот миг небо словно затаило дыхание, а весь ад разразился злорадным хохотом. Божий Сын стоял в безмолвии,

0: всецело полагаясь на водительство своего отца, давшего правителю власть распять его. В результате этого несправедливого приговора через Христа должно было совершиться примирение Бога с человеками. Нечистые духи, участвующие в этом преступлении, думали, что одержали победу, но на самом деле осуществился Божий план спасения, исполнению которого не могли помешать никакие силы ада. Молитва. Господь Иисус Христос, мы преклоняемся перед Тобой. Ты, Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира, дай нам милосердное, праведное и чистое сердце. Помоги нам не искажать истину и не использовать других для достижения своих целей, а лучше умереть, чем поддаться греху. Вопрос 114. Почему Пилат вынес Иисусу смертный приговор? 4. Распятие и смерть Иисуса. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 2 половина 16 стиха до 42 стиха. А. Иисус на кресте и надпись над его головой. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 2 половина 16 стиха до 22 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 16 по 18. Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса.
0: Воины уже готовы были уйти, чтобы распять двух других разбойников, когда Пилат передал им третьего преступника — Иисуса. Солдаты приготовили кресты для трех осужденных, и каждый из них должен был сам нести свое орудие смерти. Христос не отказался от креста и нес его до тех пор, пока ему позволяли человеческие силы. Они шли по улицам города, и когда дошли до северных ворот, то уже совсем выбились из сил. Оттуда они направились к холму под названием Голгофа, что на еврейском означает «лобное место». Этот холм называли так, потому что по форме он напоминал лоб огромного каменного черепа. Голгофа несколько возвышалась над городскими стенами, благодаря чему жители города могли издалека видеть распятых преступников.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Чудотворная кровь Иисуса Христа. Вспомним двух нечестивцев, говоривших в один день. «Согрешил я, предав кровь невинную» Матфея 27:4. Это слова Иуды, предавшего Христа, а другим был Пилат, который, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего. Смотрите вы» Матфея 27:24. Толпа, слыша голос Пилата о крови праведника, в безумстве своем кричала: «Кровь его на нас и на детях наших» Матфея 27:25. Итак, пролитая кровь всегда говорила о суде и возмездии за ее пролитие. И вот уже 20 веков дети, потомки евреев, убивших Иисуса Христа, несут на себе это проклятие и наказание на головах своих. О отцы, кричавшие некогда кровь его на нас! Если бы вы остановились и не продолжили, и на детях наших! Но они кричали: и на детях наших! Что осуществляет кровь в теле человека или другого какого существа? Медики, конечно, лучше меня бы объяснили, что кровь приносит клеткам организма кислород и уносит углекислый газ, дает питание и жизнь телу и уносит шлаки. Да, это так. Слово Божье говорит, что душа всякого животного в его крови. Вот выпусти кровь из животного, и оно умирает. Но с человеком разве не может быть такое же? И у человека такое случается, когда он сам вскрывает вены и умирает от истечения крови. Однако душа у человека не связана с кровью. Душа человека вечно живая. И вот почему из-под жертвенника слышится зов к суду и мщению за когда-то пролитую людьми кровь. Людей давно нет в живых. Их тело получило смерть, но душа их жива. Смерть ее не касается, и она вопиет. Бог очень ценит кровь человека и животного, и это подтверждается Библией, потому что в ту ночь перед выходом еврейского народа из Египта косяки домов евреев были вымазаны кровью пасхальных агнцев. И ангел-губитель останавливал смерть перед этими дверьми, ибо кровь на косяках говорила о смерти, что здесь уже была пролита кровь агнца, и ангел-губитель проходил мимо. Что же давала кровь древним евреям во время выхода их из Египта? Во-первых, прощение, ибо написано: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения» Евреям 9:22. Кровь животных собиралась под жертвенником. Один раз в год священник входил в святое святых с кровью и иссопом окроплял 7 раз завесу и рога жертвенника. Он этому придавал большое значение, ибо исполнял волю Божью. И Бог видел это и прощал грехи людей. Затем священник выходил из скинии и объявлял народу, что справедливость Божья удовлетворена и народ прощен Богом. Заметьте, дорогие братья и сестры, кровь освобождала израильтян от вины за грех. Да, но она все-таки не могла менять человека. Она освобождала от прошлых грехов, от прошлой вины, что было сделано вчера и третьего дня, но она не могла исправить ветхой и грешной природы человека. Миллионы жертв не сделали Израиль лучше, чем он был. И вот почему словами пророка Иисус Христос говорит своему Отцу Небесному: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне» Евреям 10:5. И мы читаем в Новом Завете, что для совершения плана спасения живое слово самого Господа Бога приняло человеческую плоть. Евангелист Иоанн говорит: «Слово стало плотью». И на Иисуса Христа была возложена вина всего человечества. Все мы блуждали, как овцы. совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Исайя 53:6. И эту человеческую храмину Иисуса Христа нужно было повесить на древе проклятия, на кресте Голгофы, прибить это тело гвоздями ко кресту, чтобы там было пролито, заметьте, пролито, его пречистая кровь, как непорочного и чистого агнца. И последнее. Что же принесла пролитая кровь Иисуса Христа, непорочного и чистого агнца, людям всех времен и всех поколений? О, она для людей принесла очень много. Читаем 1 Петра 1:19. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предопределенного Богом еще прежде создания мира. Невозможно выкупить душу человека ни за какие богатства, даже за богатство всего мира, но это возможно сделать с помощью крови Иисуса Христа. Если человек принимает верою Иисуса Христа, принимает его спасение, принимает верою его искупление, раскаянием в грехах своих, он получает искупление не за деньги, но даром. Потому что Сын Божий уже искупил нас Богу, заплатив великую цену самим собою, будучи распят и проливши свою святую кровь. Это первое искупление. Читаем еще первое послание Иоанна 1:7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Нет греха, которого не могла бы очистить кровь Иисуса Христа. Самый страшный грешник, приняв Иисуса Христа верою, получает очищение от любого греха, сделанного до покаяния. И теперь уже не страшно явиться такому человеку пред лицо Божье, потому что сам Господь Бог не стыдится видеть перед собой этого человека, очищенного кровью Его Сына, Иисуса. Но этого мало. Бог идет дальше. Он оправдывает человека. Он заступается за человека. Он защищает этого человека. Читаем Римлянам 3, стихи с 20 по 24. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Мы получаем оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его, через веру для покаяния правды Его, прощения грехов, сделанных прежде. Все согрешили и лишены славы Божьей, но мы получаем оправдание даром, потому что Иисус Христос показывает пронзенные руки Отцу Своему и говорит: «Все оплачено, все очищено, все оправдано. Я уже все сделал за тех, которых возлюбил, и теперь они — новая тварь. Мы теперь новое творение, ибо кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. И эта новая тварь очищена кровью Иисуса Христа. Но этого мало. Господь говорит, что Он примирил нас с собою, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. 2 Коринфянам 5:19. Иисус Христос здесь был орудием для примирения, и это еще не все. Читаем Ефесянам 1, стихи с 3 по 5. «Благословен Бог, и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Бог предопределил нас усыновить, сделать нас Своими детьми. Итак, цена этого усыновления – это цена крови Иисуса Христа. Как мы должны относиться к крови Иисуса Христа? Как мы должны чтить эту кровь, пролитую на Голгофском кресте? Читаем Евреям 10, стихи с 28 по 29. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Дорогие друзья, кровь Иисуса Христа сделала все, чтобы мы имели жизнь и жизнь в Нем. К тебе, дорогой друг, сегодня слово. Обрати свое внимание на кровь Иисуса Христа. Он все сделал для твоего спасения. А что сделал ты для Него? Почти Его кровь и прими Его кровь, ибо только благодаря вере в спасительную кровь Иисуса Христа, Его жертву, ты имеешь право на усыновление. Благослови тебя Господь, чтобы ты уверовал в Иисуса Христа и жил вечно. Эту возможность дает тебе кровь Сына Божия, Иисуса Христа. Серпевский.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
4: Глава 26.
5: Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:
3: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».
5: Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили:
6: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе».
5: Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили:
7: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим».
5: Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
3: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
5: Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
7: «Что вы дадите мне, и я вам предам его».
5: Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему:
8: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?»
5: Он сказал:
3: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими».
5: Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал:
3: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
5: Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них:
8: «Не я ли, Господи?»
5: Он же сказал в ответ:
3: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться».
5: При сём и Иуда, предающий его, сказал:
7: «Не я ли, Рави?»
5: Иисус говорит ему:
3: «Ты сказал».
5: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
3: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
5: И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
3: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
5: И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус:
3: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее».
5: Петр сказал ему в ответ:
6: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь».
5: Иисус сказал ему:
3: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
5: Говорит ему Петр:
6: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
5: Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
3: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там».
5: И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус:
3: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною».
5: И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил:
3: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
5: И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру:
3: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
5: Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря:
3: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя».
5: И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им:
3: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
5: И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав:
7: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его».
5: И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал:
7: «Радуйся, Рави!»
5: И поцеловал его. И Иисус же сказал ему:
3: «Друг, для чего ты пришел?»
5: Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус:
3: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?»
5: В тот час сказал Иисус народу:
3: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков».
5: Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали:
9: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его».
5: И, встав, первосвященник сказал ему:
6: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
5: Иисус молчал. И первосвященник сказал ему:
6: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
5: Иисус говорит ему:
3: «Ты сказал? Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
5: Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
6: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?»
5: Они же сказали в ответ:
10: «Повинен в смерти!»
5: Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили:
11: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»
5: Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала:
12: «И ты был с Иисусом Галилеянином?»
5: Но он отрекся перед всеми, сказав:
13: «Не знаю, что ты говоришь».
5: Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там:
14: «И этот был с Иисусом Назареем».
5: И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру:
15: «Точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя».
5: Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
3: «Прежде, нежели пропоет петух, 3 раза отречешься от меня».
5: И, выйдя вон, плакал горько.
4: Глава 27.
5: Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа
16: имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря:
7: «Согрешил я, предав кровь невинную».
16: Они же сказали ему:
11: «Что нам до того, смотри сам».
16: И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали:
11: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови».
16: Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сегодня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
17: «И взяли 30 сребреников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь».
16: Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель:
18: «Ты царь иудейский?»
16: Иисус сказал ему:
18: «Ты говоришь».
16: И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат:
18: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?»
16: И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат:
18: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?»
16: Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать:
19: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него».
16: Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их:
18: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?»
16: Они сказали:
20: «Варавву!»
16: Пилат говорит им:
18: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?»
16: Говорят ему все.
20: «Да будет казнен!»
16: Правитель сказал:
18: «Какое же зло сделал он?»
16: Но они еще сильнее кричали:
20: «Да будет казнен!»
16: Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал:
18: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы».
16: И, отвечая, весь народ сказал:
20: «Кровь его на нас и на детях наших!»
16: Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его
5: и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря:
0: «Разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста».
5: Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили:
18: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий сын».
5: Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом:
21: «Эли, Эли, лама сабахтани!»
5: То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили:
21: «Илию зовет он!»
5: И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили:
0: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его!»
5: Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили:
22: «Воистину, он был Сын Божий!»
5: Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили:
11: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого».
5: Пилат сказал им:
18: «Имеете стражу, пойдите, Охраняйте, как знаете.
5: Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
4: Глава 28.
5: По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал:
1: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам».
5: И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се, и Иисус встретил их и сказал:
2: «Радуйтесь».
5: И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус:
2: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня».
5: Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали:
8: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим».
5: Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им:
2: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века».
5: Аминь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Каждую пятницу группы христианских паломников со всего мира во главе с монахами-францисканцами повторяют так называемый «скорбный путь Господа Иисуса Христа». Виа Долороса начинается от церкви Бичевания и заканчивается у церкви Гроба Господня, знаменуя собой тот путь, который прошел Иисус, неся на себе крест от судного места Притории до Голгофы. На самом священном в христианском мире маршруте 14 станций, каждая из которых отмечает события, произошедшие на последнем пути к распятию. 9 из станций находятся на Виа Долороса, прочие 5 в церкви Гроба Господня. Первое здание этой церкви было построено в 325 году по приказу императора Константина Великого. Несколько раз здания на этом месте были разрушаемы и восстанавливаемы, пока в 1149 году, после завоевания Иерусалима, крестоносцы не восстановили церковь в ее нынешнем виде. Считается, что именно на этом месте Иисус был распят, и здесь находится его, ставшая через 3 дня пустой, могила. Итак, давайте продолжим изучение Евангелия от Матфея с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение 27 главы Евангелия от Матфея, где мы найдем описание центрального события не только этого Евангелия, но и всей Библии – распятие Иисуса Христа. События этой главы начинаются с того утра, когда Иисус был схвачен в Гефсиманском саду. Иисус уже предстал перед судом Каиафы и Синедриона, лжесвидетели уже произнесли свои обвинения против Него, а Петр уже предал своего Господа и Учителя. Теперь мы читаем описание суда над Иисусом у прокуратора Понтия Пилата. Прочтем стихи с 1 по 8. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. Иудейские предводители сфабриковали обвинения против Иисуса, и теперь настало время предать его высшему суду. По их мнению, предъявленные Иисусу обвинения были достаточны и для римского суда». И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Несмотря на то, что главная резиденция Понтия Пилата находилась в Кесарии, в Иерусалиме у него был свой дворец. Во время Пасхи Понтий Пилат обычно приезжал в этот город, потому что во время праздников в Иерусалим съезжалось много евреев, что часто приводило к народным волнениям. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. Иуда Искариот пришел туда в тот самый момент, когда первосвященники уводили Иисуса на суд к Пилату. Иуда Искариот мог бы броситься к Иисусу с мольбой о прощении. Но нет, вместо этого он обращается в 4 стихе к религиозным вождям, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». Другими словами, они отвечают: «Ты сделал свое дело, мы схватили того, кого хотели, мы оплатили твои услуги, и ты нам больше не нужен». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Итак, Иуда ушел из храма и повесился. Но стоило ему обратиться к Господу, он бы получил прощение. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Посмотрите на их ханжество. Они не могут положить эти деньги в

схожие строки. Однако на самом деле эта цитата взята из книги пророка Захарии, из 11 главы стихов 12 и 13. Почему же тогда оно приписывается Иеремии? Дело в том, что во времена Иисуса с книги пророка Иеремии начиналась пророческая часть Писаний. А потому весь этот раздел Писания просто называли по имени первой книги. Важно то, что Иуда встретил Иисуса, когда принес свои 30 серебряников. При этом Иисус шел навстречу своей смерти. Шел для того, чтобы умереть за всех людей, в том числе и за самого Иуду. Наш Господь дал Иуде возможность покаяться еще в Гефсиманском саду, сказав ему: «Друг, для чего ты пришел?» И даже сейчас, уже перед самым распятием Господа, Иуда мог обратиться к Спасителю и получить прощение. В следующих стихах мы читаем описание суда у Пилата, стих с 11 по 26. «Иисус же стал пред правителем и спросил его правитель: „Ты царь иудейский?“ Иисус сказал ему: „Ты говоришь“». Религиозные власти Израиля обвиняли Иисуса в богохульстве. Как вы помните, первосвященник заставил его ответить: „Он ли Христос, Сын Божий?“ Иисус тогда ответил, что Христос – это Он, и далее добавил: „Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“. Для религиозных властей подобные слова были богохульством, и они могли бы побить Иисуса камнями по этому обвинению. Однако Рим лишил евреев права приводить приговоры в исполнение, поэтому им пришлось привести Иисуса в суд к Пилату, предъявив обвинения, которые были бы достаточны для римского суда. Таким обвинением могло быть обвинение в измене. А потому Иисуса обвинили в том, что Он называет Себя царем иудеев. И Иисус отвечает Пилату на это обвинение словами: „Ты говоришь“. То есть, то, что ты говоришь, это правда. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Они осыпали его сфабрикованными обвинениями, но наш Господь не отвечает на них ни слова. Тогда говорит ему Пилат: „Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?“ И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. Он был агнцем Божьим, о котором Исаия в 53 главе в 7 стихе сказал: „Как овца веден он был на заклание и не отверзал уст своих“. Далее стихи 15 и 16. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Матфей не сообщает нам всех деталей этой сцены, а просто излагает нам факты. Однако в других Евангелиях мы можем прочесть дополнительные подробности. Совершенно очевидно, что Пилат не считал приведенные обвинения основанием для смертного приговора. Иисус никого не подстрекал к восстанию против Рима. Среди иудеев были бунтари, но Иисус не относился к их числу. Понтий Пилат оказался в тупике. С одной стороны, он желал угодить иудеям, дабы сохранить спокойствие в Иерусалиме, а с другой стороны, он понимал, что не должен необоснованно осуждать этого человека на смерть. И он находит решение этой проблемы. Дело в том, что существовала традиция по случаю Пасхи отпускать на свободу одного приговоренного. Поэтому он предлагает самому народу решить, кого именно отпустить – Иисуса или же настоящего преступника – убийцу и грабителя Вараву.

Прочтем 17 стих. «Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Наверняка Пилат не сомневался, что народ попросит освободить Иисуса. Контраст между ним и Варавой был совершенно очевиден. «Ибо знал, что предали его из зависти». Будучи опытным политиком, Пилат понимал, что происходит, и надеялся, что народ потребует отпустить Иисуса и осудить Вараву. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Как видите, религиозные вожди тоже оказались умными политиками. Они сумели убедить толпу просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Замысел Пилата потерпел неудачу. Он не мог даже предположить, насколько низко могут пасть религиозные лидеры. Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Представьте себе, судья спрашивает у толпы, что сделать с заключенным. Пилат был судьей и должен был сам принять справедливое решение. В Евангелии от Иоанна сказано, что Пилат многократно вызывал Иисуса в зал суда и лично допрашивал его. Он думал так. «Иисус, если ты поможешь мне выйти из этого тупика, я освобожу тебя». Но Иисус не желал защищаться. Когда мы серьезно задумываемся над этим так называемым судом, мы понимаем, что суд происходил над самим Пилатом. А Иисус был в роли судьи. Но Пилат должен был принять решение, и он спрашивает толпу еще раз, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Но в ответ он слышит лишь яростный рев толпы, «Да будет распят!» Правитель сказал, «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят!» Мы видим, что толпа никогда не рассуждает здраво. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Прокуратор велел принести воды и умыл руки, провозглашая тем самым, что он не имеет ничего общего с казнью Иисуса. Но все было не так просто. Ведь здесь он должен был принять решение, которое стоит перед каждым человеком. Несмотря на то, что Пилат умыл руки, кровь Иисуса все равно осталась на нем в памяти потомков. И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. И теперь настала очередь Пилата низко пасть самому. Он должен был принять решение, и он принял его, отвергнув Господа Иисуса. Далее начинаются страдания Иисуса, стихи с 27 по 32. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк. Теперь солдаты получили возможность издеваться над Иисусом в свое удовольствие. И, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский». Ужасно описывать то, что они делали с Господом. И плевали на него,
и, взяв трость, били его по голове. Перед казнью солдаты хотели повеселиться. Поскольку Иисусу все равно предстояло умереть, они могли беспрепятственно издеваться над ним. Они играли со своими узниками в кровавую римскую игру. Завязав глаза осужденному, они били его изо всех сил. Потом пленник, если он еще был в сознании, должен был догадаться, кто его не бил. И это избиение могло продолжаться долго. Я полагаю, что Господь был настолько сильно изувечен, что его трудно было узнать. Как сказано у Исаии в 52 главе, в 14 стихе. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. И когда насмехались над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие». Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, всего заставили нести крест его. Иисус подвергался жестоким унижениям и непередаваемым страданиям. Похоже, что после всех перенесенных побоев он настолько ослаб, что не мог сам нести свой крест. Далее мы читаем самые тяжелые строки этого Евангелия. Описание распятия, которое начинается с 33 стиха. «И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить». Это место мы можем найти в наши дни. Конечно, после всех изменений, которые произошли с Иерусалимом за 2000 лет, трудно утверждать что-то определенно, но место, которое принято считать Голгофой, соответствует библейскому описанию. Дав ему пить уксус, они исполнили пророчество, которое мы находим в 68-м псалме в стихе 22-м. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Этим исполнилось еще одно пророчество, которое мы находим в 19 стихе 21 псалма. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». И, сидя, стерегли его там. На мой взгляд, здесь человек достиг низшей точки своего падения. Чтобы найти худших представителей человеческого рода, нам не нужно ходить по тюрьмам. Достаточно прочесть, как эти солдаты, сидя там, наблюдали за его агонией. Я полагаю, что Савл из Тарса тоже находился там. Позднее он напишет в первом послании к Тимофею, что он первый из грешников. Я думаю, что он называл себя так, потому что он и был первым из грешников. «И поставили над головой его надпись, означающую вину его: „Сей есть Иисус, царь иудейский“». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Они кричали ему: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Как видите, они ставят это под сомнение. «Если ты Сын Божий». Но они не понимали главного. Именно потому, что он был истинным Сыном Бога, он и не мог сойти со креста. Иисус никому не собирался ничего доказывать, ведь он пришел умереть за грехи мира. Можно было бы подумать, что после того, как эти убийцы сделали свое грязное дело и распяли праведника, они мирно разойдутся по домам. Но нет, они продолжали стоять там, издеваясь над Господом, пока в его теле еще теплилась жизнь.
Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий сын». Это было верное замечание: других спасал, а себя самого не может спасти. Чтобы спасти всех нас, он должен был умереть сам на этом кресте. А если бы он сошел с того креста, нам с вами пришлось бы самим нести заслуженное наказание за наши грехи. Но Христос занял наше место. Точно так же, как Он занял на том кресте место Варавы, Он занял и наше место. Как видите, народ понимал, что Иисус претендует на божественность. Они говорили: «Пусть теперь сойдет со креста и уверуем в Него». Я не думаю, что они поверили бы в Него, даже если бы Он это сделал. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Матфей обращает наше внимание на тот факт, что распятые вместе с Иисусом разбойники тоже издевались над ним вместе с толпой. Однако Матфей не сообщает нам о том, что один из разбойников в конце концов обратился к Господу и в тот самый день попал вместе со Христом на небеса. И вот события достигают кульминации. Стихи с 45 по 48. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». Наш Господь был распят в третьем часу, то есть около 9 часов утра. К полудню люди сделали с Божьим Сыном все, что могли, и тогда на землю опустилась тьма. И этот крест стал жертвенником, на котором лежал Агнец, взявший на себя грех мира. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Ответ на этот вопрос мы находим в 21-м псалме, 2-й стих, начинается со слов: «Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего». А в 4-м стихе этого псалма мы читаем фразу: «Но ты святый». Когда наши грехи были возложены на Иисуса, Бог был вынужден отступить от Него. Спаситель должен был принять смерть для того, чтобы искупить все наши грехи. Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. Это стало еще одним исполнением пророчества, которое мы находим в 68-м псалме в стихе 22-м. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Далее следуют стихи 49 и 50, где описан конец. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Обратите внимание на описание самого момента его смерти. Сказано, что он испустил дух. То есть он сам отпустил свой дух. Как пастору мне нередко приходилось слышать предсмертные хрипы, когда умирающий жадно хватает последние глотки воздуха. Но Господь умирал не так. Он отпустил свой дух и добровольно оставил этот мир, сделав это все ради нас, чтобы мы могли быть

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Валентина Сазонова. Валя, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Валентина приехала в студию со своим мужем Сергеем. И, конечно же, вопрос, который у меня вот буквально с краешку. Вы не очень молодые люди, и у вас не очень взрослые дети. Это ваши дети? Вот маленькие дети.
3: 10? Маленькие дети, это, ну, они теперь уже наши, но они по крови нам чужие.
2: Вы взяли деток?
3: Мы взяли деток из детского дома.
2: Спасибо, Валя. Это как бы ваша визитная карточка. Это, собственно, тема, по которой я с вами заочно познакомилась. Я узнала, что не молодые люди, перенеся очень большие трудности, болезни в жизни, они решили дать будущее нескольким детям из детдома. Если вы не против, расскажите сначала немного о себе.
3: Ну, о себе жили, наверное, как и все. Благодарю Бога за то, что Господь дал мне очень хорошую семью. Жили мы неплохо, родители хорошие были, бабушки, дедушки, учеба, жили в достатке. В принципе, было все хорошо.
2: 50-е где-то годы?
3: Да, 58-го года рождения. Вот, было все хорошо. Потом, как только я отошла от родителей своих, 17 лет я уехала искать приключений в Москву, как это раньше, наверное, было для многих приемлемо. Очень многие молодые люди уезжали из домов. И я тоже так же уехала на приключения, поступила работать, очень любила животных, поступила работать в школу собак-поводырей для слепых. Это в Купавне у нас есть такая школа, поступила тренером, очень мне это нравилось, с собачками. Потом мы там встретились со своим мужем, первый муж мой был, мне еще тогда было 17 лет, я о жизни практически не знала. Вот. Ну, из-за того, наверное, что очень хорошо в жизни было все, и поэтому жизнь я не знала. И вышла замуж. Тут родились у нас двое детей. Ну, как их воспитывали, когда еще сама ребенок, какое я могла бы дать воспитание своим детям? И какого воспитания у меня не было? У них не было круглосуточные детские сады, работа до года. Раньше до года можно было с ребенком дома сидеть, потом выходи на работу. В субботу, воскресенье бабушки, дедушки, сами на заработках. Ну, вот это мне вот сейчас только смешно смотреть. Смотрю на эти вещи, которые когда-то мы тратили месяцы, чтобы вот заработать на это и купить, когда было достать очень трудно. Оказывается, это абсолютно не нужно ничего. Это мы стали только понимать сейчас, что это все лишнее, что надо было отдавать больше времени детям. А для нас были ценности вот именно вот эти побрякушки всякие, хрусталь, ой, даже, не знаю, телевизор, да чтобы в каждой комнате был. Вот у нас такая жизнь была.
2: Да чтобы как у всех.
3: Всё. Да чтобы как у всех, да, не отстать от всех. Вот мы с мужем так жили-жили с ним, и жизнь у нас не сложилась. Мы с ним разошлись, с первым мужем. Дети у нас были уже, старший был 16 лет, младшему 7 лет. Вот, и мы сошлись, ну, я бы сейчас сказала, что мы в грехе сошлись вот с настоящим моим
2: Сергеем.
3: Мужем. Да, это мы прошли, вот я, во всяком случае, прошла через этот грех.
2: Но мы все равно должны объяснить нашим слушателям, что мы с позиции христианства называем грехом.
3: Это сейчас, да. Раньше я об этом не думала.
2: То есть ничего особенного вы не делали?
3: Нет, ничего особенного не делала. Жили, как и все живут, так вот. Потом дети стали подрастать, стали возникать проблемы. Раньше я считала, что муж, который у меня был, это для меня был как бы крест, потому что у нас с ним, ну, любви, видимо, не было изначально. Я думала, зачем мне нести этот крест на себе, у меня проблемы с ним. Вот решила сбросить с себя этот крест. Это я уже с этой позиции, уже со стороны взрослого сейчас человека, уже более разумного, чем раньше была. Вот. А в итоге получилось, что мне Господь дал более тяжелый крест, потому что у меня стал подрастать сын мой, которому было тогда 17 лет, и он у меня стал вести бродяческий образ жизни. Я не знала, что с ним делать. Оказалось, что этот крест намного тяжелее мне его нести. Но, тем не менее, приходилось как-то выходить из положения. Это мы ездили его по... Он у меня любил бродяжничать по Москве. То на один вокзал приедем, то на другой вокзал его забирать, потому что его милиция вылавливает, а мы его едем, забираем. В итоге мучились мы с ним, страдали в такой... Он не хотел признавать. Это я теперь понимаю, что это последствия моей той жизни, когда мы от маленького избавлялись, потому что нам самим надо было отдыхать, съездить там в кино, сходить, еще что-то. Мы их бабушки, дедушки. А теперь мы ему стали совершенно не нужны, когда он подрос. Он вел вот такой образ жизни самостоятельный. Он рано подсел на наркотики. Тоже вот его подвал подсадили на эти наркотики. Вот. Маленький рос еще, маленький. Ну, вот как-то мы всегда говорили, вот смотри, Сережа, там, не будь таким же, как он. Но он был маленький, он понимал, я, говорит, таким никогда не буду. Мы страдали с ним, несла я этот крест, потому что если я мужа смогла скинуть с плеч, то сына я уже с плеч скинуть не могу. Приходилось нести его крест. Обращались к гадалкам, обращались к бабкам, каким-то ездили, искали помощи. В итоге потом добрый человек нам подсказал, вы, говорит, должны идти в церковь. Пришли в церковь, правда, мы пришли в православную церковь, но путь наш начался именно с православной церкви. Вот, стали молиться за него. Как нам говорят, надо молиться. Я про себя говорю, что я очень много молилась за него. Ходили в церковь с ним, и он ходил в церковь. Он не против был Бога, но, тем не менее, он уже так очень хорошо подсел на эти наркотики. Он все это осознавал, бросить их не мог. И выхода мы не могли не найти никакого. Ездили в центры православные, это у нас есть... Ну, это неважно, в Москве есть центр такой, Анатолий Берестов там, этим центром. Ну, результатов никаких не было, потому что Лёша приходил оттуда и говорил: «Мам, я ничего оттуда такого, чтобы я не знал, не почерпнул». Я это все, то, что мне говорят, там и психологи, я все это прекрасно знаю, все понимаю. Мы оттуда уходили опустошенные, и в итоге перестали уже ездить в монастыри, ездили, вот к Матроне ездили, вот кто знает. Вот, и Леша у меня ездил к этой к Матроне, очень любил с этими иконками, даже спать ложился.
2: То есть он сам хотел избавиться?
3: Он хотел избавиться, но он не знал пути. Он думал, что он придет в церковь, помолится, свечку поставит, с иконку спать положит рядом с собой. Молился иногда часами, стоял, молился, но в основном молился святым угодником. Это я только теперь стала понимать. Святым угодником, Матери Божией молился. И вот даже с этой Матроной, помню, как приду утром к нему, у него иконочка лежит тут около кровати, и он спит рядышком. Вот. Ну и в итоге уже мы выбились из сил, и все дальше, чем дальше, тем хуже. Эти заболевания начались у него всевозможные. Мы лечились, ходили. В итоге мы его потеряли. Он ушел из жизни. Так он и не пришел. Ни к чему он не пришел. Хотя уходил. Ну, я так думаю, что, может быть, он, скорее всего, он, наверное, с Богом был, хоть и немножко в заблуждении, но он, наверное, был с Богом. Потому что все равно он Бога, Христа признавал и... Но это не важно. Теперь стало продолжаться. Второй сын подрос, пришел из армии. С ним тоже проблемы стали. Стал уже взрослый, стал тоже пошел по его пути, таким же путем стал идти. Ну, тоже началось все по новой. Но с этим стало попроще. Этот все-таки он уверовал в Бога. Но, да, я хочу рассказать еще про себя. Как меня, Господь? Я же была, можно сказать, я была язычником. Я вот
2: атеистом,
3: сейчас...
2: язычником?
3: Да,
2: что
3: изначально,
2: больше подходит?
3: Нет, изначально я была атеистом. Когда вот только замуж выходила, я отрицала полностью Бога. Я покупала даже литературу, которая отрицала отрицают Бога, выписывала наука и религия, очень много читала и пыталась православным родственникам своим доказать, что Бога нет. И видно, что Господь через это очень хорошо со мной работал, потому что я читала Божье Слово, хотя после Божьего Слова были отрицания Бога, но тем не менее вот эти крупицы, вот эти зернышки Божьего Слова, они во мне проросли. И в итоге я уверовала, у меня произошло какое-то изменение. И когда я пришла первый раз в церковь, я себя уже чувствую, что я потом стала язычником. Потому что я не шла не только к Богу. У меня было много богов для меня. Это был Бог, там Христос был Бог, но это само собой. Но для меня были святые угодники, это тоже я их почитала как за богов. Я молилась им, Матери Божией, я молилась, просила заступничества у нее, там помощи просила. Может, я чувствую, что это я неправильно подходила, поэтому никакой помощи особо не было. И в жизни в моей было тоже много случаев, заболеваний. Мне Господь, ну, не знаю, правильно я говорю, нет, посылались такие заболевания, которые в итоге...
2: Допускались, скорее.
3: Заболевания, ну, женские заболевания, которые в итоге, они давали мне встряску. И я переосмысливала, потому что когда мне говорят, там, ну, вот, большая, сильная дисплазия, там, матки, вот, я начинала переосмысливать жизнь, потому что у меня сразу рисовалась картина, что вот я скоро умру, у меня там рак развивается. А были такие серьезные диагнозы мне ставили. Вот. Проходило какое-то время, я немножко успокаивалась, начинала молиться, успокаивалась. Потом вроде бы все это опять какими-то вот этими волнами шла моя жизнь.
2: Валентина, спасибо. Небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наша гостья Валентина Сазонова. Валентина, вот люди, они все одинаково похожи друг на друга. Если все хорошо, внутри все затихает, все решения замолкают, да? Только плохо.
1: Да. И опять я успокаиваюсь, опять для меня уже ничего не существует, никакого Бога, я не замечаю, я перестаю молиться. Опять начинается такое тепленькое состояние. Потом очередное заболевание возникает у меня. Было вот такое заболевание, было сильное кровотечение. До этого я собралась пойти в церковь, настроиться. У меня душа тянулась к Богу, Но приходя в церковь православную, я стояла на службе вот эти 3 часа. Я ждала, когда закончится эта служба, потому что я ничего не понимала из того, что там говорят. Не могла дослышать, да еще не по-русски там говорят, мало таких
0: слов. Да еще усталость ног.
1: Я простою эти 3 часа, и у меня уже крутится, думаю, ну скоро ли закончится служба, скоро ли вот все это прекратится, и мы пойдем домой. Дожидалась конца службы, и с радостью мы шли домой. Вроде бы выполненный долг был как-то отдельно.
0: А церковь – это было место, которое нужно перетерпеть.
1: Надо перетерпеть это время. Угу. Вот, хотя меня потянуло. Господь меня к себе призывал. Выход находила то, что вот мне надо идти в церковь. И вот был один такой случай, эпизод в жизни, что был праздник какой-то, я настроилась пойти в церковь. Думаю, пойду обязательно, что бы мне это ни стоило, пойду обязательно. Утром просыпаюсь, и у меня заболевание. Не хочется, еле себя заставила, переборола. Утром просыпаюсь, обнаруживаю, что у меня, ну, там в православной церкви, если женщина в нечистоте, там нельзя приходить. Ну, можно приходить.
0: По закону, по Ветхому Завету.
1: Да. И я вот этому так обрадовалась, что я теперь могу уже как бы нарушить свое обещание Богу и не пойти в церковь. И когда это все произошло, там неделя проходит, 2 недели, месяц проходит, а у меня все кровотечение не останавливается. Я уже стала переживать. Думаю, что ж такое случилось? Пошла ко врачу. Мне это делали и чистки, и все равно это ничего не происходит. 3 месяца я ходила в таком состоянии. Я не могла понять, в чем дело. Я начинала молиться. Я говорю, Господи, ну открой мне. Ну почему у меня так вот и страх появляется? Думаю, ну ведь это же неправильно, так не должно быть. И как-то один раз моюсь в ванне, у меня какое-то озарение. Такое ощущение, что я какой-то вот голос внутри себя слышу. А ты вспомни, почему все это началось? Ты обрадовалась вот тому такому своему состоянию, чтобы не пойти к Богу, чтобы не молиться Богу. Я покаялась в этом. Ну, тогда я еще ходила в православный храм, сходила, покаялась там перед батюшкой. И что интересно, на следующий день у меня все прекратилось. Вот это был толчок такой, что мне надо идти к Богу. И вот таких мелких моментов было очень много в жизни, вот таких вот, которые вот такие маленькие, они вроде бы незначительные, но они подталкивали меня, что надо идти к Богу. И я стала, думаю, хорошо, что толку я хожу в православный храм? Я ничего там не понимаю, я ничего... Стала читать Библию. Я говорю, раз Библия есть, значит, ее надо читать. Открыла Библию, стала ее сначала читать, потому что я раньше не знала даже, как ее читать. Открываю с Бытия. Я ее всю прочитала, Библию, от начала до конца. Сделала над собой такое усилие, и мне стало интересно, во всяком случае. Это как история. Я раньше не представляла, что такое Библия. А это, оказывается, наша как бы история нашей жизни. И это у меня очень много были вопросов. Почему в Библии написано одно? Там не поклоняйтесь идолам. А почему в церкви поклоняются
0: костям мертвым?
1: Да. Вот очень много. Я делала выписки себе. И с этими выписками кому мне идти? Иду к батюшке. Я говорю, батюшка, объясните мне, почему вот тут написано так? А батюшка мне говорит, а ты, читая акафисты, чего ты туда лезешь? Чего ты лезешь в эту Библию? Это она написана не для тебя. Особенно Ветхий Завет, вообще не надо его читать. Вот. И это, читая акафисты, читая там, ну, псалтырь читай. Я его читала. Я очень была такой послушной прихожанкой. Я читала псалтырь, но его не понимала, потому что я его читаю, А из-за того, что я его не понимаю, из-за церковно-славянский язык. И у меня мысли, глазами я его читаю, а мысли у меня витают, свои проблемы перерабатывают. Прихожу опять к батюшке, говорю: батюшка, я не понимаю этот псалтырь. Как мне его читать? У меня мысли совершенно в другом. Вот не помню, кто-то мне сказал из церкви, может, батюшка, может, нет, не хочу утверждать. Он говорит: тебе не надо это читать, бесы понимают этот псалтырь. Я говорю: батюшка, псалтырь написан не для бесов, он для меня написан. Я его должна понимать. А я даже не знала, что он есть на русском языке перевод. Вот у меня как куплен был этот псалтырь, да, на церковно-славянском языке. То и продолжала читать. У меня закралось какое-то сомнение. Стою дома перед иконами, думаю, ну что же я стою на эти, читаю молитвы, молюсь, а я их вычитываю, не своими словами молюсь, я говорю, почему бы мне своими словами не помолиться? И мне почему-то больше нравилось молиться просто на улицу, глядя, выйду, к окну подойду, вечером там тишина, красиво, снег лежит, вот, и молюсь своими словами.
0: Валентина, ну, хочу сказать, что хорошо, что у Бога каждому сердцу и человеку свой путь.
1: Подход.
0: Потому что если бы такой путь мне попал, я бы не выдержала, я бы столько не пробивала времени батюшку там или систему церкви, я бы устала.
1: Нет, у меня было, меня, видимо, Господь вел по этому пути.
0: Да, очевидно, избрание, оно очевидно.
1: Потому что я стала, вы знаете, когда мне это все стало непонятно, я стала уже молиться. Я не ходила, перестала ходить в церковь. Я стала молиться: Господи, ну открой мне истину. Я должна знать истину. Ну что это за вера такая? Если я читаю одно, на самом деле происходит немножко по-другому, значит, тут какое-то несовмещение. Открой мне эту истину. И получается так, что я заболеваю. У меня обнаруживают рак груди. Тут тоже много очень переживаний, больница, лечение, операция, я все через это все прошла. И вот как-то гуляю после этой операции, мне делают химиотерапию, очень тяжелое состояние, такое тяжелое после химиотерапии, все это перенести. Я думаю, я говорю: Господи, ну неужели же мне вот теперь вот предстоит вот дожидаться своей смерти? Дети выросли. Там дочка у нас еще тоже, она уже большая девочка. Я говорю: неужели мне вот дожидаться своей смерти? Вот, я говорю: Господи, если вот ты хочешь, я не прошу, чтобы ты меня совсем исцелил, но я прошу тебя, чтобы ты мне дал время, чтобы дочку вырастить, потому что ей еще было 12 лет, она вроде бы маленькая, чтобы она выросла, подросла немножко, а там уже там сам решай, что со мной делать. И я бы не хотела сидеть, ждать своей смерти. Если мне суждено умереть, то дай мне умереть в работе, чтобы я чем-то занималась, чтобы не лежа на кровати ждать, а чтобы мне чем-то заниматься, занять свое время. И дай мне какое-нибудь служение, потому что я даже не знаю, чем себя занять.
0: Валя, вы проповедовали Богу. Честное слово, вы ему проповедовали. Вы не были ни разу на собраниях, вот, где на стилизованном
1: языке говорится.
0: Вы сами вот это Богу рассказали. Сказали, что вам нужно, что вам полезно.
1: Да. И в итоге, когда мы выходим, это все это прошло, химиотерапия прошла, мы приходим, ну, дома уже живем, вроде бы так немножко успокоилась наша жизнь. У нас дочка, у нее плохое немножко зрение, у нее с рождения плохое зрение. И каждый год она ложится в больницу, мы ее кладем в больницу глазных болезней в Орехово-Зуево. До этого я еще лежала в больнице. Я познакомилась с одним мальчиком, ему 7 лет, у него рак лимфоузлов. Я с ним ходила, гуляла, он мне все время, меня называл бабушка, говорит: можно я вас буду бабушка называть? Мы с ним убегали из больницы, из этой, пошли, ходили, ну, шли в магазин, чтобы купить ему какие-то игрушки. Ну, он такой бродяжка мальчик был, у него мать пьяница, и он никому не нужен был, так. Он из больницы в больницу постоянно, так, его клали, перекладывали из одной больницы в другую, в онкологию, в обычную больницу. Вот. Я к нему, к этому мальчику так привязалась, когда была в больнице, вместе с ним лежали мы. А когда вышли из больницы, мне кто-то сказал, что, ну, я первое время к нему ездила, а потом он ко мне привязался, привык. мне сказали, наверное, так не надо, потому что он ждет вас, а он, у него такое заболевание, что вы взять его все равно не сможете, ему создать надо условия для его жизни. Ну, и я перестала ездить к этому мальчику, тем более его потом, я слышала, что его увезли вообще куда-то в другую больницу, переложили. И когда мы домой приехали, я мужу своему рассказываю, я говорю, Сереж, так мне этого мальчика жалко. Вот, конечно, если бы не мое заболевание, вот я бы его с удовольствием взяла бы себе, этого мальчика. И тут он меня очень поддержал в этом вопросе, говорит, ну, мне, говорит, тоже вот хочется, вот, ну, не хватает детского смеха. Вы знаете, рассчитывали, внуки будут, ну, вот сын у меня умер старший, внуков нам не оставил, вот, к сожалению. И мы стали так поговаривать, что вот неплохо бы у нас, если бы вот был бы ребенок там еще один маленький. Ну, хотя осознавали, что вот такое заболевание детские, ну, в опеке нам не дадут.
0: Связано, ну, с этим не одно заболевание, заболевание два. Слепота у мужа
1: у
0: практически.
1: Мужа первая группа по зрению была, да, но у него рабочая группа потом.
0: И у вас рак совершенно свежий еще.
1: У меня, да, свеженькая так. И потом проходит какое-то время, и вот такое желание появилось. Так случайно мы пришли в опеку, я поговорила. У меня там оказалась знакомая. И она говорит, а вы не хотите себе, вот, если у вас такое есть, жил? Я про этого мальчика стала с ней говорить. Без надежды, что мне его дадут. У меня надежды не было никакой. Ну, вот так просто, вот знаете, вот бывают разговоры. Она говорит, а вы не хотите, у нас есть дети в детском доме, вы не хотите себе кого-то взять, другого ребенка, например. Я говорю, я очень хочу, но я не знаю, у нас заболевания такие пропущены. Пустят нас или нет.
0: Валентина, спасибо большое. Небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наши гости Валентина Сазонова. Мы продолжим тему с детками, да? То есть вы рассказали обо всех сложностях. Вы прошли с мужем и с сыном. Все, что можно было пройти. Да. Тяжелейшее заболевание. И вот новая тема – дать надежду, дать будущее маленьким детям из детдома.
1: Да, и вот у нас дочка наша лежала, как раз в тот момент лежала в больнице в Орехово-Зуево. Она приходит с этой больницы и говорит: «Мам, я лежала с девочкой из детского дома, Анечка, я бы так хотела, чтобы она жила».

0: Девочка хорошая, говорит, возьмите другую, она одинокая, у нее нет никого. Возьмите эту девочку. Ну, что-то давно фотографию нам показала. Так она нам понравилась, эта девчушечка. У нее, говорит, проблема. У нее туберкулез легких. У этой девочки родители умерли от туберкулеза, ее все боятся брать. Девочка смышленая, боятся все брать. Ну, мы с мужем поговорили, посоветовались. Ну, на всякий случай проконсультировались у врача. Что-то она так в душу запала. На врач говорит, ну, вы не бойтесь, детский туберкулез, он, в принципе, излечивается, тем более он у него в лимфоузлах, этот туберкулез.
1: И вы поняли, что в семье все было, гепатиты там, что там еще у вас было, всякие, да?
0: Да, заболевания. Да.
1: Было все. Иммунная система, раки, вы поняли, что вам совсем нечего терять?
0: Нечего терять, конечно, я так что-то подумала, думаю, если нам эту девочку дадут, значит, это от Бога, значит, наверное, Господь сам знает, какую нам работу дать, какую нам, какого ребенка. Если он нас благословит этим ребенком, значит, мы справимся с ним, значит, у нас все будет хорошо. Мы быстро, почему-то очень быстро нам все пришли результаты. Оказывается, вот эти наши заболевания, они все подходят для усыновления детей. В принципе, у меня был рак, но мне же его вырезали, да, и да. Я теперь-то здорова. Это я вот раньше я этого не понимала. Я вот теперь это стала понимать, что действительно я теперь стала здоровый человек. Муж у меня, у него рабочая группа, он хоть инвалидность, первая группа, но у него рабочая группа. Он работает, и я тогда работала в тот момент. И мы стали с ним в эти документы, всех сходили, обошли всех врачей, всех анализы все сдали, ну, как положено. И вот мы взяли эту девочку из детского дома, эту Наташу. А потом мы же, у нас знакомая в опеке, в нашей уже была, они звонят нам, говорят, вы знаете, сходите в наш детский дом, там девочка есть одна. Как-то так получилось, вот наслоение такое между... Мы сначала с этой Наташей, мы ее просто смотрели, мы ее не брали. Там надо к ней привыкнуть, 10 посещений надо сделать. Мы, а в эти посещения нам эту девочку отдали уже из детского дома. Вот. А в нашу опеку мы еще документы как бы, ну, такое получилось, и состыковка небольшая. И они нам в этот момент звонят, говорят, сходите, посмотрите, есть девочка. Нам, я говорю, Сереж, как-то и неудобно, давай просто посмотрим, сходим эту девочку, потому что они хлопотали, они нам искали, наверное, ребенка. Мы поняли, что детей найти тоже очень нелегко, оказывается. Ну, а детский дом у нас рядом с домом находится, где мы живем, прямо через дорогу перейти, и детский дом. Мы пришли в этот детский дом. Я говорю, ну, мы посмотрим, уйдем. Мы, когда вы же пришли в этот детский дом, эта девочка Светочка, она была, конечно, в ужасном состоянии. У нее был перелом бедер в свое время, кривые ноги такие, колесом они были у нее. И вот вывели вот этого маленькую такую вот нескладеныша. У нее зубов нет внизу, только два клыка торчит, вот такие большие-большие клыки. Она как улыбнется, и вот эти клыки. И она на шею бросилась, говорит, мамочка, забери меня отсюда. А нет, она вначале к мужу. Папочка, забери меня отсюда, когда ты меня заберешь. И мы что-то стоим вот с мужем вдвоем в этом детском доме, не знаем, что делать. Уже все, она уже к нам. Я говорю, Сереж, ну, может быть, у нас есть вот там одна Наташа, давай, может, и эту возьмем тоже. Ну как, вот мы ее теперь скажем, что мы тебя не возьмем. Пришли посмотреть ее просто. Даже не было мысли, что мы, ну, взяли же уже ребенка. Уже один есть дома. Ну, вот так вот, видимо, Господь управил, что расположил наше сердце, а мы взяли эту девочку.
1: Сколько Светочку. Лет дети в семье?
0: Им было 7 лет, уже 4 года они у нас в семье живут. Вот, эти, по 7 лет этим девочкам было. Ну, самое интересное, что они стали вот развиваться быстро. Наташа часто болела, сейчас иногда болеет частенько, и Светочка она... Немножко у нее такое недоразвитие умственное есть. У нее память плохая, ей очень тяжело заучивать, учиться, но она все равно тянется. Она все равно тянется. Я так думаю, что первые вот 3 года, когда мы ее взяли, мы их водили в православный храм. Но со слезами на глазах мы их туда тащили, потому что мы знали, что детей надо обязательно к Богу, и дома им рассказывали, и с плачем мы оттуда их выдергивали.
1: Валентина,
0: с постели с теплой.
1: Извините, что я перебила. Из рассказа вашего мужа я узнала, что первая у вас уверовала

0: Ваша дочка старшая Маша?
1: Нет, она не уверовала. Она, вы знаете, просто случайно она попала вот к баптистам. Мы даже не знали, что это баптисты. Нас пригласили на рождественскую елку, и нам там так понравилось, что там было так весело. Это был клуб «Скала» назывался. Ну, и мы решили ее там оставить в этом, ну как, по субботам. Мы ее возили туда вначале. Мы сами туда не ходили. Там дети были. Мы ее привезем, оставим, потом забираем через 3 часа обратно. И она приходила с Библией. Первое время даже доходило до того, что я сверяла Библии. Думаю, потом я узнала, что это баптисты. Она мне, ей подарили Библию. Я приносила домой ее, сверяла со своей православной Библией. Оказалось, что это одно и то же. И мы совершенно успокоились. Она вот у нас 5 лет ходила. Вот.
0: А вот можно такой вопрос, Валентина? Кто сейчас, вот пройдя через все это, я знаю, что сейчас вы члены Евангельской церкви, кто этот Иисус неведомый, к которому вы просто ломились буквально? Вы стояли, оттаптывали ноги по 3 часа, уставали, задавали сотни вопросов, не получали ответы, не могли прочитать на этом нестилизованном языке Библию. Кем он оказался, вот этот Бог?
1: Вы знаете, получилось так, что мы случайно попали в эту церковь, в которую, оказалось, Маша у нас уже ходила. И она много раз там спросила, чтобы, а мы ее отпустили на служение, мы ее не отпускали, потому что нам внушали, что это плохо, что это грех, и нельзя туда ребенка пускать. И мы попали на это служение. И когда мы с мужем были на этом служении, у меня такое впечатление, что у меня открылись глаза, у меня открылись уши. Какое-то было такое просветление. Вот даже как вот, я не знаю, как вот какой-то разряд прошел
0: по телу. Как пробку выбило, просто выбило.
1: Как пробку выбило, да. И я поняла тут же, что и с мужем мы вместе, мы поняли, что это наше. Это как раз то, чего нам всю жизнь не хватало. И к чему нас Господь вел, потому что вот эти вопросы, которые раньше мы выискивали в Библии, мы сразу же нашли ответ на них. Сразу же нашли ответ.
0: Ну, и я добавлю, что человек, кроме того, что существо, оно духовное, оно еще и существо разумное. Оно хочет получить ответ на свой вопрос.
1: Да, да, да. Ну, вот мы ответ получили и решили, что наше место именно здесь. И вот мы сейчас, вот по сегодняшний день, вот уже в течение года, мы ходим. У меня дети с удовольствием, хоть без слез. Они ждут, не дождутся воскресенья. Вот мы еще потом мальчика взяли. Это уже муж, он любит работать по дереву. И он все время роптал, говорит. Ну, что же, говорит, я вот сын старший у нас, он как-то он водитель, любит машину водить, а не любит работать по дереву. Вот. Я говорю, Сереж, ну что, сказала ему в шутку, надо, говорю, мальчика брать. И в итоге мы как-то тоже все шуткой получилось, но это не шутка, это просто Господь нас так подвел. И мы взяли мальчика тоже с нашего же детского дома, взяли его для мужа, чтобы он ему помогал, а в итоге получилось, что я его взяла для себя опять-таки, потому что ему больше нравится блины печь, чем муж помогать.
0: Чудесно. Чудесно. Вы очень позитивны. Позитивен Сергей, ваш муж, позитивны вы. И на самом деле те, кто слушал нашу программу, они это тоже поняли и услышали. Спасибо большое, Валентина. Программа наша подошла к концу. А я напомню, что провела программу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Валентина Сазонова. Валентина, до свидания.
1: До свидания.
0: И все, кто слушал нас, запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Откуда появилось зло и беззаконие? Короче говоря, грех. О чем говорят в новостях? Что читаем ежедневно в газетах? О войнах, убийствах, терроризме, насилии, грабеже, о всякого рода беззаконии. И невольно напрашивается вопрос, чем обусловлено такое безумие, что толкает людей на подобное злодеяние? Причина, друзья, в том, что человек, попав под влияние дьявола, начал принимать его точку зрения, что повлекло за собою гибель. Говоря о дьяволе, Христос сказал, «Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить». Все беды, как прошлого, так и настоящего, являются результатом события, описанного в 3 главе книги «Бытие». Человек поверил дьявольской лжи о Боге. Первое, что враг делает, он внушает человеку сомнение в полноценности Божьей любви к нему. Если Бог такой добрый, то почему же Он в чем-то отказывает вам, что-то запрещает, особенно если оно дает полезные знания, которые вы не имеете? Он ревнив, Он не хочет, чтобы вы знали то, что Он знает, и тоже стали богами. Ешьте, ешьте с этого дерева, ничего с вами не случится. Но если первым своим высказыванием дьявол посеял сомнение в Божьей любви, то вторым он отрицает суровость Божьего наказания. Бог, мол, не так строг и суров, как хотел, чтобы вы думали. Он сказал, что умрете? Нет, не умрете. Вот такова диалектика дьявола. Все это началось в Едемском саду, сперва в виде невинного разговора, а закончилось фатально. Прислушиваясь к голосу дьявола, поверив его клевете на Бога, человек вышел из повиновения Бога, из-под его власти, погрузился в пучину греха и увлек за собою весь род человеческий. Да, человек поверил дьяволу, и этим отверг Бога и его любовь, что привело к беззакониям, свидетелями которых мы являемся сегодня. До грехопадения человек наслаждался постоянным, непрерывным общением со своим Создателем. После же грехопадения богосознание, бывшее центром человеческой сущности, сменилось самосознанием, и от этого человеку стало стыдно. Адам и Ева стали с этого момента грешниками. Таково было вновь обретенное знание, обещанное им Искусителем. Обнажилась их греховная натура, и в результате сорвано было их общение и взаимосвязь с Богом. И они скрываются среди деревьев рая. Но эта попытка была бесполезна. Вдобавок к этому они делают себе опоясание из смоковных листьев. Но и эта попытка оказалась тщетной. Как ясно и четко это говорит о поведении грешника сегодня. Человек делает разные попытки скрыть свою греховность, то ли своими добрыми делами, то ли своей внешней религиозностью, то ли за внешними обрядами или за церковными стенами. Этим они думают, что скроют свою греховную наготу как от людей, так и от всевидящего ока Божьего. Но, увы, полная неудача. Следует отметить, что в связи с этим событием впервые мы встречаемся со словом «боязнь», то есть страх. Страх является прямым результатом греха. Адам впервые убоялся Бога не потому, что Бог изменился и что он изменил свое отношение к человеку. Нет, изменился человек. «В любви нет страха», — говорит Слово Божие, «но совершенная любовь изгоняет страх». Сделанный грех вызывает страх. Как я рад вам сказать, уважаемые радиослушатели, что печальная история грехопадения на этом не заканчивается. В этот самый мрачный момент Бог берет инициативу, чтобы спасти человека. Начиная здесь с первых страниц книги «Бытие» и до последней страницы книги «Откровения» слышен не плач и вопль отчаяния, а восклицание радости окончательной победы Божьей благодати и Его любви над грехом. Посмотрите, как Бог опроверг каждую ложь дьявола. Да, Он разоблачает ложь и клевету дьявола тем, что окружает согрешившего человека своей безмерной любовью и милостью. Послушайте, как тут сказано. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?»
О чем говорят нам эти слова? Они говорят о Божьей любви к грешнику. Он берет инициативу отыскать грешника и спасти его. Бог сводит на нет все попытки дьявола клеветать его, представить Бога лживым, не любящим человека. Тут же Господь Бог оглашает в пророческих словах явление Сына Своего Иисуса Христа, который своей смертью поразит дьявола и спасет человека. В своем милосердии и беспредельной любви Бог обещает согрешившему человеку полное искупление. И притом в качестве прообраза Бог дает кожаную одежду. Одежда из кож животных знаменует первое пролитие крови, как жертву, принесенную за грех, и потому прообразно говорит о пролитии крови на Голгофском кресте. Опоясание из шкур умерщвленных животных символизирует невинную жертву за грех, который требует Бог для удовлетворения своего правосудия. В Библии мы читаем: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Отвергнуть эту любовь значит отвергнуть единственный доступный грешнику путь спасения и прощения. А поэтому спрашивается, как мы избежим наказания, которое требует святость и справедливость Божья, если мы пренебрегаем таким великим спасением, которое Господь Бог уготовил для нас? Только ты, мой дорогой друг, можешь решить этот вопрос. Пусть Господь тебе поможет избрать путь, ведущий к вечной жизни во Христе, принятием Его как своего личного Спасителя. Сделай это сейчас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 24.

Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду, и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в поила и побежала опять к колодезу почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу и сказал: «Благословен Господь Бог господина моего Авраама,
который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мною этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника, и сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним, и предложена была ему пища. Но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». Он сказал: «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и верблюдов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него, и взял с меня клятву, господин мой, сказав: «Не бери жены сыну моему из дочерей хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего к родственникам моим и возьмешь жену сыну моему». Я сказал господину моему: «Может быть, не пойдет женщина со мною?» Он сказал мне: «Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». И пришел я ныне к источнику и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет подчерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего». Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула воды, и я сказал ей: «Напои меня». Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: «Пей, и верблюдов твоих я напою». И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: «Чья ты дочь?» Она сказала: «Дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка». И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И преклонился я и поклонился Господу, и благословил Господа Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне: намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми ее и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели, и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали.
Когда же встали поутру, то он сказал: «Отпустите меня господину моему». Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хоть 10, потом пойдешь». Он сказал им: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел. А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Раи, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел: вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку. И она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по матери своей. Глава 25. И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана, и Акшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шауха. И Акшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыны Мадиана – Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все сии сыны Хитуры. И отдал Авраам все, что было у него Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цахара, хитиянина, которое против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетов. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Раи. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их. Первенец Измаилов – Наваиов, за ним Кидар, Адбиел, Мифсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фима и Етур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их в селениях их, в кочевьях их. Это 12 князей племен их.
Лет же жизни Измаиловой было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени во чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Эдом. Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исав первородство. Глава 26. Был голод в земле сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать: «Жена моя, чтобы не убили меня», — думал он, — «жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом».
Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя! Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Вирсавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». И он назвал его Шива, посему имя городу тому Бершива до сего дня.
И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беера, хетиянина, и Васимафу, дочь Елона, хетиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке. Глава 27. Когда Исаак состарился, и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему: «Сын мой!» Тот сказал ему: «Вот я!» Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя пред лицом Господним пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят. И дала кушанье и хлеб, которые она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Тот сказал: «Вот я. Кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его и сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему:
«Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, проклятый, благословляющие тебя, благословенны». Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковым, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел? И я благословил его, он и будет благословен». Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал Исав: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал он: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой». И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего».

И сказала Ревека Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?» Глава 28. И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила арамеянина, к брату Ревеке, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». И что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его, и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути

всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».

0: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Мы изучаем Библию. Присоединяйтесь к нам. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: В Ветхом Завете описано 4 главных избавления, пережитых еврейским народом. Первое избавление было совершено через Иосифа, который спас еврейский народ от вымирания, вызванного голодом. Второе избавление описано в книге «Исход», когда Моисей избавил людей от тирании и рабства в Египте. Третьим избавлением является возрождение от вавилонского завоевания. Ездра и Неемия были лидерами этого избавления. Книга «Есфирь» описывает 4-е избавление Божьих людей. Наш обзор исторических книг Ветхого Завета, который начался с обзора книги Иисуса Навина, заканчивается книгой «Есфирь». Книга «Руф» и книга «Есфирь» описывает истории женщин, которые внесли большой вклад в работу Господа. Книга «Руф» рассказывает нам о женщине, не еврейке по национальности, которая стала женой еврея по имени Ваос. Авид, сын Руфи и Ваоза, являлся дедом Давида. Руфь, Ваос и Авид были включены в генеалогическое дерево Иисуса Христа, которое описано в первой главе книги Евангелия от Матфея. Таким образом, Руфь совершила большой вклад в величайшее чудо, описанное в Библии – приход на землю Мессии. Книга «Есфирь» описывает историю еврейской женщины, ставшей женой мужчины, который не был евреем по национальности. Есфирь спасла еврейский народ от геноцида. Она сохранила родовую линию, включающую Руфь и Ваоза, через которую на землю пришел Мессия. Книга «Руфь» является красивой историей любви, а книга «Есфирь» – драмой. Книга «Есфирь» может быть инсценирована в виде пьесы. Талантливый драматург на основании книги «Есфирь» может написать замечательную пьесу. Я хотел бы представить обзор книги «Есфирь» так, как если бы это и была пьеса. Первое действие могло бы называться «Персидский пир». Пир был сделан для 127 персидских провинций, которые входили в состав Персидской империи. Главным действующим лицом здесь является царица, утратившая свое положение царицы. Ее звали Астинь. Ее муж был Артаксеркс. Действия разворачивались в 482 году до нашей эры. В период царствования царицы Астинь происходило празднование, которое длилось 6 месяцев. Вы можете думать, что вы видели многие празднования, но это длилось на протяжении 6 месяцев и недели. На этом праздновании было только одно ограничение. Никто не должен был пить больше, чем он хотел. Царица Астинь находилась с женщинами, которые развлекались отдельно от мужчин. Должно быть, Астинь решила, что настало время борьбы женщин за свободу и равенство. Но для этого ей надо было родиться 25 столетиями позднее. Однажды Астинь была вызвана своим мужем, чтобы продемонстрировать свою красоту перед мужчинами, которые пили на протяжении 6 месяцев и 1 недели. Астинь отказалась. И это понятно, почему она отказалась. Таким образом, сцена первая могла бы называться «Завершение царствования царицы Астинь». Однажды мужчина по имени Мимухан сказал перед лицом царя и князей: «Не перед царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно». Мимухан также написал царю следующее: «Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские и не отменяются о том, что Астинь не будет входить перед лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, который лучше ее. Когда услышит об этом постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого». Царь и князья нашли эту идею рациональной. Таким образом, Артаксеркс, следуя совету Мимухана, разослал по всем 127 областям письма и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. Поэтому первая сцена пьесы демонстрирует свержение царицы. Вторую сцену первого действия я назвал бы «Персидская пышная процессия». Эта пышная процессия охватила 127 областей. В наши дни такая процессия называлась бы обыкновенным конкурсом красоты. «И сказали отроки царя, служившие при нем: пусть бы поискали ему красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц, красивых видом, в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гигая. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Астинь». Библия говорит, что угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Таким образом, этот конкурс красоты проводился по всей Персии. Его можно было сравнить с воинской повинностью. Изучая историю древности, мы видим, что императоры, подобные Артаксерксу, имели по два гарема. Вы можете удивиться, как эти древние правители имели сотни жен. Соломон, например, имел 700 жен и 300 наложниц. Вы можете про себя подумать, что иногда вы даже не можете найти общий язык, не можете справиться с одной женой, и вы удивитесь, как кто-то мог иметь 1000 жен. Но отношения, царившие между древними правителями и их женами, совсем не похожи на отношения, которые вы имеете со своей женой. В древности у монарха было два гарема, мы можем называть их гарем А и гарем Б. Это было очень жестоко. Первое время, после того, как женщины были призваны, они жили в гареме А, где они были подвержены тщательному уходу, их обучали искусству красоты. Этот период мог длиться на протяжении многих месяцев и даже года. Но должна была наступить самая важная ночь, когда они будут вызваны царем провести с ним ночь. Каждая женщина должна была провести одну ночь с царем. И когда наступал такой момент, каждой женщине предоставлялось право выбора наряда, драгоценностей и всего, что она пожелает. Вечером женщину приводили в покои императора, и на следующее утро она возвращалась в гарем Б. Эта женщина должна была жить в гареме Б после этой ночи на протяжении всей своей оставшейся жизни, кроме тех случаев, когда она особо понравилась правителю, и он вызывал персонально ее снова. Но чаще всего царь был таким пьяным, что он даже не помнил, с кем он провел ночь. С точки зрения правителя, единственной целью всей жизни каждой женщины является ночь, проведенная с ним. В нашей пьесе мы встречаемся еще с одним действующим лицом по имени Мардохей. Мардохей являлся иудеянином, который был захвачен в плен после вавилонского завоевания Иерусалима. У Мардохея была хорошенькая племянница, родители которой были убиты после поражения Иерусалима. Мардохей воспитывал эту молодую девушку как собственную дочь, хотя она и была его племянницей. Эта молодая девушка была неописуемо красива. Согласно еврейским традициям, самый старший из выживших родственников мужского пола становился главой семьи. Поэтому племянница Мардохея делала все, что он говорил ей делать. Мардохей был шокирован, когда Есфирь призвали принимать участие в конкурсе красоты, и затем, когда ее забрали в гарем А. Мы читаем, что обеспокоенный Мардохей каждый день приходил к гарему в надежде узнать что-то про Есфирь. Я уверен, что Мардохей был очень взволнован. Мардохей дал указание Есфирь не говорить, что она еврейка. Есфирь была послушна Мардохею. Позднее мы увидим, что эти события окажутся Божьим провидением в жизни Есфирь. В этой красивой драме мы можем наблюдать другое Божье провидение. Однажды Мардохей в канцелярии, где он работал, подслушал разговор двух мужчин, которые замышляли убийство императора. Мардохей рассказал своим начальникам о сценарии убийства. Таким образом, жизнь императора была спасена, а два злоумышленника были заживо посажены на кол. Благой поступок Мардохея был записан в летописи царя. Однако императору никогда не показывали этой записи, и Мардохей не получил никакого вознаграждения. Это случилось, вероятно, из-за того, что он был евреем. Мы увидим, что это событие также было важным Господним провидением в жизни Есфирь. Однажды пришло время, когда Есфирь была призвана провести ночь с Артаксерксом. Есфирь понравилась самому могущественному человеку в мире более, чем все другие девушки, участвующие в конкурсе красоты. Артаксеркс возложил корону персидской царицы на голову Есфирь. Таким образом, Господь поместил молодую еврейскую девушку на трон Персидской империи. Годами позже пасынок Есфирь даст позволение Неемии вернуться в Иерусалим и воздвигнуть вокруг города стену. Вы можете удивиться, почему император был так расположен по отношению к Неемии. Это случилось, вероятно, потому, что Есфирь, его мачеха, очень повлияла на него. Третью сцену второго действия я назвал бы персидским искуплением. Сейчас мы с вами рассмотрим отрицательного героя нашей драмы. Им является Аман, который был премьер-министром в те дни в Персии. Аман требовал, чтобы каждый день, когда он идет по улице, все кланялись ему. И все люди действительно кланялись Аману, кроме одного, которого мы могли бы назвать премьер-министром Господа. Этим человеком был Мардохей. Мардохей был очень преданным Господу, и он жил в соответствии с Божьей заповедью «Поклоняйтесь только единому Богу». Поэтому Мардохей не кланялся Аману. Мардохей готов был заплатить за последствия своей преданности Богу своей жизнью. Но я уверен, что Мардохей не был готов к реакции Амана, когда он отказался кланяться ему. Аман был настолько разгневан, когда Мардохей отказался поклониться ему, что послал служащих требовать от него объяснений. Когда служащие вернулись, они ответили, что Мардохей является евреем. В тот вечер Аман уговорил императора издать закон, который не подлежал изменениям. Этот закон гласил, 28 февраля следующего года каждый еврей на земле должен быть предан смерти. Аман хотел убить не только Мардохея, но и всех евреев на земле. Аман и император должны были назначить день геноцида для евреев. Этим днем было назначено 28 февраля. И в наши дни до сих пор празднуется поражение замысла Амана истребить всех евреев. Когда Мардохей узнал о новом законе, он разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. Каждый еврей должен был быть убитым из-за решения Мардохея не кланяться этому ужасному человеку, Аману. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев. И пот, и плач, и вопль, и вретище, и пепел служили постелью для многих. Мардохей отчаянно пытался встретиться с Есфирь. Он попросил ее ходатайствовать перед царем за всех евреев Персидской империи. Есфирь послала сообщение Мардохею, в котором она писала: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я уже не звона к царю 30 дней». Затем Мардохей написал великое послание Есфирь. Он написал: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнет. И кто знает, не для этого ли времени ты и достигла достоинства царского». Есфирь в ответ написала Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью, и я со служанками моими тоже будем поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Я считаю это великий поступок. Эти слова свидетельствуют о величии Есфирь. Однажды в Родезии чернокожий мужчина был избран премьер-министром. Он стал противником политики, которая проводилась против чернокожего населения в те дни. Он знал, что ранее все, кто восставал против этой политики, были убиты или отосланы в лагеря для заключенных. Он, конечно же, не хотел испытать такого, но он также не хотел, чтобы его семья испытывала дискриминацию. Он молился, как он никогда не молился до этого, чтобы Господь помог ему стать первым чернокожим министром в этой стране. Он действительно решил принять на себя такую ответственность со всеми ее последствиями. Другими словами, можно сказать, что он для себя решил: «Если погибнуть, погибну». Позднее его друг спросил, что им руководило, когда он принял такое решение. Абель Массарелла, который стал первым чернокожим премьер-министром страны, сказал: «В то время, когда я молился о своем решении, мой друг дал мне стихотворение. Стихотворение называлось „В любом случае, соверши это“. В этом стихотворении заключался следующий смысл: люди являются нерациональными, нелогичными и эгоистичными созданиями, но люби людей, несмотря ни на что. Если ты будешь поступать хорошо, люди все равно обвинят тебя в эгоизме и в том, что ты извлекаешь выгоду для себя. Если ты добьешься успеха, то у тебя будет много друзей, фальшивых друзей, но зато настоящих врагов. Но, несмотря ни на что, добивайся успеха. То хорошее, что ты совершаешь сегодня, будет забыто завтра, но, несмотря на это, твори добро. Честность и порядочность делают тебя уязвимым, но оставайся порядочным и честным, несмотря ни на что. Величайшие люди с величайшими идеями могут быть уничтожены ничтожными людьми. Но ты оставайся великим человеком. То, что ты создавал на протяжении многих лет, может быть разрушено за одно мгновение, но твори это, несмотря ни на что. Людям действительно нужна помощь, но они могут противиться тебе, если ты им помогаешь. Но, несмотря ни на что, помогай людям. Несмотря на то, что ты отдаешь миру лучшее, что имеешь, мир может возненавидеть тебя. Но ты не сдавайся и продолжай дарить миру только самое лучшее. Это стихотворение является великим. Это стихотворение подтолкнуло этого человека принять очень сложное решение. Он должен был пожертвовать очень многим. Есфирь тоже приняла подобное решение, которое говорило о ее величии. Мне очень жаль, но на этом мы должны заканчивать наше занятие. Присоединяйтесь ко мне на следующем занятии, когда мы завершим рассмотрение этой великой истории и одного из самых великих Божьих произведений, описанных в Библии. Если мы любим Господа и мы призваны в соответствии с Его целью, то мы всегда можем уповать на поддержку Господа, которую Он обещал нам предоставить. В книге «Послания к римлянам» в 8 главе 28 стихом написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы с вами увидим, как эта истина была продемонстрирована на примере жизни Есфирь. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Вчера, 25 июня, жителю Детмольда Петру Дерксон исполнилось ровно 60 лет, и его родные адресуют ему свои поздравления с юбилеем.
1: Пита, мы тебя сердечно поздравляем с твоим замечательным днем рождения. 60 лет. Ты для Христа дороже всех на свете. Ты у него под крепкою рукой. Такой любви, как любит он, не встретишь. Любовь Христа, она всегда с тобой. Пусть Господь подарит тебе еще много прекрасных лет, обильных Божьих благословений. Здоровья тебе, счастья, любви, твердой веры, совершенной радости, Божьего мира и благости. Спасибо Господу, что ты у нас есть. Мы тебя любим, ценим, уважаем, благодарим за всякую помощь и все молитвы за нас. С любовью и благодарностью вся твоя семья, Абрам Дерксон, Детмольд.
2: Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня.
0: Псалом 16, стих 8. Сейчас для Петра Дерксон прозвучит стихотворение Елены Кригер под названием «Сегодня праздник у тебя», а затем песня, которая называется «Пусть на пороге неведомых дней».
1: Сегодня праздник у тебя, ты отмечаешь день рождения. От счастья светятся глаза, и чаще сердце бьется от волнения. Тебя сегодня будут поздравлять, желать здоровья, счастья, и, может, будет музыка играть, и день будет прекрасным. Пусть Бог тебя благословит, пусть сохранит от горя, бед, шаги твои пусть утвердит, не потеряй ты Бога след. Твой день сегодня, он особенный, ведь день рождения раз в году. Пусть будет он сегодня солнечный, почувствуй солнце теплоту. Желаем мира и добра, успеха в жизни и удачи. Тебя пусть не коснутся холода и не нависнут над тобою тучи. Благодари ты Бога за прожитый твой год, за все года, прожитые тобой. Встречай ты с радостью закат, восход, и пусть от радости душа поет. Пусть Иисус благословит и дальше тебя на жизненном пути. Хоть и становишься ты старше, но ты об этом не грусти.

0: У жительницы Барнтрупа Виктории Фаст в этом году тоже прекрасная юбилейная дата. 29 июня ей исполняется 50 лет. Дорогая Вика, мы поздравляем тебя с твоим личным праздником и пожелать хотим от всей души, пусть крепкая рука Господня охраняет тебя от всех напастей на жизненном пути. Пусть твоя жизнь всегда будет радостной и светлой. Пусть Господь дает тебе силы на каждый день, помогает во всех твоих начинаниях. И еще желаем, чтобы вера никогда, даже в трудные минуты, не покидала твое сердце, а душа всегда была исполнена радости. Поздравляем тебя от души с юбилеем! Тебе 50! Кому сказать, не поверит. Будь так же прекрасна множество лет. Пусть Господь тебя оберегает от всяких бед. Все счастья хотят, но какое оно? Увы, это знать лишь немногим дано. Счастье, проснувшись, увидеть рассвет и знать, что греха на душе твоей нет. Пройтись по прохладной траве босиком, ходить на работу спокойно, пешком, видеть улыбки счастливых детей, иметь пусть немного, но верных друзей, не прятать на сердце тяжелых обид и действовать так, как нам совесть велит. Жить в мире с собою, с природой, с людьми и в старости быть окруженной детьми и быть благодарной за это судьбе. Мы этого счастья желаем тебе.
1: Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою.
0: Послание к римлянам, 15 глава, стих 13. Мы также включили в нашу сегодняшнюю программу песню для Виктории Фаст. Она называется «Тебе моя молитва».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Брату во Христе Виктору Думлер, проживающему в Дистельбрухе, 30 июня исполняется 53 года. Братья и сестры по вере поздравляют его с днем рождения и адресуют ему по этому поводу небольшое стихотворение, а также 57 стих из 8 главы 3 книги Царств и песню под названием «Мои очи к горам возвожу». В дни рождения мы мысленно смотрим назад, словно с чем-то еще раз прощаясь, и всплывает в душе пережитого ряд, тенью прошлого сердца касаясь. И немного нам грустно, мы знаем, теперь все былое в закрытой странице, и нам в новый рубеж открывается дверь, а за ней неизвестность таится. И вдруг чувствуем теплые волны в душе, слышим сердцем родной для нас голос. Не волнуйся, не нужно тревог вообще, мной сочтен даже каждый твой волос. Ты же все на земле от меня получил, и с тобой мое благословение. Ты же знаешь, как много в нем света и сил. Празднуй и не грусти в день рождения.
1: Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас.

Мои очи к горам возвожу, поднимаю свой взор от земли. Я в молитве к тебе прихожу,

0: У жительницы Августдорфа Алены Фризен день рождения 30 июня. И для нее звучит поздравление с пожеланиями от имени знакомых из Детмольда. «Пусть станет невозможное возможным, пусть станут ближе все, кто далеко, и пусть все то, что кажется так сложно, по Божьей милости решится хорошо. Благословений тебе от Господа!» А еще для Алены Фризен в нашей программе сегодня прозвучат коротенькое стихотворение, затем из 6 главы Евангелия от Матфея стихи 8 и 34, а также песня, которая называется «Бог создал женщину». «Вся наша жизнь как миг один, а мы все гонимся за счастьем, за миражами вдаль бежим, не ценим время на запястье. Оно проходит, нас не ждет, все под законом мироздания, года у всех наперечет, и мы в режиме ожидания. А нужно просто жить сейчас, пока Господь дарует время, отбросив дальше хлам и грязь, не гнаться за надбавкой премий. Проходит все здесь на земле, когда-нибудь пройдет и это. Не посвящай дух мишуре, останься Иисуса светом.
1: Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

0: Я создал ее Бог.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторения по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Лина Дерксон, Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Капитан работоргового судна». «В тропиках ночью всегда холодно», — сказал он себе. Но холод, казалось, разлился по всему его телу, и он вынужден был снова выпить, чтобы быть в состоянии начать есть из следующей полной тарелки, поставленной перед ним. «Очень хорошо!» — бормотал Клоу, поглощая пищу в больших размерах. Пи-Ай гордилась собой. «Это всегда было твоим любимым блюдом. Видишь, я запомнила. Это было, когда мы обедали вместе в...» Клоу прервал ее. Он не слушал. «Давай споем еще, Ньютон!» — сказал он. Его глаза жадно уставились на Джона. «У тебя хороший голос, и мне нравится твое остроумие. Ты можешь заставить меня смеяться!» Джон встал. Он не знал, почему сделал это, если не считать того, что жара оказалась вдруг несносной, а молчаливая злость Пи-Ай невыносимой. Ему хотелось выйти на воздух, где вода зеленая и холодная, и он мог бы погулять с Мэри под пальмовыми деревьями. Он встряхнулся. Конечно, он замечтался. Мэри была дома. И еще все казалось нереальным. Серебряные и золотые тарелки, плывущие с отраженными лицами, все бесформенное, искаженное и жуткое. Он стоял там, облокотясь о край стола, чтобы не упасть, дрожа от холода и сгорая от жары, видя лицо Пи-Ай, ее насмешливую улыбку, ее свирепую злость и мрачную ревность, глядящую на него, куда бы он ни смотрел. Кончилось тем, что он потерял сознание.
2: «Конечно!»
1: – заметил Клоу, стоя у постели Ньютона несколько дней спустя.
2: «Они все сразу же подхватывают лихорадку. Но ничего, это пройдет!»
1: Но Джон не слышал. Он действительно не мог слышать что-либо. Были только день и ночь, жар и ледяной холод, которые, казалось, не имели никакого отношения ни к солнечному свету, ни к темноте. Иногда был слышен его слабый голос, просящий воды. И когда вожделенную жидкость подносили к губам, жар его тела, казалось, испарял ее прежде, чем она успевала освежить его.
2: «Именно сейчас мне нужна помощь!» – ворчал Амос Клоу, наблюдая, как Джон ворочается сбоку на бок в кровати. «Теперь я вынужден совершить первую поездку вглубь острова без него!»
1: Он нервничал и возмущался, но Джон смутно сознавал его голос, сердито ругающий ни на что негодных слабаков с юга. Затем он топнул, и наступила тишина.

были последние слова Клоу, и он отбыл. Носильщики шли впереди, вооруженные копьями для защиты от акул и с амулетами вокруг шеи, защищающими от злых чар леопардового человека. «Он будет мне очень полезен! Он нужен мне!» Улыбка сошла с лица Пи-Ай, когда торговец ушел. «Его не будет дома несколько месяцев». Пи-Ай повернулась и пошла обратно в дом. Теперь она была одна и могла делать все, что захочет. Она позвала двух своих слуг и дала распоряжение относительно богатого и обильного ужина, который она желает съесть вечером. Затем она пошла в свою комнату помечтать о металлических украшениях и шелках, которые может привезти ее английский муж, а также о новых пленниках в кандалах. Джон ворочался сбоку на бок. Он слышал жужжание в ушах, наполнявшее голову, подобно армии голодных москитов. Но когда он открыл глаза, ничего не было. От света глазам стало больно. За дверью солнце было в зените и затем начало медленно садиться. Горло Джона горело и становилось все суше и суше. Он слышал странный голос, который, должно быть, был его собственным, и все еще, казалось, принадлежал кому-то другому, где-то далеко просит и просит воды. Но никто не пришел. Глава 5. Остров, охваченный лихорадкой. Джон открыл глаза. Он не имел представления, где находится или как долго был без сознания. Его тело болело, и голова раскалывалась. Было очень темно. Он слегка пошевелился и почувствовал твердую постель под собой. Постепенно его глаза привыкли к темноте. В открытый дверной проем проникал первый луч наступавшего рассвета и был слышен шорох листьев. Он находился в хижине, которая была временным жилищем, пока строился дом. Кроватью ему служил тяжелый деревянный сундук, покрытый циновкой. Деревянное бревно положено под голову вместо подушки. Медленно, медленно он начал вспоминать. Но твердость дерева причиняла боль голове. Он закрыл глаза и попытался заснуть снова. Единственное, что он мог четко вспомнить, это ужасная постоянная жажда. И по мере возвращения к нему сознания вернулось и это чувство. Оно было так сильно, что он не мог заснуть. За дверью солнце на небе поднялось выше, и легкий ветерок замер в листьях. Не было ни звука, лишь иногда вдруг слышалось хлопанье крыльев и шум птиц, пролетающих среди деревьев. Должно быть, был полдень, с сухими и горячими листьями, висящими под солнцем, и без единого дуновения ветра где-либо. «Воды!» Губы Джона так пересохли, что, казалось, его голос потрескивает. Лихорадка сделала его таким слабым, что он не мог попросить очень громко. «Воды!» – просил он снова и снова. Но снаружи не было слышно ни звука, и никто не пришел. Он отчаянно собрал все свои силы, чтобы скатиться с твердой деревянной кровати, и начал медленно ползти на четвереньках к двери. Когда Джон почти достиг проема, он на мгновение растянулся на полу, слишком истощенный, чтобы ползти дальше, чувствуя легкую свежесть воздуха за хижиной, холодящего его лоб и воспаленные глаза. Пока он лежал там, снаружи послышалось какое-то оживление. Черное лицо с двумя блестящими глазами заглянуло тревожно в дверь. Сильные руки подняли его и помогли вернуться на твердую постель. Затем он почувствовал, как что-то твердое прижали к его губам, и слезы облегчения наполнили его глаза. Ему давали воду. Мгновением позднее он остался один. Несколько следующих дней прошли так же. Рабы, над которыми он смеялся и подшучивал, теперь рисковали своей безопасностью, чтобы он выжил. Сначала один, а затем другой, скрываясь в тени стены, давали ему немного воды и риса из своего скромного рациона. От этого Джон еще больше хотел есть и пить. Скудная пища не удовлетворяла его жажду и голод. Но, по крайней мере,

0: мере это поддерживало в нем жизнь. Затем однажды Пи-Ай сама пришла проведать своего пленника. Она посмотрела на него, как всегда, улыбаясь. «Итак, ты снова здоров», — сказала она насмешливо. «И все бездельничаешь в постели». «Если бы ты дала мне немного еды, я бы смог достаточно окрепнуть и встать», — ответил Джун слабо. «Мы посмотрим», — сказала она резко и ушла. Тем вечером она прислала Джону свою собственную серебряную тарелку с костями цыпленка и остатками риса. Он жадно набросился. Мысль о пище переворачивала его желудок от возбуждения. Его не беспокоило, что она прислала ему объедки, которые не смогла съесть. Он обгрыз кости до блеска. Это едва ли утолило самую малость его голода, но это было хоть что-то. На следующее утро Пи-Ай рано пришла в хижину. Она привела рабов, которые приносили Джону свою пищу. Теперь они не смотрели на него с жалостью. Их глаза потуплены, избегали его взгляда, готовые делать все, что госпожа прикажет им. «Ну?» – она стояла над ним. «Я дала тебе пищу. Теперь ты должен встать с постели. Ты и так долго лентяничал». Джон смотрел на нее в изумлении. «Вставай!» Она поторопила его. «Если хочешь еды, вставай и иди за ней!» Джон медленно сполз с постели. Его ослабевшие ноги дрожали, когда он коснулся твердого грязного пола хижины. Он собрал все силы, хватаясь за край тяжелого деревянного сундука, затем начал нетвердо ковылять к двери. Пи-Ай откинула голову и засмеялась. Это был визгливый, пронзительный звук, подобный грубому зову павлинов на заре. Он распространялся и звучал в голове Джона. Слегка покачнувшись, Джон заставил себя пойти дальше твердо к двери. «Такой великолепный парень и не может даже идти нормально!» Пи-Ай смеялась и смеялась. «Копируйте его!» Скомандовала она рабам, столпившимся тревожно в проеме двери. Они колебались. «Я хочу, чтобы меня развлекли!» Сердито приказала она. «Скопируйте белого человека!» Рабы медленно пошли вслед за Джоном, имитируя его ковыляющую походку, качаясь, когда качался он, спотыкаясь, когда он спотыкался, хватаясь слепо за стену, чтобы устоять, как он. Джон чувствовал, слезы унижения и ярости застилают глаза. Но он должен продолжать, зная, что очень слаб и полностью во власти Пи-Ай. А если его организм не получит пищи, то он умрет. Несчастный не слышал, как Пи-Ай что-то прошептала одному из рабов и отправила его из хижины. Когда Джон добрался до двери, он почувствовал, как что-то тяжелое ударило по его руке, затем по ноге и в плечо. Его забросали тяжелыми зелеными плодами лайма. А позади него Пи-Ай смеялась и говорила рабам, чтобы они тоже смеялись. Затем мучительница оставила его одного. К облегчению Джона она не посещала его больше недели. Ему посылали немного риса и воды, достаточно только для того, чтобы поддерживать живым. Но это не могло утолить его голод. Однажды Пи-Ай послала за ним. Она сидела за длинным столом, где проходил их рождественский банкет. Тарелки и чашки были доверху наполнены едой. Один вид пищи заставил изголодавшегося потерять сознание. Еще раз эта коварная женщина передала ему объедки со своего стола, и хотя он ненавидел себя за это, однако благодарил ее со слезами на глазах. Но когда она дала ему тарелку, та была так тяжела, а руки Джона так слабы, что он уронил ее на пол. Драгоценная подливка сбежала ручейком и исчезла. Он встал на колени и попытался собрать ее руками, но бесполезно. «Дай мне еще немного», – просил он, а его глаза переходили с одного блюда на другое на заставленном столе. но она только рассмеялась. «Ты должен быть более аккуратным!» Таков был ее ответ. Той ночью Джон, гонимый неутолимым чувством голода, выскользнул из хижины и отправился на плантацию, где росли молодые лаймовые саженцы, будущий источник дохода Амоса Клоу, который он уже имел от кокосовых орехов и риса. Доведенный до отчаяния, Ньютон вытаскивал корень за корнем и жевал горькие жесткие стебли. На мгновение он был удовлетворен. Усталый, он вернулся в хижину, но прежде чем отправиться спать, его сильно стошнило. Когда Амос Клоу приехал домой, он отмел все обвинения Джона, сказав, что лихорадка заставляет человека страдать от различных галлюцинаций. «Ты у нас скоро снова станешь сильным!» – уверял он Джона, обнимая Пи-Ай. «Я знаю! Я знаю!» – говорил он так, как будто разговаривал с ребенком. «Мы все что-то себе воображаем, когда больны!» «Он слишком ленив», – заметила Пи-Ай категорично. «Думаю, нет!» Клоу неохотно принимал оценку компаньона своей женой, но он, очевидно, не полностью отбрасывал ее. «Мы скоро увидим», – сказал он. «Как только ты поправишься, парень, я отправлюсь в другое путешествие по реке и возьму тебя с собой». Джон очень радовался при мысли о том, что несколько месяцев не будет видеть Пи-Ай. Ему теперь давали больше еды, потому что Пи-Ай намеревалась скрыть свое отношение к Джону в присутствии мужа. Постепенно Джон почувствовал, что его силы восстанавливаются. Однажды он проявил достаточный интерес к жизни, решив аккуратно постричь свою длинную бороду вокруг подбородка. Наконец его щеки начали приобретать прежний вид. В день, когда они отправились вместе в длинной открытой лодке, погрузив запас провизии на несколько месяцев, а также бусы и вина, ружья и кремни, порох, шелка и ножи, чтобы расплачиваться ими в пути, Джон чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы предвкушать путешествие с удовольствием. Это было новое приключение. «Ты выглядишь получше, парень!» Амос Клоу был очень дружелюбно расположен к Джону, уверенный, что Пи-Ай была не права, когда сказала, что Джон ленив и нечестен. Он посмотрел на парня. Его лицо все еще носило следы тяжелой болезни, но оно возмужало и сильно ожесточилось за последние несколько месяцев. Клоу улыбнулся ему. «Мы собираемся преуспеть в этом путешествии. Мы будем хорошими партнерами», сказал он, открывая одну из бутылок вина, погруженных для обмена. «Это плохое вино», – сказал он. «Вы имеете в виду, что мы меняем на плохое вино?» – спросил он наивно. Клоу громко рассмеялся. «Ты не трать попусту хорошее вино на реке», – сказал он. «Эти дураки не знают разницы между хорошим и плохим вином. Они не знают, что такое бочонок сырого пороха или плохой кремень. Так зачем тратить хороший?» Медленно они скользили вдоль берега, заглядывая за скалы, поблескивающие ниже поверхности чистых вод, питающих быстрины внутренних потоков, которые спадают в море. Однажды любопытная акула схватила лопасть весла проводника-аборигена, и он поклялся, что это было злым влиянием леопардового человека. Когда они сделали первую остановку, Джон добыл двух женщин, обменяв их на немного шелка. Клоу был им очень доволен. Они отправились вглубь, и Джон с удовольствием ожидал появления следующей деревни. Он наслаждался. В деревне уже расположился другой торговец, когда они прибыли со своим поездом местных носильщиков и соблазнительными предложениями. Он и Клоу обменялись приветствиями. Они были оба европейцами и хорошо знали друг друга. Джону не понравился колючий злобный взгляд незнакомца, но он отправился начать свое дело, больше не думая об этом. Когда вечером он вернулся в лодку, Клоу уже ожидал его. «Итак, ты, подлец, осмелился прийти сюда снова?» Джон открыл рот от удивления. Лицо Клоу становилось краснее и краснее по мере того, как он все больше сердился. «Ты пользуешься моей едой и моим гостеприимством. Ты клевещешь на мою жену и слоняешься вокруг, как никчемный человек. Затем, когда я беру тебя с собой и даю тебе возможность заработать немного денег для себя, ты обманываешь меня». «Но я...» – начал Джон. «Закрой свой рот! Я не хочу слушать твое вранье! Если бы не зоркий глаз моего друга, которого я встретил сегодня утром, тебе бы это так и сошло! Я бы верил тебе, но он видел тебя! Итак, тебе нечего сказать!» «Что я сделал?» – закричал Джон громче потока обвинений, который изливался на него. «Что же вы предполагаете, я сделал?» «Предполагаю, ты сделал? Я скажу, что я полагаю, ты сделал. Из груза пропали 3 трюка шелка и бочка рома. Они случайно исчезли как раз в то время, когда ты пошел в лес к деревне». «В это же время ваш друг покинул корабль», – пробормотал Джон. Но Клоу был настолько вне себя, что не слышал. «Они сейчас в хижине местного главы!» – продолжал он, брызгая слюной от негодования, что кому-то удалось перехитрить его. «И он сказал, что они были проданы ему за деньги белым торговцам!» Клоу больше не разговаривал с Джоном. Он заставил рабов прикрепить длинную цепь к его ноге и закрепил ее на верхней палубе. «Вор! Неблагодарный вор!» – бормотал он, когда проходил мимо, и протесты Джона о том, что он невинен, разбивались неуслышанными, как о тяжелые скалы на море. «Пиай была права!» Джон услышал, как Клоу сказал себе однажды. «Я должен был послушать ее! Она была права!» И когда он пошел на берег торговать, он оставил Джона пленником на палубе на все дни до конца, почти без пищи и защиты от жары или тяжелых брызг моря. Вначале солнце так палило, что Джон страстно желал укрыться хотя бы в тени люка, ведущего на нижнюю палубу. Но цепь на его лодыжке была слишком коротка. Его рубашка и брюки были изношены, и он заставил себя ходить туда-сюда, чтобы лучи солнца не казались такими безжалостными. Затем погода изменилась. Ночи стали холодными, и солнце начало терять свою силу. В одно утро пошел дождь, большие градины, сильный ледяной ветер. Джону удалось стащить кусок хлопковой ткани, которую он повязал на плечи, как рубашку, и старый носовой платок, которым он прикрывал голову от солнечного удара. Вскоре все промокло насквозь, а ветер изодрал в клочья. Лодку бросало на волнах, соль разъедала глаза Джона. И он снова страстно желал увидеть солнце, как бы невыносимо жарким оно ни казалось. Теперь во второй раз он увидел жалость в черных глазах рабов, когда они проходили молча и приступали к своим обязанностям на качающемся суденышке. Однажды он попросил у них кусочки печени цыпленка, сделал себе примитивную удочку с крючком и прикрепил к нему эту наживку. Рабы следили за ним, как зачарованные, удивляясь, что он собирается делать. Джон терпеливо сидел с удочкой на чеку, пока лодка раскачивалась и вертелась на гребне волны. Был низкий прилив, и поток из быстротекущей реки создавал водоворот. Затем, к полудню, когда прилив поднялся, воды успокоились. Его руки дрожали от усилий поторопиться и сделать как можно больше за несколько драгоценных часов. Джон забросил удочку за борт. В течение получаса он поймал 3 рыбы. «Приготовить рыбу!» – предложил один из рабов нерешительно, зная, что Клоу убьет его, если вернется и обнаружит, что он помогает Джону. «Да, да, пожалуйста!» Джон так исходил слюной, что едва мог говорить. И когда 3 рыбины были приготовлены, зажаренные и хрустящие, казалось, это был праздник. К счастью, Джон был хорошим рыбаком. Пинта риса, которую ему ежедневно выдавали, и немного рыбы, которую ему удавалось поймать, когда прилив был высоким и быстрый водоворот реки замедлялся, помогли ему выжить. Единственное, чего он страшился, больше чем ненависти на лице Амоса Клоу, было злорадствующее удовольствие, которое он знал появится на лице Пи-Ай, когда они вернутся на остров, и она сможет сказать своему мужу: «Я же тебе говорила». Нужно было посадить сотни лаймов до того, как прекратятся дожди и жаркое солнце выйдет снова, чтобы молодые растения потянулись вверх к свету. Джон механически выполнял работу, выкапывая ямку руками, и мягкая песчаная земля забивалась ему под ногти. Затем сажал растения. Одно за другим, длинными ровными рядами. Он не поднимал глаз от того, что делал. Если бы он посмотрел вверх, казалось, ряды исчезли бы навсегда. Иногда он думал о Мэри. Ей должно быть уже 19 теперь. Она, возможно, замужем или танцует каждый вечер с молодыми респектабельными людьми, занимавшими высокое положение в Сити. Он больше не мечтал о мести или деньгах, или о превосходстве над всеми в смелости. Казалось, уж не осталось ничего, о чем можно было бы мечтать. Быть рабом, купленным на острове близ островных деревень, было достаточно ужасно. Но быть белым рабом у белого хозяина было еще хуже.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: в детстве, в юности или уже в пожилом возрасте люди заводят себе дневники и записывают все, что для них было важно в течение дня.
1: А многие заводят себе дневники под названием «Дневник хвалы и благодарности Богу». В таком дневнике навряд ли хватит места, чтобы записать все, что сделал для нас Господь. Сколько милости Он оказывал нам, как часто выводил из тупика и спасал от бед.
2: И этот дневник обязательно нужно завести каждому из нас.
0: Пройдет время, и если мы откроем наш дневник и прочитаем, что сотворил для нас Господь, то мы невольно воскликнем: «Как Ты велик, Господи!»
2: Вечером, подведя итог прошедшему дню, сердце наше наполняется благодарностью, что если бы не охрана Господа, то сегодня могло бы что-то случиться. Но Господь по Своей великой милости отвел от нас беду.
3: Царь Давид молился: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя».

0: Во время Второй мировой войны солдаты попали в плен. Голодные, больные и еле живые, они влачили свое жалкое существование. Казалось, что их еще привязывало к жизни? Может, ненависть к поработителям заставляла их еще жить? Среди этих пленных был один молодой солдат, который стойко переносил все трудности. На том месте, где он обычно спал, была приклеена старая рваная бумажка с текстом.
1: «Не забывай!»
0: Пленные, читая эти слова, говорили:
2: «Придет время, и он им отомстит. Он все запомнит, ничего не забудет».
0: Но не все так думали, видя его смирение и терпение. Они не верили, что в этом солдате копится ненависть. Наконец, один из пленных решил удовлетворить свое любопытство и спросил солдата, что могли означать эти слова. Юноша ответил:
1: «Я не должен забывать, что для меня сделал Господь. Ведь по Его великой милости я еще до сих пор живу».
0: Ответ солдата очень удивил окружающих.
3: 102-й псалом гласит:
1: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его».
4: Дорогие друзья, пусть и наша молитва Господу будет не только молитвой прошения, но и молитвой благодарения и хвалы Господу.

0: Благодарю, Господь.
1: За что, дитя мое?
0: За милосердие твое, за то, что терпелив чрезмерно, за веру, которую ты, Боже, подарил, за то, что мне открыл слепые очи в час полночный. Спасибо, мой Отец, за тот венец, что сыну твоему на голову надели, за то, что на его пречистом теле остались раны навсегда. Я никогда не видела тот крест кровавый, но верю, что он дал мне право твоею быть и вечно жить. Я дорого тебе досталась, но мне не показалось. Нет, я действительно дитя твое, и сердце песнь поет.

Спасибо, Господи, за ласку. Живу, как в сказке. В Твоих руках меня не мучит страх. И знаю, что бы ни случилось, Твоя Господня милость все сделает во благо мне. Я наяву или во сне Тебе принадлежу навеки, и благодати реки текут из сердца моего. Я жажду одного — домой на небеса к Тебе подняться, расстаться с грешною землей и быть с Тобой всегда. За все, что Ты мне дал, благодарю, Господь.

0: В Евангелии от Матфея, в 6 главе, 6 стихе, сказано:
1: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».
2: Дорогой друг, Бог существует везде и готов выслушать тебя. Помни о том, кому ты пришел. Господь всегда рад, когда ты приходишь к Нему путем молитвы. Проси Его указать тебе твой грех, вину или ошибки, и не повторять их в будущем.
0: Благодари Бога за Его любовь к тебе, за охрану, благословение. Благодари Бога за Иисуса Христа, за Духа Святого. Благодари за родных и друзей и за данные тебе таланты. Благодари за ответы на твои молитвы. И ты почувствуешь великую радость в твоей душе.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли? Но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Готов ли ты выйти навстречу своим великанам? Великан надсмехается над тобой, используя счета, которые ты не в состоянии оплатить, людей, которым угодить невозможно, привычки, с которыми ты не справляешься. Он издевается над тобой, напоминая о прошлых поражениях и предрекая будущее, которого ты боишься. Но точно так же, как Давид, ты можешь выйти навстречу своему великану, хотя ты не самый сильный, не самый святой, не самый умный. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется.

Сегодня наша тема – болотное ружье. У Голиафа есть ружье. С виду обычное, но с автоматической наводкой на сердце. Оно не стреляет пулями. Оно поражает унынием. Оно не забирает жизнь, но гасит улыбки. Оно не причиняет телесные раны, но сеет колебания в вере. Голиаф стрелял в тебя из такого ружья. Если тебе трудно привести свою жизнь в порядок, значит, ты поражен из этого ружья. Если у тебя пропало желание гореть или вылезти из постели, значит, тебя ранили из этого ружья. В этом случае после каждого твоего шага вперед ты будешь откатываться на 2 шага назад. Твои взаимоотношения с людьми портятся. Небеса над головой темнеют и наливаются грозовыми тучами. Твои ночи бросают вызов солнечному свету. Ты медленно сползаешь все ниже и ниже. Сил почти не осталось. Давид чувствует себя так же. Саул загнал Давида окончательно, вынуждая его спать в пещерах и прятаться за деревьями. 600 воинов ждут от Давида руководящих указаний обеспечения своих нужд. У них есть жены и дети. У самого Давида 2 жены. А это значит, его семейная жизнь должна быть достаточно напряженной. Он бежит от сумасшедшего царя, прячется в горах, руководит мятежниками, которые влились в его войско, кормит более 1000 человек. Но ружье уныния уже нацелено на него. Послушайте Давида. «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». 1 книга Царств, 27 глава. В его словах мы не видим никакой надежды, и, что печальнее, никакого Бога. Давид снова сосредоточен на Сауле. Он вешает плакат с изображением Саула на стену и снова проигрывает в уме слова Саула. Давид с головой погружается в свои страхи и делает это до тех пор, пока страхи не берут над ним полную власть. «Он меня уничтожит». Раньше он выбирал более эффективные методы. В лучшие времена он использовал для себя небесную терапию, которая помогала справиться с трудностями. Когда Давид впервые столкнулся в пустыне с филистимлянами, воспросил Давид Господа. Когда в противостоянии с врагами он чувствовал себя слабым, снова вопросил Давид Господа. 1 книга Царств, 23 глава. Когда на него напали амаликитяне, вопросил Давид Господа. Не зная, что делать после смерти Саула, Давид вопросил Господа. Когда его короновали на царство, и когда филистимляне пошли против него войной, вопросил Давид Господа. Он нанес им поражение, но они снова пошли на него, так что он снова вопросил Давид Господа. Со всеми своими проблемами Давид в первую очередь обращался к Богу.

Когда Давид не понимал, что происходит, он разговаривал с Богом. На него надвинулись враги, он разговаривал с Богом. Он боялся, снова разговаривал с Богом. И так большую часть времени, но на этот раз все оказалось по-другому. Давид решил поговорить с самим собой. Он даже с советниками не стал разговаривать. Когда Саул впервые набросился на него, Давид обратился за советом к Самуилу. Когда атаки царя повторились, Давид обратился за советом к Иоанафану. Оказавшись без оружия и хлеба, он искал прибежище у священников в Номве. Однако на этот раз Давид совещается с Давидом. Неразумное решение. И посмотрите, какую судьбу он предрекает самому себе. Когда-нибудь попаду я в руки Саула. Нет, Давид, ты не прав. Разве ты не помнишь золотистый елей, который вылил на твою голову Самуил? Бог помазал тебя. Разве ты не помнишь Божье обетование, данное тебе через Иоанафана? Ты будешь царствовать над Израилем. Разве ты забыл ту поддержку, которую Бог оказал тебе через Авигею? И сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем. Бог даже устами Саула говорит о своем верном будущем. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать». Но в момент слабости и усталости Давид отворачивается от позитивных мыслей и думает: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Итак, Давид покидает пределы Израиля, и Саул прекращает охоту на него. Давид отступает и передает себя в руки врагов. Он ведет своих людей в землю идолов и ложных богов и ставит свои шатры на задворках территории Гаи.

Лиафа. Он попадает на пастбище самого сатаны. Сначала Давиду становится легче. Саул прекращает погоню. Люди Давида могут спать спокойно. Дети могут резвиться, а жены заняться домашним хозяйством. Жизнь на территории врага приносит временное облегчение, но всегда ли так бывает? Перестань противиться алкоголю, и тебе станет весело. Ненадолго. Уйди от супруга, и тебе станет легче. На какое-то время. Погрузись в порно, и тебя это развлечет. На какой-то период. Но затем в тебя глубоко вонзятся когти искушений и соблазнов. Волны вины и стыда захлестнут и удавят тебя. Одиночество и разбитые надежды сомкнут свои воды над тобой. И есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. И при смехе иного болит сердце, и концом радости бывает печаль. Книга притчи, 14 глава. Подтверждающая «Аминь» Давида ты только что слышал с небес. Он может рассказать тебе об этом. Послушай, что он говорит в своей песне «Из глубины уныния». Сначала он говорит, что устал, поэтому решил прекратить борьбу. Для этого он идет к врагу. Он договаривается с Анхусом, царем Гефа. «Пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там, для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою». Обратите внимание на то, как Давид называет себя. Он стал рабом вражескому царю. Некогда гордый сын Израиля и победитель Голиафа поднимает бокал в честь врага своей нации. Анхус приветствует такую сделку. Он дарит Давиду поселение Сикилак и просит только о том, чтобы Давид обратился против собственного народа и начал убивать израильтян. По мнению Анхуса, Давид так и поступает, но на самом деле Давид делает набеги на других врагов Израиля. Давид с людьми своими нападал на гессурян и герзиян, и амаликитян, и опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. Это не лучшее время жизни Давида. Он лжет филистимскому царю и укрывает свою ложь кровопролитием. Он продолжает эту двойную игру почти полтора года. В этот период он не написал ни одного псалма. Его арфа в это время молчала. Поэты не поют в болоте. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – болотное ружье. Но потом все стало еще хуже. Филистимляне решили напасть на царя Саула. Давид со своими людьми примыкает к оппозиции. Представьте себе наши войска, примкнувшие к нацистам. Люди Давида шли бок о бок в течение 3 дней, направляясь к полям сражений, но потом их отстранили, и им пришлось идти обратно еще 3 дня. И вознегодовали на него князья филистимские, чтобы он не шел с ними и не сделался их противником на войне. Первая книга Царств, 29 глава. Давид ведет отвергнутое филистимлянами войско обратно в Сикилак, но обнаруживает свое поселение сожженным дотла. Амаликитяне разрушили его дом, забрали всех жен, сыновей, дочерей. Когда Давид и его люди увидели это опустошение, они плакали и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Их отвергли филистимляне.
ограбили и разорили амаликитяне. Они не были нужны даже своей родине в качестве защитников. У них не стало семей. Могло ли быть хуже? Оказывается, могло. В глазах воинов загорелась злоба. Они стали подбирать с земли камни, потому что в скорби своей народ хотел побить его камнями. Первая книга царств, 30 глава. Хотелось бы нам знать, сожалел ли Давид о своем решении перебраться к филистимлянам. Не тосковал ли он по дням в пустыне среди пещер? Там не было ни филистимлян, ни амаликитян. Там его люди любили, и жены его были с ним. Последствия нашей реакции на проблемы надолго определяют нашу судьбу. Теперь среди руин Сикилага, когда его люди поднимают с земли камни, чтобы побить его, сожалеет ли он о том, что без молитвы и совета Божьего он пришел сюда и предал себя в руки врага? Болото. Место дурных решений, поворотов и шагов, о которых потом придется сожалеть. Последствия нашей реакции на проблемы надолго определяют нашу судьбу. Как ты справляешься со своими проблемами? Когда тебя покидает надежда, и ты не испытываешь радости, когда ты устал от попыток, устал прощать, устал от трудностей и трудных людей, как ты справляешься с мрачными днями? Что ты берешь в руки? Бутылку с микстурой или водкой? Сидишь ли часами в баре или идешь в кабинет лечебного массажа или на пляж? Многие прибегают к таким решениям. Многие поступают именно так. И мы думаем, что они получают новые силы, чтобы справиться с навалившимися на них бедствиями. Не так ли это? Никто не сомневается, что такие меры помогают. Но на какое-то время. А что потом? Они притупляют боль, но удаляют ли ее навсегда? Или мы подобны тем овцам, что в Турции бросались друг за другом с утеса? Кто знает, почему прыгнула первая? Но еще более странным кажется то, что остальные 1500 овец последовали за ней и точно так же прыгнули со скалы. Первые 450 животных погибли. Остальные овцы, последовавшие за ними, выжили только потому, что падали на первых, создавших для них своеобразную подушку. Мы, как те овцы, следуем друг за другом и бросаемся с обрыва, падая в бары, попойки и чужие постели. Как Давид, мы бежим в Геф, и там обнаруживаем, что Геф не может спасти нас от бедствий и проблем. Но есть ли вообще решение наших проблем? Да, конечно, есть. Решение в том, чтобы правильно сделать то, что Давид сделал неправильно. Он перестал молиться. Поэтому делай все с точностью, но наоборот. Поторопись с молитвой. Поговори с Христом, ибо Он призывает: «Ты устал? Ты обессилел? Ты изнемогаешь от религии? Приди ко мне. Оставь все это мне, и ты восстановишь свою жизнь. Я покажу тебе истинное утешение и истинный покой». Наш Бог никогда не падает и никогда не устает, раз за разом вытаскивая нас из болота. Давид не искал доброго совета. Учись на его ошибках. Когда в следующий раз тебе не хватит сил идти, ищи правильного совета. Может, ты не захочешь этого делать. Болотные люди любят топить других в болоте. Раненые люди любят ранить других. Нам нравятся те, кто жалеет нас, и мы избегаем тех, кто направляет нас. Но нам как раз нужно исправление и направление. Я понял важность правильных советов во время соревнований по триатлону. После плавания и велосипедных гонок мне не осталось сил на бег, как и у того парня, который бежал рядом со мной. Я спросил, как у него дела, и сразу же пожалел об этом.
Отвратительно! Это самое глупое решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни. Его жалобам не было конца. Что я сделал? Я попрощался и отошел от него подальше. Я знал, что если останусь дольше, то в конце концов начну с ним соглашаться. После этого я догнал бабушку 66 лет. Она говорила в ином настрое. «Ты обязательно дойдешь до финиша», — подбадривала она меня. «Да, конечно, очень жарко. Зато дождя нет. Понемногу шаг за шагом. Не забывай полоскать рот. Иди рядышком со мной». Я бежал рядом с ней до тех пор, пока мое настроение не повысилось и пока не заболели ноги. Потом мне пришлось замедлить темп. «Ничего страшного», — сказала она, уходя от меня вперед и помахав мне рукой на прощание. «Кто из них является образцом правильных советов для тебя?» «Без доброго совета предпринятие расстроится, а при множестве добрых советников они состоятся», — книга притчи, 15 глава. «Молись во всякое время». Ищи добрых советов и никогда не сдавайся. Не совершай ошибку, которую совершила Флоренс Четвик. В 1952 году она попыталась переплыть холодный океан между островами Каталина и Калифорнийским побережьем. Она плыла сквозь туман в неспокойном море в течение 15 часов. Ее мускулы одеревенели. И решимость ослабла. Она стала просить, чтобы ее подняли в лодку, но ее мама, которая находилась в лодке, призывала пловчиху не сдаваться. Флоренс снова попыталась плыть, но силы покинули ее, и она остановилась. Ее вытащили из воды и посадили в лодку. Они проплыли в лодке совсем немного. Туман рассеялся, и она увидела, что они находятся всего в полумиле от берега. «Я ничего не видела в тумане», — говорила она на пресс-конференции. «Думаю, что если бы я видела берег, я бы доплыла до него». «Молись во всякое время, ищи добрых советов и никогда не сдавайся». «Внимательно вглядись в берег, к которому ты направляешься. Не позволь туману или болоту обмануть и дезориентировать тебя. Финиш, может, находиться от тебя всего в пару шагов. Может быть, Бог именно сейчас поднимает руку, чтобы дать знак архангелу Гавриилу трубить в рог. Может быть, ангелы уже собрались, и святые уже на подходе, а демоны в ужасе трепещут. Держись за это. Оставайся на марше. Оставайся в воде, оставайся в забеге, оставайся в борьбе, еще раз окажи милость, будь щедрым еще раз, обучи еще один класс, воодушеви еще одну душу, проплыви еще полмили. Давид так и сделал. Именно там, на дымящихся развалинах Сикелага, он обрел силу. Спустя почти полтора года пребывания в Гефе, после отвержения филистимлян, после нападения амаликитян и восстания собственного войска, он вспомнил, что нужно делать. Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Первая книга Царств, 30 глава. «С возвращением тебя, Давид! Мы скучали, пока тебя не было с нами».

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкал. До свидания. До следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаю радиопередачу «Луч надежды». Тема нашего сегодняшнего с вами общения «Я дивно устроен».

Дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, приветствую вас любовью нашего Иисуса Христа, Господа. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я хочу порассуждать с вами о той радости, которую переживал когда-то пророк Давид, говоря в 138-м псалме, что он дивно устроен. И для нашего рассуждения я прочитаю два места Священного Писания. Во-первых, это 138-й псалом, 14 стих, и второе место – это второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Читаю первое место. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивные дела твои, и душа моя вполне сознает это». И слово апостола Павла читаю. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Как первое, так и второе место Священного Писания говорят нам о том, что Господь создал человека, очень дивно устроил его. И это устроение, как тело человека, описывает апостол Павел, называя его сокровищем, носимым в глиняных сосудах. Очень точно выразился апостол Павел в отношении тела человеческого. Но давайте прежде обратимся к Псалму 138. Еще прочитаем это место. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Это сокровище, которое мы носим в глиняных сосудах, наше личное «я», душа живая и бессмертные. Что можно сказать о глиняных сосудах, то, конечно же, можем понять, это тела наши. В теле мы носим святую Божью душу, которая имеет божественное происхождение. 138-й псалом я лично рассматриваю как гимн Творцу от благодарного сердца верующего человека. Давайте мы еще прочтем Псалом 9, 1 стих. Вот что там говорится. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». Друзья мои, любая богобоязненная, неграмотная старушка, в сердце которой глубокая Божья вера, слушая теории происхождения человека, то ли Дарвина, то ли Ламарка, то ли Дюбуа, и, может быть, других каких-то неверующих людей, скажет просто прямо и понятно для всех. Все это глупости безбожников. Только в аду они поймут свое заблуждение. И это правда. Верующей душе не нужны различные теории, которые придумали люди, выдавая за святую истину. Нет. Потому что верующему человеку говорит сам Господь о том, кто создал его. Кто создал душу живую и тело человека. И поэтому все то, что говорят люди в своих теориях, мы рассматриваем как обыкновенные глупости безбожников. И, к сожалению, старушка права, когда она говорит «в аду только, в аду», они поймут свое заблуждение. Итак, первая мысль. «Дивно для меня ведение твое, не могу постичь его, потому что оно высоко». Это слова пророка Давида. Внешний человек – это глиняный сосуд, тело человека. Внутренний человек – это душа человека в союзе с возрожденным духом. Это и есть настоящее сокровище, за которое умер Иисус Христос. Если телесное видимое нам так мало понятно, так нас удивляет и поражает, то как более поразительно и необъемлемое нас наше духовное. В 138-м псалме, 13-м стихом читаем: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Устроил, соткал. Какие слова! Я когда-то работал в особом конструкторском бюро Института космических исследований. Это было во Фрунзе. Экспериментальный цех этого конструкторского бюро принимал чертежи
различные проекты различных приборов. И лучшие специалисты изготавливали эти приборы. И эти приборы должны работать безотказно в космическом пространстве, вдалеке от Земли. Конечно, все это было очень и очень сложно. И привыкли люди смотреть на создателей подобных приборов с каким-то благоговением, с каким-то почтением. Это они сделали. Но разве можно это сравнить с тем, что сделал Господь? Мы читаем: «Ты устроил внутренности мои. Дивно для меня ведение Твое. Не могу постичь его, потому что оно высоко». Кто бы мог измерить этот великий ум нашего Господа, который все устроил премудро? Каждый, на первый взгляд, даже незначительный орган имеет определенную задачу, определенную пользу для всего тела человека. И любое вмешательство человека во внутренние органы его ведет обязательно к трагедии. Когда-то ученые и врачи пришли к выводу: ненужные, в кавычках, лишние органы, как аппендикс, гланды, железы, зубы мудрости или щитовидная железа, вредны организму. Так они считали. И чтобы, так сказать, усовершенствовать тело человека, решили убирать эти названные органы. Но когда удаляли эти органы у детей, как, скажем, щитовидную железу, чтобы убирать человека от зоба, дети превращались в тупоумных, кретинов и идиотов. У них задерживался рост скелета, но наоборот, мягкие части тела развивались до безобразных форм. Вмешательство человека в то, что сделал Господь, вредно. Тело человека, этот глиняный сосуд, его внешний облик, имеет определенные ценности. И этот облик поражает нас совершенством творческого разума Создателя. В теле человека все совершенно. Адам и Ева были сотворены Богом без единого изъяна. Все в них было исключительно гармонично и необходимо. Мы видим слезы человека, плачущего, и скорбим с ним, сочувствуем ему. Слезы – чистая солоноватая вода. И каждый из нас знает, что слезы приносят большую пользу для глаза. В каком смысле? Слеза, солоноватая вода, очищает все то, что попадает в глаз, и дезинфицирует. Кроме того, это еще своеобразная смазка. Но когда слезы нет у человека, нет в его глазе, человек теряет зрение за короткий срок. Язык без слюны не мог бы не только говорить, ощущать вкус, но и не мог бы проглотить корку хлеба. Человек короткое время умер бы от голода. Ухо, нос, зубы, даже ресницы – все имеет свое предназначение. Все необходимо в человеке для его нормальной жизни, для его счастливых или для горестных дней. И Господь позаботился так, что самые уязвимые органы человеческого тела предохранены. Нежный глаз прячется за векой и надбровными дугами. Еще более нежный мозг предохраняется крепким черепом человека. Равно как и наши вены и артерии сокрыты мускулами в глубине. А мускулы, в свою очередь, сокрыты кожным покровом. Без кожи человек жить не может. Получив однажды страшный ожог, почти 90% тела, я потерял кожу. То есть она сошла с меня. Она сгорела, она предалась тлению. И жить без кожи я не мог. А заменить кожу было нечем. И только великое чудо Божье, его сила, в один день отдела тело мое кожей. Врачи и многие-многие люди удивлялись, как этого может быть. Господь, когда вмешивается, то Он не нарушает, а Он созидает тело человека. Сердце наше самое драгоценное, то, что у нас есть. Сердце сокрыто внутри грудной клетки этого глиняного сосуда тела человека. Непостижимо. Это первая мысль.
Вторая мысль – то, что гармония тела человека – прообраз гармонии церкви, как тела Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, мы читаем. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И 27 стих 12 главы 1 послания Коринфянам нам говорит: «Вы – тело Христово, а порознь – члены». Мы многие составляем одно тело, а тело же состоит из многих-многих членов. Да, дорогие друзья, я и ты – маленькие частицы в организме Господа нашего Иисуса Христа, которое называет телом своим. Да, мы скрыты в Иисусе Христе. Мы имеем определенное место, и у нас определенное предназначение. Это великая премудрость Божия. И кто может постичь это? И если мы в духовном смысле не можем определить все то, что создал Господь и приготовил для нас, то все-таки, смотря на тело свое, мы можем сказать: «Господи, как ты велик!» И я очень люблю этот 138-й псалом и всегда читаю его, и он всегда поражает меня. «Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его», говорит псалмопевец, «ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Скажите, что понимает мать, когда в ней что-то родилось? Что она сделает для того, чтобы то, что уже родилось в ней, могло быть абсолютно совершенно? Да ничего. Человек не может усовершенствовать то, что уже усовершенствовал Господь. Вот навредить может. И мы знаем признание матерей, когда они видят рождающегося человечка и видят, что он уже несовершен, он имеет определенные изъяны. Они сознаются в том, что сами были в этом виновны. Да, тело человека совершенно, и все органы необходимы, и все полезны. Точно так же и тело Христово, Господа нашего Иисуса Христа, которое было создано великой силой Божией в день Пятидесятницы, в день крещения Церкви, в день рождения ее, все тело было создано Богом совершенным. И каждый, входящий в эту Церковь, имеет право называться Детем Божьим, является частью этого великого тела, благословенного тела, которому Господь определил высокое будущее. То есть Он заключил, то есть поместил, Он ввел каждого члена как отдельную единицу присутствия Божия. И каждый из нас стал определенной им частью своего великого тела. Мы порознь, прочитали, члены тела, но все вместе составляем одно тело, главою которого является сам Иисус Христос, Господь наш. В теле человека, в этом глиняном сосуде, много членов. И каждый орган, каждая клеточка питается одной постоянной пищей. Как врачи говорят, кровь доставляет в каждую клеточку организма и кислород, и витамины, и все необходимое, соответствующее жизни клетки и всего тела. Кровь Иисуса Христа несет каждому члену тела Христова кислород для его духовной жизни от Духа Святого и витамины Слова Божия для нормальной духовной жизни всего тела. Глава тела – Иисус Христос. Третья мысль. Живое тело человека способно творить, созидать, давать жизнь следующему за ним поколению. Этот глиняный сосуд, в котором есть душа Божья, в котором живет внутренний человек, этот глиняный сосуд, живое тело, может сообщить будущему поколению что-то свое. Дети похожи на своих родителей, мы это хорошо знаем. Духовно возрожденные христиане обязательно носят образ Иисуса Христа в себе, по слову, и они движимы Духом Святым. Рассказывают, что бывший глава банды Нью-Йорка Ники
уверовав, стал ревностным проповедником Евангелия. Он стал новым человеком. В нем стала жить жизнь Иисуса Христа. Он получил Дух Христов. Он стал рабом самого Иисуса. Интересная история о жизни бандитского Нью-Йорка. Ники был лидером шайки, но он стал чудесным проповедником Евангелия и привел многих-многих людей ко Христу. Бог, возродив его от Слова и Духа Святого, сделал его новым человеком. Да, прежний образ физический его сохранился, но внутренний человек стал совершенно другим. Из жестокого бандита превратился в чудесный благовестник. Вот что говорит по этому поводу апостол Павел во 2 Коринфянам 4 главе. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, говорит апостол Павел. Мы, уверовавшие в Иисуса как личного Спасителя, имеем теперь Его образ, и этот образ носим внутри себя. Итак, живой духовный христианин носит в себе мертвость Господа Иисуса для плотской временной жизни, для дел и неугодных Богу поступков. Гонения, скорби, страдания или смерть не страшны уже тем, кто умер для греха. И в этой же главе мы читаем: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, озарил, чтобы просветить нас познанием славы Божией. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам». И ниже мы читаем: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас», говорит апостол Павел. Когда Господь просвещает наши умы, мы понимаем перспективу нашей будущей жизни. И потому все то, что было ценное и драгоценное там в прошлой жизни, мы оставляем, может быть, даже совершенно без сожаления. Многие люди, которые уехали из бывшего Советского Союза 10, 12 и более лет назад, знают, что они оставили все свое прошлое и приехали в эту страну без средств, без знания языка, без перспективы на будущее. Они уехали от постоянных преследований. Они действительно беженцы во Христе Иисусе. Друзья мои, эти люди прошли скорбный путь. Им много пришлось пережить здесь. По плоти они много страдали. Но духовно они живее всех живых. Потому что Бог был на их стороне. Они оставили работы, оставили дома, оставили машины, все имущество, приехали сюда ни с чем, но Бог заботился о них и дал им все необходимое, а главное, сохранил детей. И последняя мысль. Еще более чудесно то, что душа человека не имеет цены. За нее умер Христос, сам Бог, Сын Божий. И за эту драгоценность Господь, Отец Небесный, отдал Сына Своего, чтобы душа человеческая могла быть возвращена на ее прежнее место в небеса. Человек
должен иметь будущее во Христе Иисусе. И он не должен связывать свое счастье с тем, что он имеет здесь на земле. Он житель неба. Он должен хорошо это понимать. Друзья мои, душа человеческая – это то, что не стареет, никогда не умирает, ибо она имеет небесную прописку. Это внутренний человек. Друзья мои, я вспоминаю, когда во Фрунзе еще была семья больных сестер. Мы так их и звали – больные сестры. Их было 4 человека. 2 из них были прикованы к постели. Одна из них еле передвигалась по комнате, а 4-я просто без руки женщина ухаживала за теми больными 3 сестрами. Конечно же, по плоти они нуждались в заботе о них, и сестры, многие братья приходили и помогали то тем, то другим. Но в свою очередь, как они помогали духовно тем, которые приходили к ним? Молитва, живое общение с Богом. Что еще может быть более дорого для настоящей верующей души? И потому всегда уходили от них, видя на их лицах радость, мир, любовь. И эту мир, радость и любовь уносили в сердцах своих домой. Они были больны физически, но они были здоровы духовно. И я еще хочу прочитать с 14 стиха этой 4 главы 2 послания к Коринфянам. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечное. Вот к чему стремится душа наша, вот к чему стремится это сокровище, находящееся в каком-то скромном глиняном сосуде». Итак, дорогие друзья, мы имеем вечное обетование, жизнь вечную со Христом Иисусе. Мы члены тела Христова, и нас ожидает великая слава. Мы не гоняемся за славой здесь, потому что знаем, нам принадлежит гораздо большее, лучшее, когда наш дом, эта хижина, разрушится, когда мы приобретем вечный дом там, в небесах. Богу нашему, который соделал для нас великое и чудное в служении своем, всегда будем приносить славу, честь и поклонение Отцу и Сыну во Святом Духе. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: В ефірі християнська радіопередача «Сім'я Каратаєвих».
1: Тихий летний вечер в доме Каратаевых. Возле стола Хельми объясняет Ирине, как пользоваться ее швейной машинкой. На диване сидят неверующий сосед Каратаевых Миша и Василий Иванович, родной брат Евгения, дяди Жени, как называли его дети. Он заехал к Каратаевым, чтобы пригласить их на время отпуска в Сибирь. Дети Вадим, Вера, Сережа и Люда находятся тут же.
2: Ой, Хельми, я даже не знаю, как тебя и благодарить. Ты всегда так добра к нам и так часто балуешь нас своими подарками.
3: Да. Ну что ты.
2: Да, а теперь еще и эта швейная машина.
4: Да, хороший подарок.
2: Ведь ты ей очень дорожила, а теперь отдаешь ее нам. Эта вещь такая дорогая. И потом, ты же сама хорошо шьешь.
3: Эта машина действительно очень дорога мне.
2: Ну вот.
3: Но не сама по себе, а как память. Покойный муж мне ее подарил.
2: Тем более, Хельми.
3: Это был первый его подарок в самом начале нашей совместной жизни.
2: Даже как-то неудобно брать этот подарок, Хельми.
3: Но ведь я ее отдаю не чужим. А шить мне уже глаза не позволяют. Болят. Вам она нужнее.
2: Ну что ж, Хельми, спасибо. Теперь я смогу решить самую трудную проблему. Немного одеть детей.
3: Вот и ладно. И я не буду ломать голову над тем, где ее поставить и что с ней теперь делать. А ваши девочки подрастают. Вон уже и кроить пробуют сами и шить.
2: Да.
3: Машинка вам в доме нужна.
2: Нужна, конечно.
5: Спасибо, дядя Хельми.
4: За это стоит благодарить.
5: Конечно, стоит. И, пожалуйста, тетя Хельми, не очень огорчайтесь, что из-за плохого зрения вам стало трудно шить. Мы с Людой сошьем вам к лету красивый, удобный халат.
3: Ну, вот и хорошо. Мне даже это будет выгодно. Верочка с Людой будут меня наряжать.
2: Еще раз, Хельми, большое-большое тебе спасибо.
3: Ну, ты ведь знаешь, Ира, что никого, кроме вас, у меня в этом городе нет. И я так привыкла к вам, что вы мне и вправду как родные. Кого мне еще и баловать, как не вас?
4: Вы хорошие друзья и дорогие подарки делаете.
2: Мы очень подружились с Хельми.
6: Мам, ну а какой ответ мы дадим дяде Жене? Что вы решили с папой? Поедем мы в Сибирь или не поедем? А если поедем, то давайте дадим ему телеграмму, чтобы врасплох не застать его.
7: Чтоб еще не испугался. А такое я семейство, она грянет.
5: Вот было бы здорово.
7: И Петра надо с собой взять.
8: На все каникулы поедем, да?
2: Нет, дети, папа сможет использовать только свой месячный отпуск. Может, и поедем, если у вас будет все хорошо с учебой.
3: И если Бог даст, доживем.
2: Да.
5: Тетя Хельми, мы вас возьмем с собой, правда, мам?
2: Хорошо бы. Если только тетя Хельми согласится.
3: Куда уж мне, старой.
5: Ну, тетя Хельми, ну, пожалуйста.
3: Пора уже в другой отпуск готовиться.
6: Ну, что вы, тетя Хельми, вы еще у нас такая молодая.
3: Да.
5: Поедемте, тетя Хельми. Нам без вас так скучно будет.
2: Дети так привыкли к тебе, Хельми, что я просто не представляю, как они будут без тебя столько времени.
3: Да ко мне невестка с внучкой собирались на лето приехать. Впрочем, не будем загадывать. Доживем, увидим.
7: А почему не загадывать? А напротив, надо все запланировать.
6: Правильно, Серега. Чтобы все предусмотреть, никакой мелочи не пропустить. Ведь правда, дядя Вася?
4: Ты так думаешь?
7: Вот, например, Вадим хочет купить мотоцикл.
8: А где он возьмет столько денег?
7: А вот и я и говорю. Нужно все запланировать. Поедем на север, заключим договор с лесхозом, соберем кедровых орехов, продадим и купим мотоцикл.
5: Здорово придумал.
8: И будем ездить в церковь на мотоцикле.
4: И все поместитесь на один мотоцикл?
7: Да.
5: Ты, Вадим, покупай с коляской. Тогда все поместимся.
6: Я вас за несколько раз просто отвезу и все.
5: А тетю Хельму посадим в коляску.
3: Нет, вы только посмотрите, как далеко все продумали.
2: Все запланировали.
3: И даже про меня не забыли.
4: Все вроде хорошо, но в твои расчеты, Сережа, вкралась одна ошибка.
7: Не может быть. Все как в аптеке.
4: Дело в том, что в наших краях кедры не растут.
7: Как не растут? Не может быть.
4: Не растут. Уж ты мне поверь.
7: Да?
6: А как там у вас на севере, дядя Вась?
5: И чем мы там будем заниматься?
8: А море там есть?
4: Нет, моря там нет.
7: Жалко.
4: Ну, купаться есть где.
6: А это получше.
3: Ну, там, наверное, холодно.
2: Да.
3: Что там может быть интересного?
4: Напрасно вы так, Хельма Ивановна. Там в действительности холодно, но только зимой. И снега много. Помню, в молодости с Евгением в лес на лыжах ходили. Красота!
8: Там и лес есть?
4: Конечно, большой. А в нем много ягод и грибов.
7: Вот и хорошо. Пойдем в лес и соберем грибов на суши.
5: Продадим.
6: И купим себе мотоцикл.
7: Ладно вам, я же хотел как лучше.
6: Да не сердись, Серега. Ну а рыбалка там есть? Я очень люблю рыбачить.
4: Есть-то есть. Да рыбаков там развелось сейчас больше, чем рыбы.
2: Да, это как везде.
4: Поедем, посмотрим. Может, и нам что останется.
6: Надеюсь.
7: А поход пойдем? Хотя на недельку.
4: Можно, конечно. Вниз по течению в деревне живет одна наша старенькая дальняя родственница. Вот к ней и поплывем. Там у них верующих раз-два и обчелся. Собрать бы в этой деревеньке евангелиционное собрание. А? Как вы на это смотрите?
6: Хорошо.
4: Рассказать бы им об Иисусе Христе. Спеть бы. Стихи хорошие почитать. Я уверен, что желающих послушать набралось бы там достаточно.
6: А мы бы и гитару взяли.
2: Прекрасная идея.
6: Псалм у нас хорошая есть. Верочка бы стихи почитала.
5: Да.
7: Ну а вечером палатки поставим и на рыбалку.
5: Разведем костер, сварим уху, а сколько там цветов, наверное.
7: И лягушек, которых ты так боишься.
5: Да я их не боюсь, просто они неприятные.
8: Восхода солнца на берегу. Я никогда еще не встречала.
7: И не встретишь.
8: Почему?
7: Потому что ты проспишь, ты же у нас Соня такая.
8: Можно подумать, Сережа, что ты любишь рано вставать.
2: Ладно, дети, не ссорьтесь.
6: Ну, а потом возьмем рюкзаки побольше и пойдем в поход. На Урал.
5: Куда-куда?
7: На Урал. Где растут эти кедры?
2: За кедровыми орехами.
7: Да что смеетесь?
6: Да, Сергей серьезно запланировал за лето заработать на мотоцикле.

0: Да, Хельми, ты права. Я помню, как наши соседи сына ждали. А теперь вот он подрос и стал для них непосильной обузой. Связался с плохой компанией, пьет, родителей обижает.
1: Надо же.
0: А ему едва минуло 14 только что. Ой. Почти ровесник Сережки.
1: А вот у моей сестры дочь замуж вышла. 8 лет у них не было детей. Угу. Наконец родился долгожданный ребенок. Но у маленькой дочурки злокачественная опухоль.
0: Надо же.
1: И все их мечты рухнули.
2: Но почему все это так? В чем же смысл жизни? Зачем мы живем?
0: Да, Михаил, знаешь, это нелегкий вопрос для того, кто не знает Бога. В чем смысл жизни? А жизнь человеческая так коротка. Вот мы и оглянуться не успели, а наши дети выросли. Папа сказал, дети, что в отпуск мы поедем, если... И это если, как и наши судьбы, в руках Божьих.
3: Совершенно верно. И поэтому, молясь, мы говорим Богу, да будет воля Твоя. Mm. Я вот в молодые годы жил без Бога. Был неверующим, несмотря на то, что родился и вырос в христианской семье. Мои родители были верующими, и мой образ жизни их огорчал. Особенно мать переживала. Я часто слышал ее молитвы обо мне и видел ее слезы. Но сердце мое с годами черствело, и ее слезы меня только огорчали. После окончания института я строил грандиозные планы на будущее, но без Бога. Я жил, ходил на работу, общался с людьми, ел, ложился спать, утром просыпался, и все повторялось сначала.
0: Как белки на колесо.
3: И все мне показалось пустым и бессмысленным. Время уходило, я будто падал в бездну. Все пролетало мимо. Куда я мчусь? Зачем?
0: Да.
3: Потом я хоронил друга, попавшего в автомобильную катастрофу. Он погиб в расцвете лет. Зачем? Вид вырытой могилы привел меня в ужас. Я понял, что меня ждет такая же участь, и был духовно раздавлен. А что же там, за этим сырым, земляным порогом? Не давала мне покоя мысль. Неужели здесь все будет кончено? Потом опять завертелась жизнь, как безостановочная карусель, но страх и сомнения не исчезли. Я испытывал муки страдания.
4: Ну а что потом было?
3: Потом умерла моя мать, и я понял, что потерял самое драгоценное в жизни. Ее слова, которыми я пренебрегал, стали мне близкими и святыми. Я просил у нее прощения на коленях, прямо у ее могилы. Просил прощения у Бога.
0: Вы когда-нибудь об этом рассказывали, Василий, хотя бы на собрании или...
3: Да нет, я говорю об этом впервые, хотя эта боль сидит во мне уже много лет.
4: И Бог вас простил?
3: Простил.
2: А как ты об этом узнал?
3: Я почувствовал, как к моей горькой печали примешивается чувство радости. Радость эта стала разрастаться, и, наконец, меня охватило необъяснимое ликование. И мне казалось, что из небесной голубизны на меня смотрели глаза моей матери.
5: А что было дальше?
3: Ушел я с кладбища совсем другим человеком. Глядя на мое лицо, один человек из маминой церкви дружески протянул мне руку и неожиданно произнес: «Приветствую тебя, брат».
1: Ну и как вы потом себя чувствовали?
3: Вначале было нелегко. После покаяния человек не становится сразу совершенно иным и безупречным. Но я принял сердце Иисуса Христа и все больше и больше старался походить на Него.
5: Но своими силами, дядя Вася, это ведь достичь невозможно.
3: Мне помогал Дух Святой.
2: Что это за Дух Святой? Призрак? Привидение? Как он выглядит?
3: Дух Святой вовсе не призрак и не привидение. Это личность, несмотря на то, что не имеет плоти, подобной нашей. Он имеет всеобъемлющий разум, сильную волю. Он способен любить. Его любовь так велика, что, наполняя миллиарды сердец, она не иссякает, не истощается. Дух Святой способен руководить мудро и безошибочно вывести из любого, казалось бы, безвыходного положения. Он обладает силой океанского шторма.

0: разума и все сокрушающей космической бури. Но приходит в душу человека тихим веянием.
1: Да.
0: Он имеет над всем величайшую власть, потому что он Бог. Он вездесущ, всемогущ и всеведущ.
1: Это Дух Святой побудил вас покаяться. И это Он привел вас ко Христу.
0: Да, это Тот, Кого Христос обещал каждому, кто последует за Ним и станет христианином. Вадим, открой, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих.
2: Сейчас. Так. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.
0: Дух Святой свидетельствует каждому христианину, что он или она – дитя Божие и член Божьей семьи. Его главная задача – научить и помочь каждому христианину стать подобным Христу. Дух Святой дал и мне силу преодолеть все соблазны, искушения и все дурные привычки, которых у меня, увы, было много. Да, Дух Святой в силах справиться с эгоистической человеческой натурой, заменив каменное сердце на плотяное, злое на доброе, жестокое на милосердное.
3: И все наши недостатки, раздражения и обиды Он превратит в любовь и сострадание.
1: Да, потому что Дух Святой воплощает в человеке характер Христа. А какие черты Христа вы знаете?
4: Любовь.
3: Доброту.
5: Терпение.
4: Веру, конечно.
1: И смирение, которого каждому из нас чуточку не хватает.
0: В самые тяжелые минуты нашей жизни Он поможет нам найти правильное решение и устоять от соблазнов, которые всегда подсовывает дьявол человеку именно тогда, когда ему особенно плохо.
1: Да.
6: Дух Святой поможет понять и постичь глубину Слова Божия, научит молиться и даст дар благовествовать Евангелие, где бы мы ни находились, в церкви, на работе, дома.
2: Ну а какая у него самая главная задача?
0: У него задача большая и трудная, по нашим человеческим меркам, приготовить каждого человека, принявшего его, к великому дню, когда он встретится лицом к лицу с Господом нашим Иисусом Христом, там, в вечности.
2: А я вот еще чего хочу спросить. Почему вы ходите не в церковь, а в молитвенный дом?
0: Дом молитвы, Миша, это название дал своему дому сам Господь. И вот что мы читаем в Евангелии от Матфея в 21 главе. И говорил им, написано, дом мой, дом молитвы назовется.
2: А что же тогда церковь?
0: Церковь это не здание и не какое-то религиозное учреждение или объединение. Церковь – это огромная семья, состоящая из людей, которые приняли Иисуса Христа, уверовали в Него и принадлежат Богу. Новая Вселенская Церковь – это живой организм, состоящий из людей различных полов, рас и культур. Быть христианином – значит принадлежать ко Вселенской Церкви. Апостол Павел сказал, что Церковь подобна телу, глава которого – Христос.
2: Разве обязательно нужно ходить в молитвенный дом каждое воскресенье?
1: Ну, Миша, если вы действительно любите Иисуса, для вас желание иметь общение с такими же любящими душами, как и вы, вполне естественно. Вы сами захотите пойти в молитвенный дом? Вас потянет туда?
6: Конечно. Ведь в собрании мы слушаем Слово Божие, узнаем больше об Иисусе Христе, возрастаем в вере и укрепляемся в духе.
1: Да.
0: И ведь Господь обещал нам, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Совместная молитва к Богу может поколебать горы.
1: Да.
0: Вот для чего мы и посещаем наши собрания. И знаешь, что я хочу сказать тебе, Миша?
2: Ну что?
0: Пора тебе сделать самый важный для себя выбор. Жить с Богом или без Него.
2: Так я же христианин с детства. Меня крестили в детстве.
0: Это хорошо, но все это недостаточно, чтобы называться христианином.
2: Но разве недостаточно того, что мы верим в Бога?
0: Нет, недостаточно, потому что в Библии написано, что и бесы веруют и трепещут.
5: Так что же нужно, чтобы стать настоящим христианином?
0: Твое сердце, как твоя комната. Где находится Христос в твоем сердце, внутри или снаружи? Если снаружи, тогда Он ждет, когда ты пригласишь Его, потому что дверь твоего сердца открывается только изнутри. Только ты можешь открыть эту дверь.
6: Как видите, Михаил, вы можете вырасти в христианской семье, ходить в церковь, даже принять крещение, молиться и вместе с тем преспокойно заставлять Иисуса стоять за дверью своего сердца.
2: А потом, дядя Миша, ведь вам придется стоять за дверью, только за райской дверью.
0: Да, Михаил, тебе уже надо сейчас задуматься о встрече с Иисусом в вечности. Вспомни хотя бы, сколько погибло людей во время землетрясения в Армении. За считанные секунды. Там уже времени для раздумий не было.
5: А как нужно молиться, чтобы пустить Иисуса в сердце?
6: Молиться об этом нужно примерно так. Господь Иисус Христос, я знаю, что согрешил перед Тобой в мыслях, словах и поступках. Прости меня. Я раскаиваюсь в моих грехах и не хочу больше грешить. Ты отдал жизнь свою за меня на Голгофском кресте, и теперь я с благодарностью отдаю ее тебе всю до последних дней. Войди в мое сердце, в мою жизнь, и будь моим другом и учителем. И да будет во всех моих жизненных планах не моя, а твоя святая воля. Благодарю тебя за то, что ты слышишь меня и отвечаешь мне.

Апостол Павел написал христианам, проживавшим в римской провинции Галатии, послание, в котором подробно раскрыты все драгоценные качества плода Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Апостол Петр в своем послании также пишет: «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь». Первый компонент плода Духа – это вера. Вера также естественна человеку, как, например, зрение. Вера – это признак здоровой человеческой души, а цинизм и скептицизм, наоборот, симптомы души больной. Вера принимает откровение Божие таким, как оно написано в Библии. Вера – это дверь ко Христу, к спасению в Нем, в этом мире, который насыщен сомнениями и подозрениями. Слово Божие поощряет христиан. Приносите плод веры. За верой следует благость. Приносите плод благости, несмотря на то, что вас окружает злой грех. Благость означает доброту, милосердие. В нашей жизни ежедневно происходит борьба между добром и злом, чистотой и грехом. Человек, обладающий благостью, способен стоять за Христа даже среди сильного противления. Доброта и милосердие в сердце христианина придают ему также смелость в свидетельстве. «Приносите также плод рассудительности», — говорит Слово Божие. В мире, переполненном всевозможной ложной информацией, нам необходима просеивающая эту информацию рассудительность. Рассудительность — прежде всего проявляется в знании Слова Божия. Каждый христианин должен знать своего Бога и Его Слово. Через Слово Божие мы познаем самих себя, мы познаем истинный смысл жизни, сохраняем себя в мире от заблуждений и обмана. Недаром псалмопевец Давид написал: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Далее Слово Божье призывает нас к воздержанию. Именно в этом мире, где низкая мораль и потакание своим страстям и желаниям являются образом жизни большинства людей, Слово Божье говорит: «Имейте воздержание». То есть развивайте в себе способность владеть собой в любых обстоятельствах жизни. Служитель Божий не должен быть рабом плотских страстей. Жадность, объедение, отсутствие самодисциплины – все это порабощающие силы, от которых христианин должен быть совершенно свободным. Поэтому будем приносить плод воздержания. Плод Духа включает в себя также долготерпение. Дух Божий призывает нас быть долготерпеливыми в этом мире, насыщенным стрессом и всяческим давлением извне и изнутри. Долготерпение подразумевает полное доверие Богу во всех обстоятельствах, даже в таких, которые обычно доводят человека до упадка духовных сил, до потери надежды и упования. Долготерпение помогает человеку продолжать свой труд для спасения душ и тогда, когда отсутствует видимый результат его работы. Апостол Петр говорит, добавляя к этому: «Покажите в терпении благочестие». Да, благочестие в безбожном мире. Миром управляют разные человеческие философии и идеалы. Мир стремится достичь своих намеченных целей по-своему, своими методами, не Божьими. Благочестивый же человек наполнен всем Божиим, его мыслями, его желаниями и его целями. И каждый христианин стремится быть исполненным Духом Божиим.
Библия призывает нас, живущих в мире, для которого характерна враждебность, также к братолюбию. Имейте любовь друг к другу в этом мире, который наполнен насилием и ненавистью. Истинный христианин даже в атмосфере неприязни и недоброжелательства проявляет любовь, потому что он сам испытал на себе любовь Божию. Библия говорит, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вы, возможно, скажете, что среди такого зла, насилия и жестокости невозможно всех любить. Да, человек сам не способен любить так, чтобы пожертвовать своим достоинством и амбициями. Так возможно любить только с помощью Божьей, потому что Бог есть сама любовь. Библия говорит, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Если ты никогда не каялся в своих грехах и еще не принял Иисуса в свою жизнь как Спасителя и Господа, тебе прежде всего нужно это сделать. Чтобы Христос вошел в твою жизнь и стал твоим Господом, тебе необходимо лично пригласить Его. Без твоего согласия и без твоего личного приглашения ничто в твоей жизни не изменится. Все останется по-старому. Я прошу тебя сейчас сделать этот шаг с верой в молитве там, у своего радиоприемника. Дай Богу возможность проявить в твоей жизни свою силу и славу. Только Иисус может помочь тебе измениться так, что твоя жизнь начнет приносить прекрасный и добрый плод Духа.

Заканчивая нашу передачу, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Красник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Моя личная опора» на текст из книги пророка Михея, 7 главы, 7 стиха. «Бог мой услышит меня». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Обратите внимание, что у пророка нет и тени сомнения. Он не говорит ни «если», ни «но», «невозможно», но выражается прямо и определенно, как о таком факте, в котором он безошибочным образом убежден. «Бог мой услышит меня». О, какое блаженство, когда дитя Божье знает и чувствует, что воистину, в каком бы ином месте его не постигала неудача, он все-таки добьется успеха у престола. Если даже всякое дружеское ухо закроется для его слов, то все же друг из друзей услышит их. Попробуйте потерять уверенность в силе молитвы, и я не знаю, что у вас останется. Если вы вынуждены сказать «Бог мой не услышит меня», если это тот язык, на котором говорит ваш охваченный неверием дух, то ваше ахиллово сухожилие перерезано, и вы не сможете ни стоять с уверенностью, ни тем более бежать с радостью. Имея в виду молитву, вы имеете в вашем распоряжении несметные сокровища небес. Но если вы просите, сомневаясь, то вам придется убедиться в истинности предостережения. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вы должны знать с абсолютной уверенностью, что Бог есть и что Он воздает тем, кто усердно ищет Его. В противном случае вы не среди тех, кого Отец ищет для поклонения Ему. Чтобы быть крепким в Господе и в силе Его могущества, вы должны быть крепким на коленях. «Бог мой услышит меня». Эти слова вы должны знать наизусть. Бог, слышащий молитвы человека, это весьма обширная тема, и мне потребуется значительное время, чтобы поговорить в частности о том, чьи молитвы услышит Господь. Какие молитвы он услышит, и на каком основании мы считаем, что независимо от его ответа, он всегда нас слышит. Но будет намного лучше, если без всяких споров вы окажетесь в состоянии сказать самому себе, пусть другие говорят, что им угодно, и рассуждают по этому поводу, как им нравится, я же силою всеблагодатного духа убежден в том, что Бог мой услышит меня». Если в той степени, в какой вы отдаете себе отчет в самом себе, вы располагаете этой уверенностью, то ваши ноги утверждены на камне, и вам не нужно беспокоиться по поводу песка и тины. Эта уверенность, что «Бог мой услышит меня», лучше какой бы то ни было помощи от смертных людей. И она есть богатство более значительное, чем могли бы доставить нам все золотые рудники Индии. Я намерен проповедовать, исходя не только из этих немногих слов нашего сегодняшнего стиха, но также и из их родственности друг к другу. Место, занимаемое нашим стихом в священной книге, в высшей степени поучительно. Пусть же автор книги научит нас и сейчас. В первую очередь, я попробую порассуждать о результатах уверенности в силу молитвы верующего. Если он в состоянии правдиво сказать «Бог мой услышит меня», то для него отсюда проистекут самые благие последствия. Поразмышляем же о том, что может с ним случиться. Начнем с того, что в самые худшие времена Бог является прибежищем для верующих в Него. Читая данную главу, а именно седьмую главу книги пророка Михея, мы видим, что время тогда было удручающим. Люди испортились во всех отношениях. Не стало милосердных на земле. Нет правдивых между людьми. Правосудие стало открыто продажным. Взятки принимались без зазрения совести, и их даже требовали открыто. В деловых отношениях повсюду царила бесчестность. Лучший из них — как терн, и справедливый — хуже колючей изгороди. В семейной жизни не было ни верного друга, ни мужа, ни жены, ни сына, ни дочери. Вся страна развратилась. Видя все это, со слезами на глазах пророк не сумел найти ничего, что было бы достойным для его взгляда. И тогда он воскликнул: «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». Его убеждение в том, что Бог услышит его молитву, было его последним утешением, и оно заставило его закрыть глаза на зрелище вселенского зла и смотреть на небо, и только на небо. Если вы имеете веру в молитву, то в пасмурный и мрачный день вы найдете себе утешение во взирании на Бога, который есть блаженное солнце, от которого наступит более ясный день. Вместо того, чтобы поддаться сомнению, вы соберете всю вашу веру, которая в противном случае будет оставаться разбросанной среди людей, и полностью утвердите ее на Боге, который остается истинным, верным и святым. Те, кто имеют уверенность в молитве, имеют своих вечных посыльных у престола, ибо они обильно претерпевают от людского беззакония и потому ищут еще более обильные милости от Господа. Оказавшись в тяжелых обстоятельствах, такие люди прибегают к их Отцу, сущему на небесах, с просьбой о хлебе насущном. И если им дается много, то с той же равностью они молятся о том, чтобы их изобилие при этом было освящено свыше. В любом случае, верующий имеет весьма многочисленные причины для того, чтобы молиться, не переставая. Если у человека нет уверенности в молитве, обратится ли он к Богу в свой наитяжелейший час, равно как и в наисчастливейший? Станет ли искать избавление от зла или освящение в добре? Я думаю, нет. Мы обращаемся к Богу, потому что это Он призывает нас сделать это. Мы принимаем Его метод дарования нам благословений посредством молитв, потому что воспринимаем молитву как часть божественного промысла. Тот самый Бог, который определяет даровать нам то или иное благословение, определил также, что мы должны за это благословение молиться. Мы не ожидаем изменения воли Божьей, но веруем, что наша молитва есть часть Его воли. Молитва не противоречит нашему предопределению, но она сама есть ее часть». Подобно тому, как грядущие события бросают на нас свою тень, так и грядущая милость бросает на наши сердца желание молиться. То, что я должен молиться, есть в такой же мере божественный замысел, как и то, что просимое благословение должно прийти ко мне. Слово Господне, относящееся к верующему, это «зови, и я буду отвечать». Таким образом, промысел Божий подобен двустворчатым воротам. Наша молитва и Божий ответ на нее размещаются на одной петле предвечного замысла. Далее, если у человека нет уверенности в молитве, то в мрачное время он не будет взирать на Бога. Ища повсюду, в каких-нибудь других местах, он будет искать свет более низкой природы, которого он мог бы еще достичь. Если ухо Господне слишком высоко, или если сам Он слишком велик, или же слишком далек для наших просьб, то давайте в таком случае обращаться к твари. Мы должны вытаскивать из водоема, если мы не в состоянии получать от источника. А что еще нам остается? Если призыв к высшему и лучшему абсурден, то разве здравый смысл не вынудит нас оставить его, обратя наше упование на тех, кто нас услышит? Я знаю, что в Писании сказано: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и это заставляет меня чувствовать, что в уповании на Бога должна быть некая сила. Братья, плохо с нами обстоит дело, если воистину молитва для нас – это просто форма, но нам нет нужды впадать в отчаяние, ибо наше положение не таково. Нам нет нужды бежать к святым или ангелам или друзьям, ибо истинно есть Бог, который слышит молитвы. Во все века святые обращали свои глаза к Господу Богу, и я не могу считать их безумцами. И однако, что может быть безумнее обращения к Богу, который не видит взгляды веры, не слышит голос моления, не в состоянии действенно откликнуться на упование поклоняющегося Ему? Возлюбленные, мы взираем на Господа во все времена, потому что Тот, Кто сотворил глаза, несомненно, и Сам видит. Тот, Кто сотворил ухо, определенно и Сам слышит. А Тот, Кто повелел нам молиться, не оскудеет настолько, чтобы не заметить нас. И по одной этой причине я торжественно заявляю: «А я буду взирать на Господа». Другое благословение, которое мы извлекаем из уверенности, что Бог слышит наши молитвы, заключается в том, что наши глаза научаются взирать на Бога с надеждой. Мы поворачиваемся к Господу не только потому, что не имеем другого убежища, но потому, что смотрим на Него с радостным ожиданием. Пророк говорит: «А я буду взирать на Господа, буду уповать на Бога спасение моего». Мы смотрим на нашего Бога не как на потерянную надежду, но как на верный источник нашего спасения. Многое берется от нас, но надежда всегда остается в ящике, принадлежащем не Пандоре, но Яхве. Одно из самых лучших наших благословений заключается в том, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Нашего Бога называют Богом надежды. Мы имеем надежду, что Бог услышит нас, потому что Он – Яхве, Я есмь сущий. Мы знаем, что Он есть, и что Он может справиться с любым нашим бедствием, каким бы оно ни было. Даже в час смерти мы говорим: «И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя». Когда мы не в состоянии увидеть какое бы то ни было иное основание для надежды, мы находим хороший якорь-захват в обетовании Господнем, так что восклицаем: «Только в Боге успокаивайся, моя душа, ибо на Него надежда моя». Ведь это именно Он производил столь частые избавления для Его молящегося народа, что мы жаждем Его милость, подобно людям, ожидающим утра. Воистину, это два отборных благословения – иметь право всегда обращаться к Богу и всегда взирать на Него с надеждой. Но пойдем дальше. Полная убежденность, вытекающая из уверенности в том, что Бог услышит наши молитвы, помогает нам ожидать с долготерпением. «Буду уповать на Бога спасения моего». Он может не ответить мне сегодня, но Он услышит меня. Завтрашний день может не принести мне ожидаемого избавления, но Он придет. Хотя бы посещение и замедлило, я все же буду ждать Его, ибо оно обязательно придет. А исходя из расчетов бесконечной премудрости, оно в действительности даже и не замедлит. Велика пунктуальность живого Бога. Он никогда не опережает свое время, но и никогда не опаздывает. Он не только присутствует среди нас, когда мы в нем нуждаемся, но мы находим, что Он – скорый помощник в бедах. Мы считаем ожидание благом, потому что не имеем страха перед разочарованием. Полное убеждение в том, что молитва будет услышана, позволяет нам сесть рядом с Яхве в пепле и благословлять Господа, который взял от нас то, что до этого дал. Оно позволяет нам укрепиться на ложе болезни и воспевать вместе с Иаковом: «На помощь Твою надеюсь, Господи». Он дает нам возможность ободряться в Господе среди праха нашего Сикелага, Он дает нам мужество войти с Иеремией в низкую темницу и тем не менее говорить «благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». Он дает нам право надеяться вместе с Ионой тогда, когда всякая надежда, казалось бы, погибла, пока мы, наконец, не засвидетельствуем. «Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Во всех затруднениях и при всех неудачах мы будем в состоянии терпеливо переносить волю Господню, если пребудем в твердой уверенности, что Господь слышит наши молитвы. Господь не удержит ни одного блага от тех, кто благочестив и ходит в истине. И поэтому, если наша молитва осталась без ответа, то только потому, что просимое нами не могло быть для нас действительным благом. То, что формально выглядит категорическим отказом, по существу может представлять собой полный и совершенный дар, если разуметь все наши молитвы как разновидности одной «Да будет воля Твоя». И это является постоянным коррективом для всего, просимого нами не кстати. Таким образом, если в нашей молитве мы не обретем Божьей воли каким-то одним путем, то обязательно получим ее другим способом, ибо мы всегда в самой глубине нашей души молимся, впрочем, не как я хочу, но как ты. Господь или даст нам то, о чем мы просим, или совершит для нас что-нибудь лучшее. Верьте в молитву с упорством, которое ничто не может поколебать. Стойте на том, что Он всегда слышит вас, и не давайте себе пошатнуться. Надейтесь всей вашей надеждой и уповайте до предела вашего упования. Не держите в себе притворной и ложной веры, но пусть твердым, торжественным, непоколебимым убеждением вашей сокровенной души будет «Бог мой услышит меня». Если теперь перейти к стиху, следующему за только что упомянутым, то мы получим другую серию мыслей, иллюстрирующих результат исполненного уверенности убеждения в том, что Бог слышит наши молитвы. Обратите внимание, как это убеждение помогает нам дать ответ нашим врагам. «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, Бог мой услышит меня». «Недруг увидел, как я упал и поспешил утвердить на мне свою ногу, но я не лежу перед ним отчаявшимся, готовясь принять гибель от его руки, потому что Бог мой услышит меня». С какой храбростью можем мы подвергнуть осмеянию саму насмешку или излить презрение на тех, кто нас презирает, даже если они и пребывают в рассвете славы, когда мы твердо уверены, что Господь слышит нашу молитву? Враги считают, что мы побеждены, что у нас нет никого, кому мы могли бы обратиться за защитой, что нас никто больше не слышит, и способы, которыми они высказывают нам эти свои жестокие соображения, весьма искусны и изобретательны. Мы же отвечаем им смелым заявлением, что наш Небесный Отец услыхал наши вопли, и что рано или поздно Он даст понять это даже нашим врагам. «И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог твой?» Мы ведем битву, основанную на ожидании. Фабий ожиданием спас Рим, и мы также спасены надеждой, которая уповает на Господа и ожидает время верного обетования. Святой — это не Цезарь, горделиво изрекающий «Вени, веди, вечи». Пришел, увидел, победил. Донесения святого написаны пером долготерпения, и вот одно из них. «Я ожидаю Господа моего, душа моя ожидает Его, и на Слово Его я надеюсь». Мы из колена Гадова, о котором написано «Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». А как ободряющее вот это обетование: «Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». Нашим противникам лучше не смеяться, пока дело не подойдет к концу. У нас в запасе оружие, которое мы пока еще не применили, Это оружие – молитва. Мы откликаемся на их победные крики одной единственной фразой: «Бог мой услышит меня». Столы еще будут опрокинуты, попиравшие окажутся попираемыми, а плен сам станет пленником. Возможно, нам долго придется ждать, пока Господь разрешит спор вокруг Своего завета, но Он отомстит за Своих избранных, взывающих к Нему день и ночь, даже если Он и замедлит при этом. Что касается меня, то мое сердце совершенно спокойно под градом поношений, вызванных тем, что я защищаю истину Господню, ибо рано или поздно Он оправдает меня. И если Он не сделает это вскоре, то все же сделает это в конце концов. Более того, я счастлив ожидать это даже после своей смерти, ибо я знаю, что оправдатель мой жив, и что, хотя черви в могиле будут пожирать мое тело, все равно мой Господь оправдает меня и всех остальных, кто был верен Его истине. Но что бы стало с нашим долготерпением после нашего поражения? Чтобы мы ответили нашему противнику, если бы мы не были уверены в том, что без всяких сомнений Бог услышит нашу молитву. Мы отдали наше дело в Его руки, и теперь нас не поколебать ни сарказмом, ни насмешкой, ибо наше дело в безопасности, будучи охраняемо самим предвечным. Кривись же в ухмылке, философствующий скептик: «Бог мой услышит меня». Итак, наша уверенность в Боге, слышащем наши молитвы, питает нас яркой перспективой нашего восстановления, когда мы оказываемся повержены. Что говорит пророк? «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану». Что из того, что я подскользнулся? Что из того, что под тяжестью боли и страдания дух мой упал во мне? Что из того, что я сломлен и сокрушен? Я, тем не менее, могу молиться, и я молюсь, и Бог мой услышит меня. А значит, я поднимусь снова. О, блаженная мысль! Христианин может пасть весьма низко, но под ним мышцы вечные. Поскольку эти мышцы под ним, они остановят падение и поднимут нас вверх. Мы поднимемся, восстанем. И кто может сказать, каким высоким будет это восстание? Даже если мы упадем в могилу, да будет благословен Бог, мы не сможем упасть ниже. А затем последует восстание из мертвых, восстание к престолу. Мой дух ликует во мне при одной мысли о том, как убеждение, что Бог слышит наши молитвы, порождает в нас радостную уверенность, что мы не будем оставлены лежать в прахе, но обязательно поднимемся, отряхнемся и оденем наши прекрасные одеяния. Бог, пообещавший услышать нас, снова выведет нас из Вассана. Более того, Он снова выведет нас из глубины морской. Наша поверженность временна, но наше восстановление вечно. Мы вернемся поющими, и неприходящая радость будет на наших головах. Вера подвигает нас на моление, а моление подвигает все небеса к труду по извлечению нас из рва. Нас же самих оно подвигает к горнему. Твердое убеждение в том, что Господь слышит молитву, дает душе уверенность, что к ней придет свет. Пророк говорит: «Хотя я во мраке, но Господь — свет для меня». Это восхитительное ожидание проистекает из одной небольшой фразы: «Бог мой услышит меня». Если я погружен во тьму, я все же буду молиться. А так как Господь услышит меня, то Он дарует мне свет. Молитва зажигает свечи там, где их нет. Вопли и стенания угнетенного Израиля, хотя они едва ли были молитвами, тем не менее положили конец долгому мраку их египетского рабства. Петр лежит во тьме, скованный цепями, но церковь молится о нем, и свет вдруг возгорается в темнице. И ангел будет его своими прикосновениями и выводит на улицу к его собратьям. «Бог мой, свет мой». Невозможно, чтобы христианин был во тьме и в то же время имел с собой своего Бога, потому что если его Бог будет с ним, то вокруг него должен быть свет. Радость и утешение должны бить ключом в самой бесплодной нищете, если мы умеем молиться. Пустыня возликует, расцветет, как роза, если ноги мольбы коснутся ее. Говорят, что там, где ступила нога Тартара, трава усохла. Но мы можем сказать, что там, где земли касаются колени верующего, все становится плодоносящим. Да сохранит нас Бог в этом убеждении, ибо я повторяю, если это действует, то действует все. Если же в молитве больше нет силы, то религия превращается или в ничто, или в род фанатизма, или в шарлатанство священства. Если Божий ответ на молитву всего лишь праздная мечта, то кто же мы? Несчастные, одинокие дети, взывающие во тьме к Отцу, который нас не слышит. Несчастные дети, легко ввергаемые в ужасающий механизм событий, втягиваемые в него и им сокрушаемые, так как никакая отцовская рука не протянется, чтобы спасти нас. Мунго Парк, оказавшись в пустыне, воодушевился, когда увидел небольшой участок земли, покрытый мхом, ибо это говорило ему о том, что Бог близко. Но согласно современной теории, все это было заблуждением, так как Бог не вправе, не может и не будет вмешиваться в ход событий, отвечая на зов детей своих. Провозглашено царство закона, но законодатель остается вне нашей досягаемости. Мы взываем, но он не слышит. Никто, кроме старомодных фанатиков, не может представить себе, что он слышит нас. Или если каким-то образом он слышит, то все же вероятность того, что он ответит, еще меньше. Если по всему видно, что молитва получила ответ, то это простое совпадение, счастливая случайность, радующая набожный рассудок. Меня тошнит от подобных жестоких разговоров. Братья, мы знаем лучше. Мы уверены в действии закона, согласно которого наш Бог слышит наши молитвы. Мы, каждый из нас, лично уверены в том, что Бог мой услышит меня в той же степени, в какой мы уверены в том, что закон тяготения удерживает все на своих местах. Мы имеем личное провидение, личного Бога и притом личного Бога, слушающего наши молитвы. И мы поэтому убеждены, что все должно содействовать ко благу, и что мы должны выйти из тьмы, и что даже во тьме Господь будет светом, сияющим вокруг нас. Это поддерживает наш дух в самых великих бедствиях и дарует нам наше песнопение в ночи. Все это – результаты того, что мы твердо придерживаемся учения о действенной молитве. И для нас это самые превосходные результаты.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Моя личная опора».

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вам хотелось когда-нибудь прыгать с парашютом или спускаться на веревке вниз по отвесной скале? Или раскачиваться на трапеции под куполом цирка? Героиня нашего рассказа занималась всем этим и даже более того. Она была безрассудной любительницей острых ощущений до того рокового дня, когда все вдруг внезапно изменилось. Но, несмотря на это, она смогла подняться к новым высотам, когда ее сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Это будет не труднее, чем на тренировке. Только сейчас ты будешь прыгать по-настоящему с высоты 3000 футов. После того, как выйдешь из кабины, держись за распорку, пока я не дам сигнал, а затем прыгай, оттолкнись как следует и не забудь сосчитать до 5, прежде чем открыть парашют. Если основной парашют не раскроется, отрежь его и воспользуйся запасным. Есть вопросы?
1: Нет, нет вопросов.
0: Ну все, пора прыгать. Открыть дверь!
2: Я готова!
0: Стой! Пошла!
3: Этот прыжок был для девушки первым шагом в непрестанном поиске приключений, связанных с риском для жизни. Но несмотря на то, что ей пришлось пережить тяжелейшую травму, она нашла надежную опору и смогла выстоять. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Вики Бейкер.
4: Тот первый прыжок, который я совершила в 17 лет, убедил меня, что я нашла именно то, чего мне так недоставало в жизни – удовольствие от острых ощущений. Я прыгала с парашютом 300 раз и большую часть прыжков совершила с командой парашютистов «Колорадо», в которую меня взяли в 22 года. Я уже не могла жить без этого ощущения полета, когда с замиранием сердца выпрыгиваешь из самолета и летишь в молчаливую бездну, постепенно замечая, как маленькие пятнышки на земле превращаются в фигурки людей.
5: Классная!
2: Надеюсь, погода будет такой же хорошей и завтра во время воздушного шоу.
5: Вики, тебе бы следовало попробовать трапецию.
2: Да ты серьезно? Как в цирке воздушные гимнасты?
5: Да, публика будет в шоке.
2: Ты что, прямо здесь, в Денвере?
5: Ну, конечно. Почему бы тебе не прийти в среду и не попробовать?
2: Ай, ну это очень опасный номер. Настолько опасный, что я не в силах от него отказаться.
6: Как у тебя дела?
4: На первой тренировке с командой я с восхищением следила за ребятами, которые удачно приземлялись. Я заметила Гарри, но стеснялась подойти и заговорить с ним. Он был старше меня на 12 лет. Через несколько недель я устроила вечеринку и пригласила всех наших парашютистов. Пока остальные угощались, мы остались с Гарри вдвоем на кухне.
7: Ну, как тебе трапеция?
4: Очень нравится. Знаешь, меня всегда тянуло на приключения. В 9 лет, помню, я хотела велосипед с одним колесом. Но родители согласились купить его только когда мне исполнилось 10.
7: О, и ты смогла научиться ездить на нем?
4: Следы от колеса велосипеда оставались на стенах при каждом моем падении. Но я все-таки научилась.
7: Да на нем нужно держать равновесие, так же, как и на трапеции.
4: Я уже не один год мечтаю о трапеции, Гарри.
7: Правда?
4: Да.
7: Я тоже. Послушай, Боб пригласил нас всех послезавтра прийти позаниматься на тренажере.
4: На каком тренажере?
7: Послезавтра мы и узнаем об этом. Они с женой использовали его в своем номере в цирке.
4: Неужели? Это будет здорово! Я не могу дождаться!
7: Я не могу, я с этим...
8: Так, все, ребята, все.
9: У меня в ногах.
8: Я говорю, тихо. Кто следующий? Вики, ты?
2: Да, конечно.
8: И запомните, самое главное, согласованность действий. Тяните канат, чтобы раскачать второй шест.
7: Ну,
8: да, так, хорошо, молодцы, ребята, молодцы.
2: Как здорово.
8: Постоянно следите за положением тела, особенно по отношению к матам. Если приземлишься на голову, сломаешь шею.
10: Трудно работать в цирке, Боб.
11: Ну еще бы. Нужно тренироваться 3-4 раза в неделю, чтобы научиться самому простому.
4: Но все это больше похоже на развлечение, чем на работу.
8: Нет, это не развлечение. В цирке много тяжелого рутинного труда. И если вы к Рождеству освоите несколько трюков, тогда сможете выступать у меня.
4: Мы с Гарри встречались несколько месяцев. говорили в основном о трапеции. Много тренировались, чтобы подготовить достаточно номеров для гастролей.
8: Вам нужно быть настоящими артистами. В то время, как ты, Гарри, будешь смешить публику, Вики должна показывать класс. Вы дополняете друг друга, ясно?
4: Да, и не забывать про согласованность действий.
8: Правильно.
4: Как все это интересно.
8: Но вам придется выполнять много черной работы, терпеть множество неудобств.
4: Но игра стоит свеч.
8: Все будет зависеть от вашей настойчивости. Но я верю, у вас должно получиться. Вы подходите для этого дела.
7: И где же мы будем выступать для начала?
8: Это будут небольшие представления на Среднем Западе.
4: Когда мы начали работать вместе в апреле, мы и не думали о браке. Нашей целью был цирк. Гарри встречался с другой девушкой. Работая вместе, нам приходилось несладко. Однажды мы проехали 900 миль из одного города в другой, чтобы дать там представление. Сразу же после прибытия пришлось перетаскивать на сцену и устанавливать все оборудование. И это было обычным явлением.
7: Это просто конец.
4: Столько работы, тащить все сюда.
7: Работа есть работа. Как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
4: Но я не думала, что придется быть грузчиком.
7: Боб же предупреждал нас. Ждут не только игры и развлечения. Наверное, в большом цирке легче. Там не приходится столько таскаться с железом.
4: А мне все равно. Я рада прежде всего тому, что кончилось.

0: Барабанную дробь, в облаке дыма мы прошествовали из-за сверкающего серебристого занавеса на арену. Гарри исполнял роль клоуна, а я выступала в роли очаровательной девушки, бесстрашно летавшей под куполом на огромной высоте. Наш номер закончился под бурные, оглушительные аплодисменты. К следующему сезону мы подготовили еще один номер, просто уникальный, и снова отправились в турне. Сначала мы ездили и спали в фургоне Гарри, потом он купил автобус, который стал нашим домом на колесах. К тому времени мы уже были влюблены друг в друга. И 10 июля мы поженились. А свадьбу сыграли во дворике дома моих родителей.
1: Вики, какая у вас красивая свадьба.
0: Спасибо, Боб. Знаешь, мы собирались пожениться в Торонто, прямо в цирке.
1: Да?
0: Да.
1: Но это было бы необычно. Почему вы отказались?
0: Мои родители хотели, чтобы мы поженились здесь, в Денвере.
2: И все равно они не знали, чего от нас ожидать.
1: Наверное, боялись, что заглянут ваши ненормальные друзья-парашютисты, да?
0: Или что мы пригласим львов, тигров и слонов из цирка.
1: Но при желании вы могли бы произнести клятву верности, раскачиваясь на трапеции.
0: К сожалению, наш дворик слишком мал для этого.
2: Да она уже его измеряла.
1: Да вы просто созданы друг для друга.
0: Следующие 2 года мы с Гарри провели во Флориде, каждый день репетируя номер с трапецией во дворе у друзей. Весной, переехав в Денвер, мы продолжали тренироваться у других знакомых. Номер был уже почти готов. Но 25 мая, отрабатывая прыжок в 2,5 оборота, в какой-то момент я сорвалась и упала прямо на голову. Когда страховочная сетка перестала качаться, я не смогла двинуться. Пока я ждала прибытия скорой помощи, у меня в памяти всплыли детали несчастного случая с Джонни Эриксоном. Я как раз читала об этом. Меня отвезли в ближайшую больницу. Сделали рентген. Врачи сказали Гарри, что я на всю жизнь буду парализована и прикована к постели.
3: Вики, у тебя диагноз паралич.
0: Паралич?
3: Врач сказал, что это неизлечимо.
0: Да что он, бог, что ли? Гарри, ты помнишь того парня, который сломал себе шею в Торонто? Разве он не поехал в Бразилию и не вылечился?
3: Да, в Чили. Да-да, его вылечили. Он снова работает под куполом. Но мы же не знаем, какой у него был диагноз.
0: Я вылечусь, Гарри. И мы снова будем работать с нашими воздушными номерами. Мы же подписали контракт на следующие годы и не имеем права нарушить обязательства.
3: Вики, мы должны победить эту болезнь.
0: Если я очень постараюсь, то обязательно выйду из этой больницы на своих двоих. Я еще покажу этому врачу, на что способна. Когда мы будем выступать здесь, в Денвере, пришлю ему билет на представление. Я пыталась излечиться, как только могла, но улучшений не приходило. Постепенно мы перестали говорить о выздоровлении, о номере с трапецией и вообще о будущем. Я вслух не говорила о своих страхах, надеясь, что если мысленно хорошенько сосредоточусь на болезни, то паралич отступит. Мы решили сделать еще одно обследование.
4: Скажите, пожалуйста, у вас раньше не было сотрясения мозга?
0: Было прошлым летом, когда я впервые сорвалась с брусьев.
4: И были какие-то последствия? Повышенная температура, головные боли?
0: Нет, доктор, совершенно ничего.
4: Это хорошо, это просто замечательно. Мы введем специальный краситель, сделаем рентген, посмотрим, насколько быстро почки выведут краситель из организма. Сейчас начнем. Вы не беспокойтесь, все будет нормально, расслабьтесь.
0: Мой организм дал патологическую реакцию на краситель. Остановилось дыхание и сердце. Потребовалось около часа, чтобы вернуть меня к жизни. Я чувствовала, как несправедливо было то, что случилось со мной.

0: Когда меня, наконец, выписали из больницы, мы с Гарри перебрались в город и сняли там квартиру. Я была совершенно беспомощной и потеряла всякие надежды на лучшее.
1: Вики, ты хочешь что-нибудь поесть?
0: Нет. Гарри, я больше не хочу так жить.
1: Я ни в чем тебя не виню.
0: Давай посмотрим правде в глаза. У меня всегда будут проблемы с питанием. Головокружение и рвота. Я буду все время прикована к инвалидному креслу и нуждаться в няньке. И мы ничего не сможем изменить.
1: Да.
0: Ты сможешь помочь мне найти легкий способ уйти из жизни?
1: Но, Вики, да, хорошо.
0: А что ты будешь делать после моей смерти?
1: Не знаю.
0: Тот мужчина, который отказался от трубки с питанием. Я слышала, он отказался и от приема воды тоже.
1: Но умирать от жажды очень мучительно.
0: Тогда давай забудем об этом.
1: Вики, мы что-нибудь придумаем. У меня есть идея. Мы можем поехать в горы, и я прикреплю шланг от пылесоса к выхлопной трубе. Все, что мне нужно будет сделать, это просунуть другой его конец в окно машины. Мне кажется, так будет проще всего для нас обоих.
0: Ты что? Тебя арестуют за это?
1: Я решил умереть вместе с тобой.
0: Ты уверен, Гарри?
1: Да.
0: И мы начали осуществлять наш план. Нашли укромное место. Гарри все подготовил. Затем мы сели и стали ждать. Но выхлопные газы расплавили пластиковый шланг, и нам не осталось ничего другого, как вернуться домой. Позже, на этой же неделе, я решила голодать, пока не умру. Я пила только воду, чтобы не мучиться от жажды. Я считала, что через 3 или 4 недели все будет кончено. Но через 6 недель голодовки мне стало очень плохо. А через 8,5 недель я больше не в силах была терпеть мучения.
1: Чем я могу тебе помочь?
0: Гарри, возьми опять меня в фургон. На этот раз мы возьмем другой шланг, и все получится.
1: Да, хорошо. Я позвоню брату и предупрежу его, чтобы наша смерть для него не оказалась неожиданностью.
0: Только не дай им себя отговорить.
1: Разумеется.
2: Алло! Барб, это Гарри! Да-да! Боб дома!
3: Да?
2: Ну, послушай, да-да, я звоню, чтобы сказать ему, Вики и я решили уйти из жизни вместе, поэтому мы решили поехать в горы и умереть. Я просто хотел предупредить об этом Боба заранее. Да, хорошо. Я уже подумал об этом.
1: Вики, давай поспешим, а то она может нам помешать.
0: Через несколько минут мы уже выехали из дома. Но как только свернули на шоссе, нас остановила полиция. Это Барб вызвала ее. Гарри посадили на 10 дней в тюрьму, а меня закрыли на 6 недель в психушку. Однажды ночью я лежала в полном отчаянии. Я была не способна даже покончить с собой. Тогда я впервые обратилась в молитве к Богу. Боже, существуешь ли ты на самом деле? Я не знаю, как мне быть. Я не могу умереть. Но я не хочу больше жить. Я не хочу. Я не в состоянии ничего делать сама. Мне нужна помощь. Прошу. Помоги мне. И после этого я впервые за много времени смогла заснуть крепким, здоровым сном. С того момента я начала обращать внимание на других больных на нашем этаже.
1: Как ты себя чувствуешь, Вики?
0: Я опять очень хорошо выспалась. А как ты себя чувствуешь?
1: Хорошо.
0: Гарри, врач сказал, что меня скоро выпишут. Я хотела бы поступить в университет и закончить его по специальности социолог.
1: Звучит очень смело.
0: Я хочу помогать другим решать их проблемы. Знаешь, я заметила, что большинство пациентов здесь не имеют никаких физических травм. Но у них в жизни трудности еще больше, чем у меня.
1: Вики, понимаешь, чтобы сохранить для тебя пособие, мне придется отказаться от работы.
0: Я знаю. Я не была застрахована.
1: Вики, у меня не будет с тобой будущего. Извини меня, но я собираюсь уйти. Я буду с тобой до весны. За это время подготовлю все в доме, чтобы ты смогла жить одна.
0: Это были дни самых трудных испытаний. Я училась жить сама. Так, совсем одна, я прожила 2 года. Но однажды вечером ко мне пришла помощь, которую я совершенно не ожидала. Я тогда даже и не догадывалась, что отныне моя жизнь пойдет по-другому.
3: Не ожидали?
0: Нет, не ожидала. С вашим именем Мэй Лин думала увидеть изящную девушку с черными волосами.
3: С чего мы начнем?
0: Так, сначала я объясню, что нужно делать, а затем вы сможете перенести меня с кресла в кровать.
3: Замечательно. Как я поняла, вы учитесь в университете?
0: Да, мне нужно готовиться сегодня, завтра у меня экзамен.
3: Я восхищаюсь вашим мужеством.
0: Спасибо. Я хотела бы вас попросить, прежде чем уйти сегодня вечером, не забудьте, пожалуйста, включить свет, чтобы я могла видеть телефон. Потому что в первую ночь, когда я осталась одна, сиделка забыла это сделать, и я нечаянно включила сигнализацию.
3: А почему вам не приобрести ночную лампу, которая бы включалась на ночь автоматически?
0: Хорошая мысль. Спасибо за предложение.
3: Господь каждый день всячески мне помогает. Не знаю, что бы я делала без него.
0: Ой, только не это. Я не могу терпеть, когда меня достают с религией. Помню, лет 15 назад. Да, 15. У меня было одно свидание. И парень пришел с Библией в руках.
3: Он явно перестарался.
0: Он спросил меня, спасена ли я, но я не понимала, о чем он толкует. Мне не хотелось, чтобы мне навязывали веру в Бога, как больному лекарство, и я отослала его подальше.
3: Иисус никому не навязывал веры. Он просто любил людей и этим помогал им прийти к Богу.
0: А как вы считаете, он мог бы прыгать с парашютом?
3: Я думаю, он с тобой рядом каждую минуту. Еще до свадьбы мы с мужем накопили денег, чтобы совершить прыжок с парашютом. Но у Господа были другие планы. У нас появились дети, и деньги пошли на другое.
0: Знаете, сейчас в парашютах для обучения используют сдвоенные ремни, так что инструктор и ученик могут прыгать вместе. При этом инструктор может тянуть вытяжной трос, управлять куполом и приземляться без помощи ученика. Знаете, что это означает?
3: Что?
0: Это означает, что я снова смогу прыгать.
3: Вы серьезно?
0: А почему бы и нет? Уже через несколько недель мы с Мэйлин стали друзьями. Она не старалась быть навязчивой в своей вере, но в разговоре то и дело употребляла слова «Господь», «Бог», «Иисус». А еще спустя 2 месяца мы вместе посетили новую церковь неподалеку от моего дома.
3: Мне понравилась эта церковь. А тебе?
0: Мне тоже. Знаешь, Мэйлин, я не думала, что Богу известен смысл нашей жизни.
3: Иногда ему приходится привлечь наше внимание, прежде чем мы захотим его услышать.
0: Раньше я всегда считала, что жизнь не имеет смысла без острых ощущений. Но сейчас я испытываю истинную радость в душе.
3: Это Господь! Он сказал, я пришел дать вам жизнь и жизнь с избытком.
0: Он действительно существует? Мэйлин, я хотела бы узнать о нем побольше.
3: Это очень здорово, Вики!
0: Через 6 месяцев образовалась небольшая группа по изучению Библии, которая собиралась именно у меня из-за того, что я не могла ходить. Мы в течение 2 лет изучали Слово Божие. За это время я осознала необходимость спасения и вручила свою жизнь Господу. Бог указал мне цель в жизни и тем самым дал больше радости и покоя, чем когда-либо прежде. Я писала десятки писем заключенным, другим инвалидам и друзьям-христианам по всему миру. Каждое утро, просыпаясь, я с удивлением спрашивала себя. Я разбита параличом, но откуда столько радости? Всем этим я обязана Иисусу, принесшему себя в жертву, чтобы сделать меня свободной. Дорогие друзья, Он действительно существует. –

Друзья, если вы сломлены обстоятельствами, мы надеемся, что история Вики воодушевит вас и вернет надежду. И если вы еще не доверили свою жизнь Христу, то почему бы не сделать это прямо сейчас? В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Мэттью Мид «Обнаружен почти христианин». Сегодня вы услышите вопрос первый, части с 7 по 8. Четвертый пункт. Неосвященная природа может быть настолько просвещенной, что способна ставить цели и давать обещания бороться с грехом. Первое. Благодаря деятельности просвещенного сознания плотский человек может глубоко осознавать свою греховность. Второе. Он может одобрять закон Божий. И третье. Он может иметь желание спастись. Итак, все три составляющие вместе – работа сознания, ведение добродетели закона и желание быть спасенным – могут подвигнуть человека на постановку великих целей, направленных на борьбу с грехом. И все же человек может не иметь желания достигать свои же цели. Подобное произошло и с людьми Моисея, которые сказали ему: «Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». Второзаконие 5:27. Это хорошее обещание, и поэтому Господь принимает его. «Слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе, все, что не говорили они, хорошо». Второзаконие 5:28. Было бы хорошо не только говорить так, но и поступать соответственно. Однако сказанное ими было лучше, чем сделанное. Ибо хотя у них был язык, чтобы давать обещания, все же у них не было желания выполнить их. Бог видел это и поэтому сказал: «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Они обещали чтить Бога и хранить заповеди Его, но у них не было нового сердца, чтобы сделать то, что обещало неосвященное сердце. В этом случае с людьми произошло то же, что и с сыном хозяина, который, как записано в Евангелии, сказал, что пойдет в виноградник, но не пошел. Итак, если цели и обещания бороться с грехом никогда так и не наносят вреда греху, если только настоящие беды могут выудить у человека большие обещания, если они, эти обещания, являются плодом искушения или исходят из неосвященной природы, то, конечно же, человек может обещать и ставить цели, направленные на борьбу с грехом, и все же он будет только почти христианином. Часть 7. Человек может бороться и сражаться с грехом в себе и все же быть только почти христианином. Так сделал Валаам, когда он пошел проклинать народ Божий. Внутри него шла борьба. «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла». Числа 23:8. Пилат также боролся с грехом, когда говорил иудеям: «Царя ли вашего распну? какое же зло сделал он? Не виновен я в крови праведника сего». Евангелие от Иоанна 19:15 и Евангелие от Матфея 27:23-24.
1: Возражение. Но вы скажете, не является ли это доказательством благодати, когда в душе идет борьба с грехом? Чему может противостоять грех в сердце, если не благодати? Апостол противопоставляет похоть плоти духу, а дух – плоти, и говорит, что это доказательство присутствия благодати в сердце. Итак, я нахожу эту борьбу в своем сердце, хотя остатки испорченности иногда выливаются в настоящий грех. И все же я вижу, что моя душа сражается с грехом.
0: Ответ. Истинно, есть борьба с грехом, которая исходит только от благодати и которая присуща только верующим. Но существует и борьба с грехом, которая не исходит от благодати и которая поэтому может иметь место в душах неверующих. Борьба с грехом происходит в одной и той же области – воля против воли, привязанность против привязанности. И это то, о чем апостол говорит – плоть желает противного духу. Галатам 5:17. То есть борьба невозрожденной части с возрожденной. Борьба между духом и плотью происходит всегда в человеке, но это свойственно только для верующих. Неверующий человек никогда не обнаружит этой борьбы в себе. Ее просто нет в нем. Само по себе это невозможно, пока человек на другой стороне условия благодати. Но также существует борьба с грехом в разных областях, и эта борьба присуща неверующим. У них происходит борьба между волей и сознанием, между просвещенным сознанием и напуганным страхом ада и вечных мук, то есть борьба с грехом, и между необновленными волей и желаниями, которые выступают за грех. И это часто является причиной напряженной борьбы в сердце грешника. Тоже переживали и книжники с фарисеями. Сознание убеждало их в божественности Христа и истине того, что Он был Сыном Божьим. И все же упорствующая воля и плотские привязанности склоняли их выкрикивать «Распни! Распни его!» Лука 23:24. Сознание умоляло за него. Они имели свидетельство в душе, и все же воля выступала против него. Поэтому и сказано, что они противились духу, а именно работе и убеждению духа в их сознании. Это можно отнести ко многим грешникам. Когда воля и желание выступают за грех, сознание выступает против него, неоднократно устрашая душу, дабы сохранить ее от греха. Следовательно, люди принимают то, что противостоит греху внутри них, за благодать, в то время, когда это всего лишь работа их сознания. Они делают вывод, что борьба происходит между благодатью и грехом, возрожденной частью и невозрожденной, когда, увы, это не что иное, как разногласие между естественным сознанием и испорченными желаниями и волей. И если это так, тогда человек может испытывать в себе великую борьбу с грехом и все же быть только почти христианином. Человек может желать благодати и все же быть только почти христианином. Так было с пятью неразумными девами. «Дайте нам вашего масла», — говорили они, Евангелие от Матфея 25:8. Что это, как не истинная благодать? Это было то масло, которое позволило мудрым девам войти в покои жениха. Они не только хотели войти, но они желали иметь масло, чтобы осветить путь. На земле нет ни одного нечестивого человека, который не хотел бы быть счастливым на небесах. Но здесь мы видим тех, кто желает иметь и благодать, и славу. Такие люди только почти христиане.

Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостанции «Волна надежды». По книге Мэттью Мид «Обнаружен почти христианин».

0: Возражение. Но разве нас не учат, что желание иметь благодать и есть благодать? Более того, Господь Христос говорит: «Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся». Матфея 5, стих 6.
1: Ответ. Истинно так. Некоторые желания обрести благодать являются самой благодатью. Первое. Когда человек желает благодати, исходя из правильного понимания своего состояния, когда он видит мерзость греха и горестное, оскверненное, вызывающее отвращение состояние, в котором он находится из-за греха. Если желание приобрести благодать Христа вызвано стремлением обновить и изменить положение, то это действительно есть благодать. Это малое и составляет низшую степень спасающей веры. Второе. Когда человек прилагает пропорциональные усилия к своим желаниям, не только желая благодати, но и делая что-то для ее обретения, то такие желания также являются благодатью. Третье. Когда желание человека иметь благодать постоянно и непрерывно, когда оно не исчезает с приобретением желанного, то такое желание – истинная благодать. Оно – часть особой работы Духа, несущая в себе благодать. Сейчас это известный максимум. То, что принимает участие в природе целого, есть часть целого. Золотые пломбы – это золото. Море не является более настоящей водой, чем самая маленькая капля. Пламя не является более настоящим огнем, чем самая маленькая искра. Но хотя все истинные желания иметь благодать являются благодатью, все же не все желания обрести благодать являются истинными. Ибо, во-первых, человек может стремиться к благодати не ради самой благодати, а ради чего-то другого. Ради того, чтобы попасть на небеса. Он не желает, чтобы благодать изменила его природу, чтобы обновило сердце, дабы образ Божий запечатлился на нем и его похоти подчинились ему. Существуют благословенные желания, но они присущи только верующим. Только истинный христианин может желать благодати ради самой благодати. Но почти христианин желает благодати только ради небес. Во-вторых, человек может желать благодати, но не прилагать пропорциональных усилий, чтобы ее приобрести. Многие проявляют желание, но не воплощают его на практике. Такие люди подобны человеку, который лежит в траве в летний день и кричит: «О, какой день! Как раз для работы!» Соломон сказал: «Алчба ленивца убьет его». Почему? Потому что руки его отказываются работать. Притчи 21:25. Он погибнет в своих желаниях. Верующий объединяет желания и усилия. «Одного просил я у Господа, того только ищу». Псалом 26:4. В-третьих, человеческое желание благодати может быть несвоевременно. Например, неразумные девы желали масла, когда было уже слишком поздно. Желания верующего человека должны быть своевременны. Он должен желать благодати в сезон благодати, искать ее в то время, когда ее можно найти. Сердце мудрого человека знает и время, и суд. Оно знает свое время и с мудростью подходит к этому. Глупый грешник всю свою работу выполняет не вовремя. Он пропускает сезон благодати, а затем стремится к ней, когда время благодати уже прошло. Грешник делает все слишком поздно. Исав возжелал благословения, когда было слишком поздно, и поэтому он потерял его. Но если бы он пришел раньше, он сохранил бы его. Большинство людей похожие на Эпиметия. Они мудры, когда уже слишком поздно. Они приходят, когда рынок уже закрыт. Когда магазин закрыт, тогда у них появляется желание купить масло. Когда они лежат на своих смертных одрах, тогда они желают иметь святое сердце. И в-четвертых, желание благодати во многих очень непостоянно. Оно быстро проходит, как роса, скоро исчезающая, или как растение Ионы, которое выросло за ночь. Оно не имеет корня в сердце и поэтому быстро погибает. Итак, если человек желает благодати, но не ради самой благодати, если он не прилагает усилий, если желает благодати, когда становится слишком поздно, если это желание исчезает, то есть если оно непостоянно, то такой человек, невзирая на свое желание благодати, остается только почти христианином. Человек может трепетать пред Словом Божьим и все же быть только почти христианином. Подобно Валтасар дрожал, когда видел руку, пишущую на стене.
0: Возражение. Но разве трепет пред Словом? Это не признак искренности и истинной благодати. Бог говорит: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Исаия 66, стих 2.
1: Ответ. Существует трепет двух видов. Первый возникает тогда, когда Слово открывает грех и гнев Божий за этот грех. Такой трепет появляется, когда совесть просыпается и заставляет трепетать и восхищаться. Так, когда Павел проповедовал о праведности и суде, сказано, что Феликс трепетал. Но существует трепет, который возникает от благоговейного страха и почитания величия Божьего, которое явствует из Его Слова. Такой трепет бывает только в истинных верующих и является тем трепетом, который хранит душу от высокомерия. Поэтому обратите внимание, как написано: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Бог дает обещание не тому, кто трепещет пред Словом, ибо дьявол также верует и трепещет. Слово Божие может заставить самого гордого и смелого грешника задрожать и затрепетать. Но обещание дано смиренным и сокрушенным духом, которые трепещут. Бог презрит на того, у кого трепет является плодом сокрушенного из-за греха духа и смирения. Итак, если люди трепещут пред Словом, но не по смирению духа и не из-за сокрушенного по причине греха сердца, не из-за величия и святости Бога, то такие люди, несмотря на весь трепет пред Словом, являются только почти христианами. Человек может находить удовольствие в Слове и таинствах Божьих и все же быть только почти христианином. Ему нравится приближаться к Богу, однако о такой почве сказано, что когда услышат слово, с радостью принимают. Все же это только каменистая почва. Евангелие от Луки 8:13.
0: Возражение. Но разве эта черта, находить удовольствие в Слове Божьем, не составляет характер благочестивого человека? Давид говорит: «Блаженные, ходящие в законе Господнем». Псалом 118, стих 1.
1: Ответ. существует утешение в слове, которое истекает от благодати и является доказательством блаженства. Первое. Тот, кто находит утешение в слове из-за его духовной глубины, является истинным христианином. Чем глубже духовные таинства, тем больше милосердное сердце утешается ими. Второе. Когда слово достигает сознания, сокрушает сердце и открывает грех, когда душа находит утешение в слове, несмотря ни на что, тогда это признак благодати. Третье. Когда утешение приходит от близости с Богом, тогда оно исходит из принципа благодати в душе. Но может быть утешение в слове и без благодати. Во-первых, существует много проповедников, которые наслаждаются словом из-за ораторского искусства. Они наслаждаются не столько истиной, которая сообщается им, сколько тем, как преподносится им эта истина. Об Иезекииле сказано, что он был для людей как забавный певец с приятным голосом. Иезекииль 33:22. Во-вторых, существует много людей, которые наслаждаются слышанием слова, но не любят исполнять его. Бог говорит о таковых, что им нравится слушать его слова, но они не исполняют их. Итак, если человек наслаждается словом больше из-за красноречия, а не по причине духовной глубины вопроса, если он наслаждается слышанием слова, но не любит исполнять его, тогда он, несмотря на то, что наслаждается и утешается словом, все же является только почти христианином. Часть восьмая. Человек может быть членом Церкви Христовой, может присоединиться к народу Божьему, принимать участие вместе с ним в таинствах и пользоваться церковными привилегиями и все же быть только почти христианином. Так пять неразумных дев присоединились к разумным и шли вместе с ними. Многие могут быть членами Церкви Христовой и все же не являться членами Христа, главы Церкви. С теми, кто вышел с ветхозаветной церковью, израильским народом из Египта, шла смешанная толпа. Они присоединились к израильтянам, познали их Бога, покинули свою страну и все же в сердце своем остались египтянами. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. К Римлянам 9:6. Земная церковь во все времена имела в лоне своем некоторых недостойных членов. Каин общался с Авелем. Измаил жил в одном доме с Исааком. Иуда был среди апостолов. Димас среди оставшихся учеников. Даже в самой прекрасной пище есть отруби. Сети Евангелия ловят и плохую рыбу, и хорошую. Плевелы растут вместе с пшеницей, и так будет до самого урожая. Вы прослушали передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». По книге Мэтью Мид обнаружен почти христианин. Мы надеемся, что эти передачи силой Духа Святого благодатно повлияют на вас. Передачу подготовила Ольга Эрленбуш, звукооператор Петр Гам, у микрофона Виталий Кливер. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: Славянское евангельское общество предлагает вашему вниманию очередной выпуск радиожурнала «Поиск истины».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире специальный выпуск радиожурнала «Поиск истины». Страницы сегодняшнего номера посвящены истории Славянского евангельского общества. Мы познакомим вас с некоторыми фактами из истории этой миссии, которые воочию убеждают нас в преемственности нового руководства миссии и в ее стремлении осуществить основную цель и направление основателей и руководителей этой миссионерской организации. Давайте силой воображения совершим небольшой экскурс в прошлое. Сегодня в номере «Вести с полей миссионерских», о чем писал журнал «Евангельский вестник» в период с 1937 по 1943 год. Портреты. Краткий биографический очерк Петра Наумовича Дейнеки, основателя и многолетнего руководителя Славянского евангельского общества. «Во свете Библии» – проповедь Петра Наумовича Дейнеки. «Любимая песня» – слушайте любимый христианский гимн Петра Наумовича Дейнеки. Итак, «Вести с полей миссионерских» в историческом ракурсе –

0: 1937 год. Руководитель славянского евангельского общества Петр Наумович Дейнека вернулся из кругосветного путешествия. В течение 4 месяцев он побывал в ряде стран Европы, посетил советские города Киев, Москву, Ленинград. Затем проехал через всю Сибирь и побывал в городах Маньчжурии, Китай и Японии. Во всех странах, которые посетил Петр Наумович Дейнека, он проповедовал в собраниях русских верующих, живущих в рассеянии. Повсюду звучал страстный голос благовестника, призывающего обратиться к Богу. Верующие тепло встречали Петра Наумовича Дейнеку.
1: 1941 год. 22 июня 1941 года начались регулярные христианские радиопередачи на русском языке со станции «Голос Анд», Кито, Эквадор. Решение передавать еженедельные христианские радиопередачи на русском языке было принято после путешествия Петра Наумовича Дейнеки по странам Латинской Америки. Программу можно было принимать на территории Советского Союза, а также во всех странах Америки, Европы и Азии.
2: 1942 год. С декабря 1942 года программа христианских радиопередач на русском языке выходит в эфир ежедневно. Ведущий программы – миссионер Славянского евангельского общества Константин Денисович Левшенин.
1: 1943 год. Еще одна из сестер Зерновых, Елизавета, посвятила себя миссионерскому служению. Две сестры – Нина и Женя Зернова – уже служат миссионерками на Неве Божией. Сестра Елизавета Зернова поедет в Южную Америку, где будет работать среди женщин и молодежи русского рассеяния.

Дорогие радиослушатели, и сегодня, спустя более 50 лет, супруги Левшеня, Константин Денисович и Елизавета Дмитриевна, служат в радиоотделе Славянского евангельского общества. Слава и благодарение Господу за его верных служителей –

0: шел 1914 год. На перрон железнодорожного вокзала в городе Чикаго вступил парнишка лет 16. Это был молодой Петр Дейнеко. Этот момент станет началом евангелизации славянских народов во всем мире. Но тогда Петр не знал, что рука Всевышнего привела его на американский континент для осуществления этой важной задачи. Петр устроился работать на склад строительных материалов. Жилось трудно, так как большую часть своей скудной зарплаты он посылал родным в Россию, которые жили в очень тяжелых условиях. В конце недели с большим трудом Петру удавалось наскрести доллар, который он тратил на вино и сигареты. Ему казалось, что этим он отводит душу, заполняет пустоту, которую он ощущал в сердце своем. Желание научиться английскому языку привело Петра в церковь, где он думал найти небольшую группу пожилых людей. Каково же было его удивление, когда он увидел, что церковь полна народу. В конце проповеди пастор обратился к собравшимся с призывом: «Надо тебе родиться свыше!» Петру казалось, что проповедник указывает своим длинным пальцем на него. В душе он чувствовал желание отозваться на призыв, но что-то удержало его. В следующее воскресенье Петр пришел снова. И когда пастор призвал принять Господа своим личным спасителем и попросил всех желающих выйти вперед для молитвы, Петр с радостью откликнулся на этот призыв. В этот день Петр Наумович Дейнеко навсегда оставил свою прежнюю греховную жизнь и обратился ко Христу. Это случилось 18 января 1920 года.
1: Петр Дейнеко стал членом церкви Дуайта Муди. Вскоре молодежь церкви избрала его своим президентом. Пастор церкви заметил пылкого юношу и предложил поступить ему в библейскую школу. Из-за слабого знания английского языка Петру было очень трудно учиться. Он много молился, и Господь обильно благословлял его. Окончив библейскую школу, Петр Дейнеко трудился в качестве миссионера в штате Южная Дакота. В 1925 году, после серии собраний в городе Миннеаполис, Петр понял, что Господь призывает его поехать на родину, в Россию. В России в это время свирепствовал страшный голод, который унес миллионы жизней. От голода умерли отец, три брата и две сестры Петра. В октябре 1925 года Петр Дейнеко переступил порог родного дома в деревне Холмск, где его встретила мать и брат, члены семьи, оставшиеся.

0: Вернувшись в Америку, Петр Наумович разъезжал по всей стране, чтобы рассказать о духовном голоде и страданиях народов России. На одном из собраний в Нью-Йорке Петр Денека встретился с Иваном Степановичем Прохановым, который был в это время в Америке по поручению ленинградского отдела американской компании «Уэстингаус». Общие цели и интересы сблизили двух братьев, и в начале 1930 года Иван Степанович Проханов пригласил Петра Наумовича в Россию для миссионерской деятельности. Однако указом о религиозных объединениях советское правительство запретило свободную проповедь Евангелия. Стало ясно, что нужно искать иные пути для распространения Евангелия в Советском Союзе.
1: Петр Наумович Денека понимал, что для успешной евангелизации народов нужно создать организацию, которая могла бы объединить усилия всех людей, желающих помочь этому делу, как материально, так и молитвенно. В течение длительного времени супруги Денеки пребывали в посте и молились об этом. В январе 1934 года замысел о создании миссии был осуществлен. Состоялось первое собрание учредительного комитета, который объявил о создании Русского евангельского общества, впоследствии переименованного в Славянское евангельское общество.
0: Нам особенно хочется отметить то большое значение, которое имела молитва в жизни и деятельности Петра Наумовича Денеки. Много молитвы – много силы, мало молитвы – мало силы. Эти слова отражали главный принцип его жизни. За горячие призывы к покаянию и громкий голос Петр Наумович получил прозвище «Петр Динамит». Когда ты молишься, изливай желание своего сердца Богу, присваивай Его обещания, присваивай Его победу. Проси Бога очистить твое сердце, ум и мысли. Если молишься согласно Божьим указаниям, знай, что Он ответит на твою молитву, ибо Господь сказал: «Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Любите ли вы Господа? Если любите, то найдите время для беседы с Ним, и ваша молитва веры совершит великие дела. Так наставлял молодежь верный служитель Божий Петр Наумович Денека. 26 июля 1987 года он отошел в вечность к Господу.

прошло почти 60 лет со дня образования миссии. За это время сотрудники Славянского евангельского общества много трудились в деле евангелизации славянских народов во всем мире. Издано христианских книг сотни наименований. По сей день продолжается начавшаяся в 1941 году радиопередача со станции «Голос Анд», Кита, Эквадор. И еще много других планов и проектов было воплощено в жизнь в целях евангелизации славянских народов. В рубрике «Во свете Библии» мы поместили проповедь Петра

0: Наумовича Дейнеки, которая транслировалась по радио в городе Чикаго в 60-х годах.
1: Мир вам, дорогой радиослушатель! Желаю я прочесть вместе с вами Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 3 глава, и начиная из 14 стиха. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, и дабы всякий верующего не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующего не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но быть, чтобы мир спасен был через Него». Возьмем два важных слова, а это именно «любовь Божия». Мы заметим, что означает «любовь Божия», ибо так Бог возлюбил мир. Господь настолько возлюбил тебя и меня, что отдал Сына Своего, Единородного. И Бог отдал самое дорогое – пострадать и умереть на Голгофском кресте. Заметьте, чтобы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это включает тебя и меня. Слава Богу, что я уже несколько лет тому назад, когда я принял эту любовь Божию, и Он дал мне жизнь вечную. И Божий план для всего мира, так же, чтобы уверовали. И в других местах сказано за любовь Божию. Читаем первое послание от Иоанна, 3 глава. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Смотрите, Слово Божие говорит, какую любовь дал нам Отец. Это для тебя и для меня, чтобы называться и быть детьми Божьими. Но самое главное, чтобы нам быть детьми Божьими. Многие называют себя христианами, многие говорят, что я люблю Бога, но многие из тех людей не есть дети Божьи, потому не исполняя воли Его. Многих не приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя, но быть детьми Божьими – это самое важное. И Бог желает сегодня, чтобы не только мы назывались, но на самом деле и самое важное, чтобы мы были детьми Божьими. Ты можешь сказать сегодня, дорогой слушатель, что я искренно дитя Божие, потому что я принял или приняла Иисуса Христа как мой личного спасителя. Еще важный стишок читаем Слово Божие, где сказано от любви Божией. Послание к Римлянам, 5 главе. Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Заметь, мы все загрешили, все лишены славы Божией, но только через кровь Иисуса Христа человек может получить прощение своих грехов. Человек иногда говорит, я хорош человек, я плохого не сделал, но делами никто никогда не заслужил и не заслужит прощения грехов. Только один Иисус Христос все сделал на Голгофском кресте. Только одно осталось сегодня для тебя – принять там, где ты есть сегодня. Ты в своем сердце можешь сказать, «О, Господи, помилуй меня грешника». Человек, который грешник, он должен себя поставить на месте, как грешник, а Иисуса Христа, как я Спаситель. И тогда нужно сказать: Иисус Христос, Ты есть Спаситель, а я есть грешник, и спаси меня. Это я испытал в своей жизни уже несколько лет тому назад. Хотя я был и церковник, и старался чем над лучшим жизни жить, потому только кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И я помню, еще в 20-м году, преклоняя колено, я только сказал: Господи, я убедился и вижу Слово Божие, что Ты есть Спаситель, Иисус Христос, а я лично грешник, достоин погибли. Но через Твою благодать я прихожу к Тебе. И Господь тот час коснулся моего сердца. И я знаю, я верю, что Господь спас мою душу. Это было в 1920 году, в 9:30 вечера, в церковном собрании, когда был сделан призыв для грешников прийти и принять Иисуса Христа. Я это помню. И когда я сказал, что я грешник, а Ты я Спаситель, Господь отнял большую боль из моего сердца и грех. Я получил радость, полную радость любви Божьей в мое сердце. Я от радости даже и плакал, что я недостоин, и вот Господь сказал через свою любовь и для меня, грешника, что спас мою душу. И этот лично Спаситель сегодня находится в небесах, приготовляет место для тебя и для меня, и для всех тех, которые приняли, и те, которые еще примут Иисуса Христа. Моя молитва к тебе, дорогой слушатель, если ты еще никогда не решил или не решила, там, где ты находишься, ты можешь сказать: Господи, сегодня я решил или решила принять тебя, и я хочу иметь твою любовь. Наполни любовью мое сердце. Сколько печали люди имеют, сколько переносят боли сегодня, сколько недоразумения, сколько людей в наши дни слез проливают. Но ты знаешь, дорогой слушатель, что Иисус Христос может утереть вашу слезу. Он может успокоить ваше сердце. Да, Он может дать покой. И Он только единый, это Господь. Прими Его сегодня, и Он тебе даст покой и радость. Будем молиться. Я буду молиться за тебя, дорогой слушатель, сегодня. Когда я буду молиться, ты скажи тоже: Господи, я открываю свое сердце. Молимся. Господи, просим, благослови дорогого слушателя сегодня. И дай им радость спасения, чтобы они знали, что спасены, и готовы встретить Тебя, когда время придет. Быть готовым Тебе, Господи. Благослови их. И дай им радоваться, зная, что их имена записаны в книге жизни. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.

На этом мы заканчиваем христианский радиожурнал «Поиск истины». Журнал составили и вели сотрудники радиоотдела Славянского евангельского общества. До новых встреч в эфире, дорогие друзья! Да хранит вас Бог!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Простота. Земля прославилась простым. Простое мудрость излучает, а гордость, едкая как дым, все человечество печалит. Не потому ль Спаситель прост, и мы ему поем «Осана». Он нам построил прочный мост на дальний берег Иордана. Он прост в делах, он прост в речах, его слова пребудут вечно. Он, пастырь добрый, на плечах несет ослабшую овечку. О, простота! Ты всем видна! В простом Христос отображаем. Кто сеет правды семена, тот будет с добрым урожаем. Хозяин скоро выйдет жать, уже пшеница колосится. О, есть кому нам подражать, чтоб простотой обогатиться!

облекитесь в любовь. Что-то гибнет понятием ложным, плачет звоном неслышным струна. Где любовь, что была непреложной, та, что вечною гостьей жила? Что нам жизнь без любви? Разоренье, и душе нашей скорбь теснота. Очерствелость, злоба, огрубленье пеленой закрывают глаза. И кому в наше время понятен добрый чувством любовным своим, если так извращен и развратен этой бедной земли гражданин? Люди грабят, стреляют бездумно, даже знать не желая, к чему. За столами судейскими умно одобряют, спасают чуму. А над нами в местах неприступных сердце Бога скорбит о беде. Кровь Голгофы за злых и преступных им пролита на грешной земле. Кто ж любовью ответит святою на мольбу призывную с креста? Все мы жизнью пустой, суетною, на путях, где живет сатана. Потому мы лишаемся силы жить по истине, правдой в делах. Бога чтим на словах и доныне, Слово Божье, наш суд и наш крах. Не пора ль призадуматься сбросить гнет житейских забот и страстей? Слушай, сердце, что ревностно носит Слово Бога, что учит людей. Возрождаться рождением свыше, духом правды во мгле пламенеть. Человечество, знаешь ли, слышишь, грех твой, вечная в пламяти смерть. Не спасут тебя мысли впустую, будет сломлен упорный твой тлен. Только приняв лишь силу святую, ты спасешься, исчезнет твой плен. Призови же любовь, это Божье, пусть наполнится ею душа. Возлюби в этом мире прохожий, возвести ею силу Христа.

прощайте обиды. Век проживешь, оглянешься и видишь, что можно было б жить совсем не так. Навеки друга верного обидишь, а ту обиду друг сожмет в кулак и стиснет зубы, и махнет рукою, и повезет обиду далеко. Не все ли равно дорогою какою, в любом пути придется нелегко. Но в жизни, сделав грубую ошибку, частенько будешь ты себя ругать, и, превратив раскаяние в улыбку, других сумеешь легче понимать.

Седые дети, седые дети, как они упрямы, как трудно им о вечном говорить. Свои уставы защищают рьяно, и душу их уже не разбудить. Они стоят у вечного порога, живут, как будто жизнь не коротка, и слышать не хотят о сущем Боге, и мысль о вечности им далека. Как будто Бог подарит им отдельно 4 жизни здесь, а не одну, и часто их бездумность беспредельна, и чтут они земную мишуру. Им важен мир, и кто политик знатный, и с кем сосед провел вчерашний день, и принимают этот мир развратный как неизбежную свою же тень. Как жизнь летит неласково и строго, как тьма густа, где их проходит тень, и будет страшен час их встречи с Богом. О, как ужасен будет этот день!

Прости мне, Боже, прегрешенья, и дух мой темный обнови. Дай мне терпеть мои мученья в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они — залог любви святой. Но дай, что пламенной душой я мог лить слезы покаянья. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

Утешение. Море сегодня туманное, серое, как у меня на душе настроение. Счастье мое, что в Иисуса я верую, он его нынче мое утешение. Ветер сегодня холодный, пронзительный, кружатся листья сухие осенние. Тихая гавань, объятья Спасителя, в нем забываю свои настроения. Луч из-за тучи прорезался солнечный, волны его отразили, как зеркало. Ласка Иисуса мне душу наполнила, дум моих грустных как будто и не было.

Я дверь овцам. О, человеческое стадо! Вам зрелищ лишь и хлеба надо. Забава ваш кумир и бог, но грустен ваш последний вздох. Вам хлеб, свободу обещали, и лишь войну и голод дали. Из мира жаждущих людей жестоких сделали зверей. Примите ж, люди, наконец, Христа с любовью вглубь сердец, и Савл-гонитель Павлом станет, и дьявол править перестанет.

Ноги! Сколько верст исходили ноги! Где я грешный еще не бывал? А теперь предо мной дорога на последний крутой перевал. И не то, чтоб томила жалость или скорбел о былых годах, но ногам моим все же досталось много лет на своих ногах. Я изведал дорожной соли, как оставил родной порог, и бывало, сухие мозоли не сходили с усталых ног. Но над всеми путями моими, где легла за верстой верста, видел я драгоценное имя, имя милующего Христа. С ним прошел я почти полмира, по сыпучим пескам, по снегу, и готовится мне квартира на далеком, другом берегу.

Мир от многих болезней страдает, от стяжения, злобы, неверия. Если сердце Христос покидает, остается футляр лицемерия. Без Христа нет сочувствия нищим, молчаливым и громко просящим. Себялюбие метелями свищет, без пути непролазной чаще. Нет над совестью больше контроля, нет стремления к небесной вершине. Без Христа вместо воли неволя, но простор неуемной гордыни. Без Христа ожидает паденья в ямы, в бездны, в греховные лужи. О, душа, берегись нероденья, коль не хочешь увянуть от стужи. Неразумная будет попытка сатаной попротаться однажды. Без святого Христова напитка ты умрешь от мучительной жажды.

Где же он родился? Христос родился в Вифлееме. Родился ли он, скажи, в тебе? И заронил ли в сердце семя? Теперь ответь, подумав, где? Лишь пережив Христа рожденье в своих же собственных сердцах, с ним крест неся на всех путях, познаем радость воскресенья. Коль сердце в ясли обращаем, Христа младенца приютив, свою мы душу воскрешаем, Христовым светом озарив.

Хороший день, хорошие слова. Душа поет, не плача, не стеная. Перед глазами небо синева и живописность вечная, земная. Вдали стеной лиловые леса, вблизи луга и мотыльков порханье, и облаков спешащих паруса, как в дни разлук, платков и рук маханье. Всю красоту и неба, и земли не раз творцы великие воспели. Мне хочется, что в строчках расцвели все краски мира, все земные трели. Как это сделать, Боже, подскажи, ведь ты художник, нет таких на свете, что лучше синих васильков воржи и музыкальных птичьих междометий. Я удивлен твоею добротой и щедростью, которой нет предела. Мне жизни крикнуть хочется «Постой!», а жизнь летит, как до сих пор летела. Остановить ее ничем нельзя, бесплодны все усилия и попытки. Но пусть земная краткая стезя подобна будет золоченой нитке. Та нить давно протянута к Творцу, по рвам, горам, путям и бездорожьям. Клубочек жизни катится к концу, к той цели, что зовется Царством Божьим.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Посвящению отца сыну. Ты крепко спишь в уютной колыбели, теплом согретой мамы дорогой. В окно стучат дождливые капели, не нарушая мирный твой покой. Тебя лелеют бабушка и мама, любовь свою всю детям отдают. Отец идет работать очень рано, чтоб в доме был порядок и уют. Тебя хотел бы я увидеть взрослым, но, кажется, мне счастье не дано ответить взрослому на все твои вопросы, и потому пишу тебе в грядущее письмо. Быть может, в будущем твое сознание смутится вдруг в отчаянной борьбе. Прочти тогда отцовское послание, с молитвою пишу его тебе. Услышь, всевидящий, мое моленье, в смиренье пред тобою я стою. Возгрей, Господь, отцовское стремление поведать сыну истину твою. Тебя молю, мой царь и мой спаситель, на сыне не оставь моих грехов. Раскрой пред ним небесную обитель, даруй ему твой мир и твой покров. Зажги в нем огонек любви священной, чтоб яд неверия в душу не проник, чтоб славил он тебя, Творца Вселенной, как милосерден ты и как велик, чтоб христианскую любил свободу, и чтобы жизнь его была чиста. Пусть проповедует Христа народу, доколе не закроются уста. Пусть не страшит его земная доля, в борьбе с грехом его ты не покинь. Во всем твоя, Господь, да будет воля. Хвала тебе за все. Аминь. Мой милый сын, я все поведал Богу, что так волнует душу день и ночь. Пишу последнее напутствие в дорогу, совет последний, чтоб тебе помочь. Найди стезю среди людских блужданий. Она надежно к истине ведет. На ней ты встретишь множество страданий. Не ужасайся, это легкий гнет. Все ищут истину на белом свете, за ней ракеты устремились ввысь. А нам Христос давным-давно ответил, что только Он есть истина и жизнь. Ищи Его, цени дороже жизни, любовью беззаветною служи. Он – путь надежный к радостной отчизне, Он – мир святой для сердца и души. К Нему беги со всякою нуждою, Он – чудный врач, источник новых сил. Любил людей всем сердцем и душою, как некогда Господь их возлюбил. Запомни, все, что нужно для спасения, ученикам завещано Христом. Не принимай иные добавления, чтоб горько не раскаяться потом. Прибудь всегда в евангельском законе, люби премудрость с отроческих дней. Создателя, о сын мой, свято помни, во дни прекрасной юности своей. Молись всегда, со счастьем ли, в беде ли, будь совестью, мой сын, пред Богом чист. Писал тебе отец у колыбели, евангельский христианин, баптист. Евгений Никифорович Пушков, в сокращении, прислала Г. Меконтсева, USA.

Музыка. Юрий Каминский. Откуда-то, наверное, с небес, полна щемящей нежности и мужества, в наш мир приходит чудо из чудес, нас за сердце хватающая музыка. Она приходит в мир наш непростой, не нотными стреноженная знаками, но в горних высях скошенной звездой, но щедрыми некошенными злаками. Она приходит шелестом осин и дождика значения окрестного, и столько нержавеющих седин солдата и до ныне неизвестного. Она приходит так, как трубный глаз, а то, как голос девочки застенчивой. А час придет для каждого из нас, взойдет улыбкой самой лучшей женщины. Неисчислимых жгучих тайн полна, возвышенная светлыми печалями, дарованная Господом она, приходит к нам, чтоб вдруг не одичали мы».

А время словно музыка течет, течет сквозь дни из века и века, и ритм его не просто вдаль влечет, расписан путь, как нотная строка. Бог эти патритуры расписал, симфонии, текущие из него, и тот, кто сердцем Библию читал, живет по нотным знакам слов его. Прекрасная симфония небес безжалостно людьми искажена, и рвется в сердце за струной струна от ритма, что задал бездушный стресс. Дай Бог вам всем, родившимся на свет, не затеряться в музыке чужой, но заключить с Создателем завет и жить в его гармонии святой. Послушайте, как музыка течет по Млечному пути, по руслам рек. Та музыка безудержно влечет к святому и прекрасному весь век. День дню и ночь ночи передает тягучих звуков стройность и тепло. Бог нужный тон и ритм нам задает, чтоб все у нас как бы по нотам шло. Анна Вельк.

Пришло письмо в редакцию. Поверьте, что он есть. Сколько раз мысленно писала вам, но никак не хватало времени написать на бумаге. Благодарность тем, кто жертвует свои средства для тех, кто не имеет возможности выписать. Может быть, кто-нибудь сможет нам прислать книги вашего издания. Когда я прочитала, что они закончились, мне было очень жаль. Так хотелось бы прочитать. Мне неудобно просить друзей, которые много позаботились о нас, и не только о нас, но будем молиться, может, кто-то расположится. Как чудно, что мы имеем такое средство, как молитва, и как жаль тех, кто не верит в силу молитвы. Недавно мы с сестрой Леной из нашей церкви согласились вместе молиться за ее мужа. Он стал пить, и его даже могли уволить с работы. И Бог начал действовать. Муж ее говорит, что не могу больше пьянствовать, а сил нет бросить. На следующий день, после начатого нами поста, его увезли в больницу с пневмонией. Сестра Лена говорит, что это Господь так допустил. И с работы его теперь не уволят, и больничный заплатят, и он там отойдет. Молитесь, пожалуйста, за их семью тоже. Мужа зовут Юра, сестру Лена, у них трое деток. Однажды я подумала, может, не надо каждый раз, когда дети уходят в магазин или еще куда, молиться с ними. До этого я всегда с ними молилась. Дети мне говорят, «Мам, мы же тут рядышком сбегаем до магазина». А я им отвечаю, «И рядышком без молитвы нельзя». А потом я допустила такую мысль. И буквально на следующий день приходит письмо от сестры Лили. В нем статья про девушку, на которую возле дома напал маньяк, а она тоже перестала молиться. Я поблагодарила Господа за мое вразумление. И таких случаев сколько угодно. Не зря написали: «Не смотри на людей, усомнишься, а смотри на Христа, укрепишься». Сколько раз я посмотрю на людей и начинаю не так идти, как Господь хочет. Слышу, Господь говорит: «Ты хорошо шла, кто остановил тебя?» Помогает Господь, и сколько раз через Лилю правильно идти, или через других, или через статьи, проповеди. Благодарность Господу за все. Также хочу поблагодарить сестру Ирину К. и ее мужа Толика. Всегда молюсь о них. Ирочка много позаботилась о нашем малыше. Благодарю Господа за эти души, за всю милость, проявленную к нам с их стороны. Я иногда удивляюсь, как Господь посылает все вовремя. Как-то я очень сильно болела. Неделю лежала в постели и думаю, ну хоть кто-нибудь бы позвонил. И тут звонит Ира, и мы поговорили. Мне даже легче стало. Но скажите, кто, как не Господь это? Мы на таком расстоянии, разница во времени 6 часов, и Господь посылает свою помощь. Нам главное быть Ему послушными». Дорогие друзья, кто еще сомневается в его существовании, поверьте, он есть и желает иметь с вами общение. Доверьте ему себя по-детски, искренне. И этот случай не единственный, когда сестра мне звонила во время нужды. Да, благословит и Господь и воздаст. Когда читаю в газете или журнале благодарственные письма о тех людей, которым помогли, то тоже прошу Господа, чтобы Он благословил тех, кто оказывает помощь, так как сама знаю, какая это большая поддержка и свидетельство миру, неверующим родственникам о нашей христианской любви. Большая сила, когда мы поддерживаем друг друга молитвенно и участвуем в нуждах друг друга. Я составила себе список, за кого молиться.
В этом мне тоже подала пример одна верующая бабушка. Ведь в голове все не удержишь. А так и имя, фамилия, на виду и нужда. Ольга Минина, Россия. П.С. Господь подарил нам мальчика. Его зовут Сережа. Ему уже больше года. Я писала, что тяжело ходила. И многие думали, что он родится больным. Но слава Господу! Он такой хорошенький и смышленный. Спасибо вам всем, кто молился о нас. Благодарю Господа, что дал возможность написать.

удивились и не поверили. Мне 51 год. Многие годы я страдала болезнью, которую не могли определить ни в России, ни в первое время по нашему прибытию в Германию. Этой болезнью страдают многие, но пока врачи смогут определить и найти медикамент, который помогает, очень многие, знаю из статистики, помогали сами себе уйти в мир иной. Эта болезнь называется Restless Legs Syndrome. В переводе на русский означает «неспокойные ноги». Это когда человек должен все время быть на ногах. Стоит только присесть, чтобы отдохнуть, тут же начинают беспокоить. А о сне и говорить нечего. 3 года я пила таблетки и только на ночь. Днем, когда я на ногах, терпела. Во время вечери Господней, когда вспоминаем о Его страданиях, я сказала в сердце Ему: «Господи, Ты ведь не изменился. Если хочешь, исцели мои ноги. Верю, что верующий в Тебя не постыдится». И я не постыдилась. Через несколько дней я заметила, что мои ноги не беспокоят меня ни днем, когда сижу, ни ночью, когда лежу. Сплю спокойно. 9 месяцев я не принимала таблетки. Засвидетельствовала своим коллегам на работе. У одной медсестры мать болеет всю жизнь, и таблетки почти не помогают. Очень они удивились и, думаю, не поверили, что это сделал Бог. Вдруг в душу закрались сомнения. Действительно ли я исцелилась? А враг души не дремлет и не спит. Я вдруг вновь почувствовала симптомы этой болезни. Опять ноги беспокоили, но не так сильно. Я сразу за таблетки. 2 недели принимала, а совесть осуждает. Я каялась перед Богом в своем маловерии и просила у Господа прощения со слезами. Наш Господь благ, милосерден, любвеобилен. Разве Он пройдет мимо кающейся души? Никогда. Мои ноги не беспокоят меня. Я не пью таблетки. И бесконечно благодарю Его за раны, которыми Он нас исцелил. Хорошо находиться под защитой Божьих крыл. Людмила Франц.

Услышим ли мы? Хочу поделиться с вами услышанной молитвой. Моя дочь хотела приехать со своими детьми ко мне в гости. Я тогда была в Виллинген. Она задала свою цель в навигатор и поехала. Сестрами по вере я молилась о ее благополучной дороге. Проехав 30 километров, она должна была выехать на автобан. Но вдруг перед самым автобаном она поняла, что едет не туда. В Германии есть еще один город Виллинген. И она поняла, что задала не тот город в навигатор. Исправив ошибку, она поехала. Когда дочь приехала и рассказала мне о случившемся, то я сказала, что в 12:15 мы молились о ней, и в это самое время она стояла на обочине дороги перед въездом на автобан, где Бог указал ей на то, что она едет не туда. Бог слышит молитвы и отвечает на них. Отвечает всегда. Но слышим ли мы Его ответ? Или пытаемся поставить свою волю выше Его воли и требуем того, чего мы хотим, даже если нам это не во благо, и мы прекрасно это знаем? В Библии написано: «Дом мой домом молитвы наречется». А жаль, если в наших собраниях мало молятся. Разве мы забыли, что молитва – это разговор с Богом? С Богом. Или нам нечего Ему сказать, и мы молчим в собраниях, не молимся? Один проповедник сказал, что молиться нужно в простоте сердца. Он сравнил это с речью маленького мальчика, который приходит к отцу и говорит: «Уважаемый господин папа, к вам пришел ваш сын, и позвольте доложить о том, что я имею желание получить от вас конфету». Мы улыбнемся, если услышим такое в действительности. Ведь сын в простоте подходит к отцу и просит: «Папа, дай мне конфетку». И папа дает. Так и нам. Не нужно говорить много заумных и заученных слов, а говорить с Богом в простоте сердца. В Библии очень много мест о молитве. Например, в 1 Тимофея 2:1-4. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Или еще в 1 Петра 4:7. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Будем же бодрствовать и молиться. Не дадим умереть нашей молитве». Ирина Шауфлер.

смывая грязь. Анатолий Гуслистов. Самовар уже пыхтел, призывая к вечернему чаю. Ребята развели костер. Был

невмоготу. Температура поднялась до 40 градусов. Уже кончался полевой сезон. И вот, на тебе, вместо подготовки к возвращению домой его свалила болезнь. Он обращался за помощью к Господу, просил милости. Рано утром братья увезли его в сельскую районную больницу, где он был срочно госпитализирован. Так хорошо он проработал лето. Пора было уже собираться домой. И вот тут-то и возникли такие проблемы. И его не покидала одна мысль. «Господи, возможно, я чем-то огорчил тебя, отче, вразуми, прости и отпусти домой с миром». Но небо было безмолвно, а на душе было тоскливо. В палате, куда поместили брата Гана, кроме него лежали еще двое. Один из них был старец лет 80, который вот уже несколько месяцев не мог ходить и даже стоять на своих ногах. Второй мужчина лет 50, вообще с одной ногой, так как вторая выше колена была ампутирована. Но у него почему-то чесались несуществующие пальцы, и в связи с этим он поступил в больницу. Врачам потребовалось почти двое суток, чтобы сбить температуру у Гана. После этого он смог вступить в общение со своими соседями. Он начал со знакомства с ними. Мужчины, когда остаются одни, да еще с незнакомыми людьми, много говорят. Старец Николай рассказывал мало, ему просто нечего было и рассказывать. Семья его — старуха да непутевый сын. А вот Андрей рассказал интересную историю. Родился он с недоразвитой ногой, хотя вторая была нормальная. Мать его очень любила, жалела, как могла, и ласкала, так как ей было уже очень жалко его. У Андрея был старший брат, он рос вполне здоровым мальчиком. Мама часто посещала сельскую православную церковь и водила с собой своих сыновей. Отца у них не было, либо Андрей о нем ничего не рассказал. Шло время, мальчики росли. Следует отметить, что Андрей с глубоким сожалением рассказывал, что его старший брат из своих 55 лет жизни почти 40 провел в заключении, и даже когда находился на свободе, не обзавелся ни семьей, ни жильем. Главным его пристанищем была тюрьма. Напротив, Андрей, несмотря на свое физическое увечье, удачно женился. С женой они родили и воспитали трех мальчишек. Он получил высшее образование, стал известным специалистом в своем районе и уважаемым человеком в своей деревне. Казалось, все было так хорошо — семья, дом, должность, достаток. Но вот беда — он инвалид. И Андрея постоянно мучила одна мысль — «Почему я такой несчастный? Родился инвалидом. За что мне выпало такое наказание?» Он пошел к батюшке в церковь с вопросом. «Святой отец, объясни мне, почему так получилось? Кто в этом виноват?» Священник, подумав, объяснил. «Бог не мог такого допустить, ведь ты в утробе не сделал никакого зла. Видимо, вина в твоей матери». Тогда Андрей очень возмутился. «Нет и нет». «Моя очень хорошая, добрая, любящая!» «Но с другой стороны, я же действительно ни при чем в этой ситуации!» И тогда Андрей сделал свой вывод. «В этом повинен Бог!» И разгневался, и возмутился, и стал проклинать Бога. Затем врачи порекомендовали Андрею обратиться на протезный завод в город. Он поехал, там ему сделали протез, в котором он походил несколько дней, пока не натер усохшую ногу. Возникла рана, которая затем перешла в гангрену, и ради спасения его жизни ногу пришлось отнять. Пуще прежнего Андрей стал ругать Бога. А здесь еще, непонятно почему, у него стали чесаться пальцы на отнятой ноге, и его жизнь сделалась невыносимой. После этого рассказа исповеди брат Ган предложил Андрею прочитать место из Евангелия, в котором описывается
случай исцеления Иисуса.

Христом слепорожденного. После прочтения Андрей сказал: «Ну хорошо, Иисус слепому отверз очи, а что Он сделал мне? Он может мне восстановить ногу?» Вначале Ган даже растерялся и не нашел, что ответить ему, но у Бога был ответ на этот щекотливый вопрос, который Он подсказал Гану позже. Каждое утро приходили домашние Андрея, кормили его, ухаживали за ним. Одна из невесток была врачом, но вновь и вновь его охватывала тревога, и покоя его душа не находила. Как-то вечером Андрей сказал: «Ну вот, настала и твоя очередь. Что же ты, Ган, не расскажешь о себе, о своей семье, о профессии?» Ган подумал: «Рассказать о семье, конечно, можно. Женат, у меня прекрасная жена, 6 замечательных дочерей, у дочерей прекрасные мужья и семьи. Их дети все верующие, служат Господу, их мужья служат в церквах, прекрасные внучата тоже служат в церкви. Есть единственный сын. Короче, есть что рассказать». Но Ган решил рассказать по-другому. Он подумал: «Расскажу я лучше о Сыне Всевышнего Бога, об Иисусе Христе». Рассказ получился, на первый взгляд, хороший. Ган с детства был знаком с Иисусом, любил Его и дорожил званием христианина. Ган был глубоко уповающим верующим, но, увы, рассказ Гана на соседей по палате никакого впечатления не произвел. «В чем дело, Господи?» — вопрошал Ган. «Почему они никак не отреагировали на мой рассказ, на живое свидетельство о Сыне самого Бога, которому нет равных?» — взмолился Ган. Но затем ему стало ясно: не было силы в его словах. Тогда Ган стал усиленно молиться Господу: «Вложи силы в слова мои о Тебе. Они не слушают меня, но пусть услышат Тебя». Так прошли почти сутки. Многое прошло в сознании Гана, в том числе пересмотр своей жизни, обращение с людьми, с родными, в семье, ведь ему самому уже под 70. Много дорог было пройдено. Да, были горы и фаворы, и, конечно, долины плача, и даже состояние прокаженного, когда сваливался в пропасть. Но, слава Богу, ныне мир в сердце и спокойствие на душе, а самое главное — мир с Богом, мир с людьми, с братьями и сестрами по церкви. Пересмотрел в эти часы даже свое поведение здесь, в больнице. Ну что же еще сделать? Ах, что сделать? Так надо же что-то сделать. Внимание привлекли ноги старца, которые были в ранах, струпьях и притом невообразимо грязные, хотя лежал он в больнице, в которой были и нянечки. Долго Ган отворачивался и даже когда подавал утку деду, старался не смотреть на эти ноги. Но вот возникла мысль помыть ноги этому несчастному больному. Ган поблагодарил Бога за добрую мысль и взялся за дело. Попросил у сестры-хозяйки чайник с водой и тазик, взял свое душистое мыло и предложил: «Деда, давай я тебе помою ноги». После некоторого колебания дед согласился. Был вечер, и по обыкновению собрались больные из других палат послушать рассказы Гана. Ган, прочитав 13 главу Евангелия от Иоанна, подробно рассказал о случае, описанном в ней, о том, как Бога-человек Иисус Христос жил, трудился, любил и служил другим людям, и в доказательство своей великой любви омыл ноги своих учеников. Брат Ган очень любил Иисуса, а здесь представилась возможность рассказать людям, не знающим Его, да еще и показать, как это Он делал. Ган всем сердцем почувствовал прилив сил свыше на это доброе и нужное дело. Ему пришла на память и вся жизнь Иисуса, Его слова и Его любовь к людям, ради спасения которых Он и пришел на эту землю. Согрев в чайнике воду, взяв тазик, Ган усадил больного на кровати
и начал мыть ноги старца. Практически повторил то, что только что прочел об Иисусе и его любви. Весть об этом быстро распространилась, и в палату зашли и медицинские работники. Было удивительное зрелище, если его так можно назвать. И казалось, можно было бы закончить мытье ног деду, но слушающих было много, и всем было интересно. Ганс спокойно и уверенно призвал к рассуждению, как Иисус мыл ноги, причем не только своим любимым ученикам, но даже и своему предателю, Иуде Искариоту. После процедуры омовения ног брат стал слегка массажировать чистые ноги больного и как-то неожиданно для себя самого вдруг сказал: «Деда, а ты веришь, что Сын Божий Иисус может сделать так, что ты утром пойдешь своими ногами? Веришь, что Он силен это сделать?» Дед ответил: «Нет». «А я верю», — говорит ему в ответ Ган. После этого очередная ночь для Гана оказалась, возможно, самой трудной ночью в жизни. Он мучился, как мог так уверенно сказать. Но Гану хотелось, чтобы все убедились в реальности Бога. И он, как только мог, взмолился Господу: «Прости за маловерие, ведь так хочется привести Андрея к сознанию, так хочется, чтобы отверзлись его духовные очи. Ведь всю свою жизнь он хулил тебя за отнятую ногу, не видя в этом твоей любви и милости к нему. Помоги ему, Господи, и открой глаза и слух, пусть он покается и возблагодарит тебя, Господи. Яви такую милость над ним». Всю ночь Ган провел в бдении. Вновь и вновь просил Господа за себя, просил прощения за свое маловерие, просил прощения за огорчение, которое он доставлял Господу в своем непостоянстве. «Господи, кто я? Ты ведь прекрасно понимаешь мою сущность, но ты знаешь, как я тебя люблю. Ты так милостив и любящ. Помилуй меня, пусть прославится имя Твое, и благослови этих больных, пусть и они прославят имя Всевышнего и любящего Бога». Рано утром следующего дня, как только солнышко заглянуло в окно, старец, кряхтя, сел на своей кровати. Ган в это время молился Богу: «Господи, пусть он пойдет!» И затем совершилось невероятное. Больной встал, потихоньку пошел к умывальнику, вернулся обратно, затем сел на кровать. Андрей наблюдал все широко открытыми глазами. Настал кульминационный момент. Ган встал и говорит: «Вот видишь, Господь все может. Теперь прими его в свое сердце, покайся перед ним за свои согрешения, примирись с Господом, впусти его в свое сердце, и он будет тебе ногами. Если же не покаешься, может оказаться, что никогда и не встанешь». Все это произвело на Андрея сильное впечатление. Тогда брат Ган, обращаясь к нему, сказал: «Дорогой Андрей, тебя любит Иисус. Это Он допустил тебе беду с ногой, но вспомни, сколько благ посылал тебе Господь. А были бы у тебя две здоровые ноги, где гарантия, что ты не оказался бы вместе со своим братом в тюрьме?» Андрей только на секунду представил себя здоровым и вместе с братом на нарах, и сердце его как будто кипятком обдало. А что, если и вправду такое могло случиться? Тогда Ган посоветовал ему покаяться и в том, что он так ругал Бога за свое увечье, а не благодарил его за такую милость. И тогда Господь вместо отнятой ноги даст тебе два крыла веры, и ты на крыльях достигнешь обители, где живет Всевышний Бог, куда Он соберет всех любящих Его. Это такая прекрасная и чудесная страна с прекрасным городом, где уже не будет бед, не будет слез, не будет смерти. Тротуары и улицы которого сделаны из чистого золота. Деревья плодоносят по 12 раз в году. Там посреди протекает чудесная река жизни.
там не будет палящего солнца, так как сам Господь будет светом и мэром этого прекрасного города, которого нам, землянам, и сравнить не с чем». Сердце Андрея стало как воск, глаза увлажнились, и только одно слово повторял он дрожащими губами. «Прости, прости». У Гана тоже заблестели глаза, и его состояние разделяли ангелы на небесах. Он обнял Андрея, и было слышно, как одинаково бьются их сердца. Ган возблагодарил Господа краткой молитвой. В палату вошли несколько человек посмотреть на радость духовного рождения новой души, непонятную для других. Как неисповедимы пути Господни, и как удивительна Его любовь! Всю свою жизнь человек ругал и хулил Бога, но Господь продолжал любить этого человека и ждал, когда его сердце обратится от проклятия к покаянию. И воздал без ноги славу Богу за его отнятую ему же во благо ногу. Как часто в нашей жизни мы не распознаем волю Бога по отношению к нам и страдаем и мучаемся в поисках избавления и мира для своей души, а Он всегда рядом с нами и желает нам добра и спасения. Друг, читающий эти строки, задумайся о своей жизни здесь, на земле. Для чего ты живешь? Почему случается то, что нам зачастую не нравится? Почему нас настигают наши страдания или беды? Ведь все в нашем мире не случайно. Бог руководит каждой ситуацией и направляет ее на благо, как нам самим, так и окружающим нас людям. П.С. Через короткое время после происшедшего события все разъехались. Андрея выписали домой, дедушку перевели в другую больницу. За выздоровевшим Ганом приехали братья. Эта история взята из реальной жизни самого автора. В ней несколько изменены имена персонажей, участников этого события. С любовью Господа Иисуса Христа к вам и молитвой за нераскаянные души. Анатолий Гуслитов, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Не обижайте белых ворон. Приветствую тебя, дорогой алтарь. Я также не писатель, как и многие из нас. Может, поэтому долго не решалась написать тебе. Уже давно в алтаре задета была тема одиночества. Когда-то это касалось и меня, поэтому хотелось поделиться из своего пережитого. Может, кому-то это будет уроком. Я выросла в неверующей семье, где Бога не знали, но и не отвергали. Может, потому, что родственники были почти все верующие. Я всегда к ним тянулась, очень любили их и считали их особыми, даже святыми людьми. Они были для меня авторитетом. Когда мы были вместе, они много мне рассказывали о Христе, учили вместе псалмы, я бывала на служениях, мне очень все нравилось. Но приезжая домой, все продолжалось, как и прежде. Я взрослела, и Бог меня везде хранил. Сколько было неудач, тревог, невзгод, но Он всегда меня оттуда выводил. Потом уже я узнала, что родные очень много молились за меня. В кругу друзей мне было неинтересно. Даже на школьных вечерах я не танцевала, как все, не видя в этом смысле. Мне было это чуждо и не в радость. Подружки часто мне говорили: «Ты какая-то не от мира сего». Вышла замуж, у нас родился ребенок. Но так случилось, что мы через какое-то время с мужем расстались. И тогда я поняла, что без Бога я никто и ничто. Хватит блуждать. Он устал меня ждать. Мои родственники меня не оставили. Они помогли мне найти в моем городе церковь. Они жили в другом городе. Наконец-то, придя в церковь, я поняла, что это мое, это мой дом, моя семья. Я обрела покой и радость, приняв сердце Христа. Стала членом церкви, была очень активной сестрой. Почти ни одно мероприятие не обходилось без меня. Я жила в церкви и с церковью. Я была довольно симпатичной и постепенно стала замечать, как сестры-мамочки стали ограждать от меня своих сыновей. Некоторые, не стыдясь, подходили и открыто говорили мне об этом. Господи, как мне было в эти минуты тяжело! Я была мать-одиночка, то есть белой вороной в церкви. Доходило до того, что в отчаянии я хотела все бросить и уйти из церкви. Я вставала на колени у себя дома и с плачем и воплем молилась Богу, прося Его найти выход из этого положения. И знаете, милосердный Господь дал мне любовь к этим сестрам. Я смогла их простить и идти дальше, хотя часто было очень трудно идти с поднятой головой. Но всегда Христос был рядом со мной. Помня беспокойство мам, я отказала на предложение выйти замуж нескольким братьям. Беседуя со старшими братьями, я поняла, что мне лучше выйти замуж за такого же брата по несчастью, то есть разведенного или вдовца. Господь услышал мои молитвы и послал такого брата. Церковь сочетала и благословила нас, и Божье благословение было на нас. Сейчас у нас 14 детей, все с Господом в церкви, слава Богу. Пусть простят меня те сестры, которых я задела в письме. Но как обидно, что такие еще есть среди нас. Не обижайте белых ворон, их тоже Господь любит. Лучше молитесь о них, и Господь усмотрит их путь».

Ваши письма. Я училась колдовать. Хочу подписать на забытый алтарь свою бывшую свекровь. Она живет в Забайкалье. Очень хочу, чтобы вы хоть малейшее представление имели о народе Забайкалья. Это очень гостеприимный народ. Без чая из дома не выпустят. Каждый приглашает чаевничать. Но беда в том, что это безбожный край. Там нет ни церквей, ни молитвенных домов, никакой христианской литературы. Зато там много всяких шаманов. Например, я и сама научилась от моей свекрови ладить от испуга. Сейчас, будучи уже христианкой, и мои трое детей, и зять, и невестка тоже верующие, Бог нас так благословил, что все мы в течение одной недели покаялись. Даже странно вспоминать, что все эти нашептывания на воду помогали. Одни надевали хомуты, другие снимали. Одни зубы заговаривали, чтобы не болели, другие порчу наводили, духов вызывали, на картах ворожили. И я тоже умела. И моих детей я и к бабкам водила, и сама всех этим увлекла. Очень много там всяких явлений. И даже перед смертью моего 36-летнего мужа приходил сам дьявол во плоти. Правда, свекровь сказала потом, что это за ним приходила смерть. Я-то теперь знаю, какая это смерть была. Теперь я и моя семья живем в Германии очень счастливо. Я не устаю Бога благодарить, из какой трясины он меня вытащил благодаря молитвам моей сестры и мамы. Они тоже верующие. И я очень хотела бы, чтобы и моя свекровь со свекром, и их дети, и внуки все познали Бога. И за них не устаю молиться, чтоб там появились Господни делатели. Это деревня Б. Тонтой. Мне очень дорога. И если не получится свидеться при жизни, то всех бы хотела встретить на небесах. Рита Тонтой.

Газета нашего общения. От всей души благодарим за газету нашего общения, утешения и надежды. Забытый алтарь — это внимательное ухо для отчаявшейся души, для решающей исповеди и успокаивающий голос, помогающий уставшей душе найти путь ко спасению. Всякий раз, когда приходит газета, у нас в семье выстраивается очередь, и каждый старается прочесть ее первым, и всю или почти всю. Потом мы ее относим в церковь, подшиваем, даем читать всем желающим. Виновницей нашей радости и знакомства с забытым алтарем, а также журналом «Сестра» является сестра Лена С. Пожалуйста, передайте, скажите нашей дорогой сестре Лене, что мы каждый раз в наших молитвах благодарим Господа за ее семью, за их любовь и заботу, молимся за восполнение их нужд перед Богом. И еще хочу через забытый алтарь сердечно поблагодарить всех братьев и сестер и все семьи, участвующие в материальной благотворительной помощи остро нуждающимся детям и детям-сиротам, приходившим в благотворительную столовую при церкви «Надежда». Прежнее название церкви – Березовская, города Березовского Кемеровской области, организованную братом Олегом Багуном. Мы открыли свои сердца и руки, чтобы благотворить нуждающимся детям в далекой Сибири, согреть их своей одеждой и обувью, обрадовать своими игрушками и сладостями, вкладывая в это частицу веры и любви, терпения и надежды, молитвенно благословляя каждую вещь, каждую посылку. Слава Богу за ваш труд! Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздает ему за подаяние его. Притча 19:17. Я уверен, что это Слово Божье точно придет по адресу, не опоздает и не потеряется. Александр Гунько, Россия.

Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы.

Вышел в свет очередной третий номер нашей новой газеты накануне. Газета рассказывает о жизни христиан Израиля. Авторами материалов являются в большинстве своем израильтяне. Воспитывайте свое сердце. Приветствую всех друзей, читающих это приветствие. Наконец-то пришел к нам алтарь. По милости Господь сохранил нас, друзья дорогие. За 5,5 лет террора Он несет нас, своих детей, пронзенной ладони

Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Твоих вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночью открывает знания. Нет языка,

Не введите в заблуждение евреев. Вы используете термины, такие как «звезда Давида» или «семисвечник», говорите о раввинах, цитируете священную Тору. А какое отношение вы имеете к ним? Если вы христиане, то, пожалуйста, не надо вводить в заблуждение евреев, так как еврейство отвергло Иисуса. Поймите, я не хочу никого обидеть. Я еврей, ученик Ешивы. Из опубликованного диалога в письмах между учеником раввинской школы и автором нашей газеты Самуилом Лихтманом.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Внимание! У микрофона Михаил Маргулис. Здравствуйте. Я хочу задать вам вопрос сегодня. Приходилось ли вам испытывать настолько глубокое разочарование жизнью, что вы невольно спрашивали себя, а какой смысл жить дальше? Знакома ли вам горькая боль одиночества, опустошенности, беспомощности и безысходности, когда невозможно понять, что же легче, жить или умереть? Если это случалось с вами, знайте, подобное отчаяние может означать, как это ни парадоксально звучит, но может означать начало нового периода вашей жизни, о возможности которого вы и не подозревали. Но сначала важно осознать, что в своем отчаянии вы не одиноки. Чувства, испытываемые вами, ежедневно терзают многих. Скрывать это уже бесполезно. Самоубийства приняли характер эпидемии. Согласно последним данным, каждый год, по меньшей мере, вот у нас в стране, в Америке, по меньшей мере 30 тысяч американцев кончают жизнь самоубийством. И такая же история в России, а может быть и хуже. А так как далеко не все случаи регистрируются, специалисты считают, что на самом деле статистика самоубийств в мире в 3 раза больше. Известно также, что на каждое самоубийство приходится 10 неудавшихся попыток. Иными словами, только в Соединенных Штатах каждый год около 30 тысяч человек, 300 тысяч человек пытаются свести счеты жизни. А это означает, что более 5 миллионов живущих только американцев решало в свое время на крайний шаг. Так что душевные муки, терзающие вас, увы, слишком многим знакомы не понаслышке, знакомы в каждой стране. В каждой стране люди приходят в жизни к такому моменту, когда задается вопрос, а стоит ли жить дальше? То, что я вам сказал, это печальная статистика, но если вы в состоянии размышлять об этих фактах, то значит это еще не все потеряно. Выбор еще есть. Конечно, сгоряча может показаться, что выбора у вас нет, но это не так. Вы еще в состоянии выбирать из многих возможностей, способных придать вашей жизни смысл, определить цель и в конечном итоге подарить радость. Для вас еще открыты пути, ведущие из темноты к свету, от ненависти к любви и от одиночества к общению с Богом. Да, бывают в жизни моменты, мы и говорили об этом, когда думаешь, все, ты в западне, но выход есть, только нужно найти его, отыскать потайную дверь, которая еще пока скрыта от вас. Где и как искать ее? Ну, давайте для начала попробуем разобраться в причине страданий. Необходимо понять, что вас наказывают справедливо, нас наказывают справедливо. Часто боль, какой бы сильной она ни была, полезна, потому что она предвестник милосердия. Милосердие. Телесная боль предупреждает нас о травмах и болезнях. Душевные муки заставляют задуматься о болезни души. Человек, помышляющий о самоубийстве, с болью говорит, «Ну что ж, если это называется жизнью, то с меня довольно. Я больше мучиться не хочу и не буду». Говорит этот человек, увы, совершенно забывая при этом, что, страдая сам, он обязательно причинит страдания и другим людям. Независимо
а того, виновны они в его мучениях или нет. В другой программе я как-то говорил, что радуются такому страшному уходу из жизни только слуги дьявола, дьявол, но никогда не радуются этому хорошие люди, люди, которые любят нас, да просто хорошие люди, никогда этому не радуются, ибо чувствуют, что это не Божье дело. Я вот помню, вспомнил вдруг, пес моих соседей попал под машину и сломал себе лапу. Он был всегда очень дружелюбный, этот пес. Но вот после того, как он попал под машину, он совершенно обезумел от боли и стал кидаться даже на тех, кто хотел ему помочь. Почему я вспомнил об этом? Потому что порой и мы так поступаем, когда нам больно. Мы готовы наброситься на любого и обвинить его в своих страданиях. Виновен это человек или нет? Больше того, мы часто обвиняем в наших страданиях Бога. Испытывая глубокую боль, люди, решившие перешагнуть через последний порог, не в состоянии мыслить трезво, потому что боль искажает мир вокруг них. Их глаза видят мир по-иному, потому что боль меняет их видение. Помните, в детстве, играя с биноклем, мы часто любили смотреть в него с обратной стороны. Мир вокруг становился совершенно другим. Мы видели только его малую, искаженную линзами и зеркалами часть. Все становилось маленьким. Мы теряли перспективу, если пытались идти вперед, не отнимая бинокля от глаз, то обязательно натыкались на стенку, на что-то, хотя до этого казалось, если смотреть через бинокль, было еще очень далеко, натыкались. Иногда больно. Трофеи игры с биноклем, синяки и шишки. Больно, но терпимо. Боль, отчаяние перенести куда труднее. Чтобы до конца понять, чем она вызвана, надо признаться самому себе, что в этой жизни мы, вы оказались у разбитого корыта. Другими словами, ошиблись, выбирая свой жизненный путь. Два наиболее важных симптома указывают на провал всех ваших планов. Первое – чувство безысходности. Второе – чувство беспомощности. Безысходность подавляет. Она гораздо страшнее того состояния, когда хочется просто поныть. Ах, никто меня не любит, ох, все меня презирают. Безысходность – всепроникающее ощущение того, что друзья, на которых вроде бы можно было положиться, бросили вас. Начинания, которые, казалось, сулят успех, принесли одни неприятности. И мнится, что уже никогда в этом мире вы не добьетесь того, о чем мечтали всем сердцем. Чувство безысходности и отчаяния хорошо знакомы тем, кому кажется, что они одиноки в собственных семьях, что они забыты теми, кого любили. Обстоятельства могут быть различны, но всем нам знакома острая боль и разочарование, особенно в отношениях с самыми близкими для нас людьми. Нам всем знакома боль предательства, когда нас заставляли страдать люди, в которых мы безгранично верили. И могу вам сказать, что я часто испытываю именно такую боль, когда заставляют страдать люди, в которых я верил. Посмотрим правде в глаза. Стали ли мы хуже от того, что чувствуем себя покинутыми, нелюбимыми, ничтожными? Нет, это мы чувствуем себя
так. Мы смотрим в бинокль с другой стороны, а на самом деле мы такие же, как есть, как были. Мы продолжаем оставаться творением Божьим. Мы уникальное создание в глазах Бога. Мы ни на кого не похожи. Мы такие же. Но мы испытываем страдания. Но наши страдания дают нам удивительный шанс осознать, что в Боге наша надежда и опора. В Боге. Беспомощность — чувство, которое испытывают все находящиеся на грани самоубийства. Людям кажется, что они уже не в состоянии выносить выпавшее на их долю. Они чувствуют себя бессильными что-либо изменить в жизни или во взаимоотношениях с теми, кто действительно что-то для них значит. Они чувствуют себя бессильными. Но обратимся к Библии, к книге Бога, библейскому царю Давиду, царю народа Израилева. Было хорошо известно, что такое отчаяние, одиночество и ненависть к нему. Но он и в отчаянии не помышлял о самоубийстве, а обращал свои мысли к тому, в кого безгранично верил. Он обращался к Богу и говорил: «Голосом моим Господу воззвал, голосом моим Господу воззвал я, когда изнемогал во мне дух мой. Ты знал стезю мою, ибо я очень изнемог». Давид обращался к Богу, как обращаются к нему тысячи, может быть, миллионы людей, но самое важное — на краю бездны вспомнить, что есть Бог, к которому мы можем обращаться с нашими тревогами. Есть Бог, не люди, Бог. Тревогами душа день ото дня полнее, и все ясней. Один я их не одолею, и сердцу моему не дотянуться краю. И я кричу сквозь тьму и Господу взываю: Господь, в большом и малом я по Твоим началам. Господь, мое прибежище и сила, Твоя рука меня благословила. Ты чистый свет, чтоб смог я превозмочь отчаянием наполненную ночь. Мрачна сомнений тень, хотя бы лучик света. Спаситель, только Ты способен дать мне это. Ты в гавани души, как ветра дуновение. Господь, не оставляй меня ни на мгновенье. Да, взаимоотношения с людьми важны, но они в итоге всегда приносят разочарование. Господь создал нас для большего, и это большее есть Его взаимоотношения с нами. Означает ли это, что все, что вам нужно, это Бог и только Бог? В некотором смысле да. Если внезапно вы лишитесь всего, что окружает вас в этой жизни, то увидите, обязательно увидите взаимоотношения с Богом, единственная потребность и опора сокрушенной души. А когда вы осознаете, что Господь любит и заботится о вас, изменяются и ваши взаимоотношения с окружающим миром. Постепенно вы поймете, что бескорыстно, служа людям, становитесь посланником любви Господа. Это очень важный момент вашей жизни. Бескорыстная служба на благо других поможет вам испытать всю радость жизни с верой в Бога.
верить в Него, любить Его, восхищаться им, надеяться на Него и ждать Его. Но ради этого стоит жить. Я хочу сказать, чем руководствуется человек, решившийся на самоубийство. Все, что мы делаем в жизни, мы делаем с какой-либо целью. Даже безумный выбор человека, решившего покончить с собой, имеет свою подоплеку. Чаще всего две причины толкают людей к роковому шагу. Надежда на избавление или жажда возмездия. Стоит, однако, помнить, что, лишая себя жизни, мы никогда не достигаем желаемого. Когда нам больно, вполне естественно сделать все возможное, чтобы облегчить страдания. В этой жизни, полной греха и неискренних взаимоотношений, боль неизбежна, и мы стремимся найти от нее хоть какое-то спасение. И знаете, помышляющий о самоубийстве уверен, что он уже исчерпал все возможные способы облегчить свои мучения. Проблемы кажутся ему неразрешимыми. Я устал. Мне больше не вынести этой муки. Все. Я вне игры. Вот такие типичные мысли кружатся в голове человека, обрекающего себя на смерть. И тогда смерть обретает какой-то смысл, становится привлекательной. Это при условии, что мы думаем, что все кончается с нашей смертью. И нам кажется, ведь за порогом жизни нет ничего, а значит, нет и страданий. По крайней мере, так нам кажется. Но смерть — это не конец. Помните, она лишь еще один шаг в бесконечность. Шаг в бесконечность. Человек, решивший свести счеты с жизнью, порой преследует иную цель — избавить своих близких от страданий, причиняемых им. Но на самом деле, как я уже говорил раньше, самоубийство лишь умножит боль и печаль тех, о ком самоубийца хотел проявить заботу. Никогда им не станет легче. Помните это. Жажда возмездия тоже может служить достаточным стимулом для самоубийства. Есть такие случаи в жизни, мы знаем их. Желая отомстить тем, кто заставил его страдать, самоубийца размышляет, ну, приблизительно так. Я тебе покажу, кто я на самом деле. Твое отношение ко мне даром не пройдет. Твое ужасное отношение ко мне даром тебе не пройдет. Я заставлю тебя за это заплатить. Ты будешь мучиться после того, как я уйду из жизни. Тебя будет преследовать твой грех. Полагая, что уход из жизни – самый лучший способ продемонстрировать презрение к человеку, нанесшему ему обиду, самоубийца надеется, что его смерть ляжет несмываемым позором на обидчика, и надеется, конечно, что обидчика будут преследовать все время мысли, тяжелые мысли о том, что он виновен в чьей-то смерти. Но это недостаточная цена вашей жизни. Ваша цена очень высокая в глазах Бога, ибо вы Божье дитя. Самоубийство ради мести просто бьет рикошетом. Да, может быть, оно доставит несколько неприятных мгновений людям, которым обиженный ими решил отомстить столь нелепым образом, но они-то, эти люди, продолжают жить. А вас на земле больше нет. И впереди у вас нелегкое свидание с Господом, ибо сказано, не убий кого-то, не убий себя. Избавление и возмездие. Если внимательно присмотреться,
к этим мотивам самоубийства, легко понять, что человеком, решившим покончить с собой, движет самый заурядный эгоизм. Забота не о других, а только о самом себе и о своем душевном состоянии. Это душевные амбиции. Где же выход? Люди, помышляющие о самоубийстве, воспринимают жизнь в искаженном виде. Мы уже говорили об этом. Они заняты только собственной персоной и твердо убеждены, что наладить жизнь могут и без веры в Бога. Ну, раньше они твердо убеждены. В тот момент, когда приходит вот эта страшная мысль, они уже в этом не убеждены. Когда же, как я уже говорил, задуманное ими в жизни терпит крах, то, обвиняя окружающих в своих неудачах, они всеми силами стараются переложить тяготы на плечи других людей. Человек, избравший такой путь жизни, обречен испытать и отчаяние, и безысходность. И вы знаете, увы, отчаяние – частый гость в нашем грешном мире. Но вот интересно, что избежать его возможно. Возможно, если взглянуть в лицо реальности и признать, да, мы вот такие сильные, уверенные, мы не в состоянии справиться с невзгодами, полагаясь только на собственные силы. В попытках устроить свои дела в этой жизни, свою жизнь, мы должны довериться нашему Создателю, положиться на Его любящее участие. Мы можем обладать незаурядным умом, интеллектом, энергией, всем, что нужно для успеха. Но успеха нет. В большинстве случаев нет. А даже если он есть, после достижения этого успеха человек всегда испытывает разочарование, а стоило ли тратить столько энергии, столько интеллекта, столько жизни, времени жизни своей для того, чтобы добиться этого. Ну и что? Все наши страдания от грехов, совершаемых нами, за наши грехи Иисус Христос принял смерть на кресте, и потому, раскаиваясь в грехах, это важно, это первостепенно. Осознайте, насколько немудро упорствовать в себелюбивых попытках добиться чего-либо в этой жизни без участия Господа. Господь придает ту мысль божественную во всех наших делах, если Он участвует в них. Признайте в Боге праведника, приносящего в нашу жизнь необходимые нам и силу, и любовь. Выход из тупика отчаяния, в который все мы попадаем время от времени, состоит в том, чтобы во всем довериться Богу. Господь сказал: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Господь сказал, Иисус Христос: «Я есть и путь, и истина, и жизнь». Мы под крылом Господним, надежным, словно щит. Нас от любви Господней ничто не отлучит. Да, под крылом Господним живет моя душа, по благодати Божьей свободою дыша. Спасительную сенью Господнего крыла я огражден от бури, от черной силы зла. Доколе мое сердце полно любви святой, крыла его защита простерта надо мной. Вовек моей надежды греху не обороть. Храни меня, храни меня, храни меня, Господь.
я в молитве обращаюсь к Господу и прошу вас слышать мои слова, слышать сердцем своим, душою своею: Господи, Господи, Господи любимый, храни их, тех, кто слушает меня, и тех, кто не слышит меня, храни их в этой жизни, Господи, останавливая их на краю пропасти. Господи, открывай им глаза. Господи, открывай им сердца, чтобы они знали и видели Тебя, чтобы знали, что Ты в этом мире есть, что Ты с нами, что Ты никогда не покидаешь нас, что с Тобой мы можем жить в любви, в счастье, что Ты охрана наша в этой жизни. Храни меня, храни меня, храни меня, Господь, вовек моей надежды, греху не обороть. Храни меня, храни меня, храни меня, Господь, и храни их по своей милости и любви. Аминь.

подготовили для вас Ассоциация «Христианский мост» и Славянское миссионерское служение, конкретно Алексей Леонович, Дэнни Банович, Яков Леонович, Татьяна Титова и я, Михаил Маркулис. Но последние слова мои такие: мы прощаемся, но я оставляю вас с Господом Иисусом Христом. Он вас не оставит. Я молюсь об этом.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 12 стих. «И с этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: „Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю“».
0: Пилат хотел отпустить Иисуса, потому что он признавал его власть, хотя и ограничивал ее Божьим промыслом. Иисус не испугался угроз Пилата и прямо обличил его, назвав при этом преступление Каиафы более тяжким грехом. Иисус – судья над судьями. Он пытался привлечь сердце этого правителя к божественной истине, несмотря на его могущество как представителя земной власти. Заметив, что Пилат изменился сердцем, первосвященники перевели разговор на политику. Обвинять Иисуса перед римлянами в том, что он называет себя Сыном Божьим, было бесполезно. Тогда из уст первосвященников послышались угрозы в адрес правителя. Если он не предаст Иисуса смерти, то они пожалуются, что он восстает против кесаря. Выражение «друг кесаря» в те времена обозначало «любимец императора». Такую привилегию имели его личные посланцы и родственники. Такой привилегией пользовался и Пилат. А его жена, видимо, была одной из многочисленных дочерей кесаря. Поскольку Цезарь Тиберии никому не доверял и отличался большим пессимизмом и осторожностью, он не верил и в искренность своих посланников, постоянно ожидая от них мятежей и предательств. Если кто-то обвинял такого друга, приводя против него веские доказательства, то кесарь наказывал провинившегося, отправляя его в ссылку или замучивая до смерти. Если бы иудейские начальники написали в Рим донос о том, что Пилат отпустил царя иудейского, то это могло бы послужить подтверждением того, что Пилат собрал вокруг себя врагов кесаря. Тем более, что недавно один из его друзей был уличен в заговоре, вследствие чего позиция Пилата резко пошатнулась. Он не был готов пожертвовать своим положением ради Иисуса, даже если бы его слова и оказались истиной. Услышав угрозу священников, он перестал сопротивляться и вынес официальный приговор Иисусу. Хотя Пилат и совершил некоторые символические действия, чтобы показать свою непричастность к пролитию крови Христа, он все же в глубине души отчетливо осознавал, что вынес абсолютно несправедливый приговор и лишь внешне сохранил вид праведности.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 13 по 16. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаваффа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми! Возьми! Распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие.
0: Пилат презирал надежды иудеев, ожидавших Мессию, и смеялся над их неповиновением Риму. Желая потешиться над ними, он произнес: «Что ж, берите своего жалкого царя, распните его. Вы так же ничтожны, как и он. На вас не стоит тратить и минуты времени». иудеи сразу поняли смысл его насмешек. Пилат унижал их достоинство, обращая их собственные обвинения в адрес Иисуса против них же самих. В ответ они в один голос закричали: «На крест его! Да будет проклят! Распни, распни его!» Дорогой брат, понимаешь ли ты, что иудеи, кричавшие эти слова, были благочестивыми людьми, жившими в соответствии со своим законом и религией? Однако при этом они были слепы, не замечая в Иисусе Божьей любви и святости. Они ненавидели Иисуса и хотели как можно скорее убить Его. Человека к Богу не может приблизить ни набожность, ни фанатичная приверженность к религии, ни ревность. Только явленная в Иисусе любовь открывает нам глаза на Его жертву и милость Божию. Пилат ликовал, видя, какую ярость произвели в иудеях его слова. Он снова назвал Иисуса их царем, тем самым вынуждая народ громогласно настаивать на немедленной казни Иисуса. Мучимый совестью Пилат пытался найти для себя оправдание в криках толпы, требующей распять Христа. Этот случай должен научить нас тому, что голос большинства не является голосом Бога, потому что народ часто движим неверными мотивами, которыми пользуется сатана. Ни демократия, ни диктатура не созидают Царства Божьего. Верующие должны руководствоваться в своих поступках водительством Святого Духа. Первосвященники пришли в ярость от насмешек Пилата. Они во всеуслышание стали кричать: «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Это было явным лицемерием. Первосвященники боялись мессианских движений и в то же время ненавидели Ирода, марионетку Рима. Они предпочитали Кесаря, покровителя греческой культуры, с ее законами и порядками в стране, предавая тем самым ветхозаветных пророков, предсказавших пришествие Мессии, Спасителя. Это были дети лжи, вдохновляемые отцом лжи. Один лишь Иисус твердо стоял в истине перед судом. Он прислушивался к голосу Божьему в своей совести и оставался праведным. Наконец Пилат, движимый расчетом и ненавистью к иудеям, вынес Иисусу жесточайший приговор. В тот миг небо словно затаило дыхание, а весь ад разразился злорадным хохотом. Божий Сын стоял в безмолвии, всецело полагаясь на водительство своего Отца, давшего правителю власть распять его. В результате этого несправедливого приговора через Христа должно было совершиться примирение Бога с человеками. Нечистые духи, участвующие в этом преступлении, думали, что одержали победу, но на самом деле осуществился Божий план спасения, исполнению которого не могли помешать никакие силы ада. Молитва. Господь Иисус Христос, мы преклоняемся перед Тобой. Ты, Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира, дай нам милосердное, праведное и чистое сердце. Помоги нам не искажать истину и не использовать других для достижения своих целей, а лучше умереть, чем поддаться греху. Вопрос 114. Почему Пилат вынес Иисусу смертный приговор? 4. Распятие и смерть Иисуса. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 2 половины 16 стиха до 42 стиха. А. Иисус на кресте и надпись над его головой. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 2 половины 16 стиха до 22 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 16 по 18. Тогда, наконец, Он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса.
0: Воины уже готовы были уйти, чтобы распять двух других разбойников, когда Пилат передал им третьего преступника — Иисуса. Солдаты приготовили кресты для трех осужденных, и каждый из них должен был сам нести свое орудие смерти. Христос не отказался от креста и нес его до тех пор, пока ему позволяли человеческие силы. Они шли по улицам города, и когда дошли до северных ворот, то уже совсем выбились из сил. Оттуда они направились к холму под названием Голгофа, что на еврейском означает «лобное место». Этот холм называли так, потому что по форме он напоминал лоб огромного каменного черепа. Голгофа несколько возвышалась над городскими стенами, благодаря чему жители города могли издалека видеть распятых преступников.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Чудотворная кровь Иисуса Христа. Вспомним двух нечестивцев, говоривших в один день. «Согрешил я, предав кровь невинную» Матфея 27:4. Это слова Иуды, предавшего Христа, а другим был Пилат, который, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего. Смотрите вы» Матфея 27:24. Толпа, слыша голос Пилата о крови праведника, в безумстве своем кричала: «Кровь его на нас и на детях наших» Матфея 27:25. Итак, пролитая кровь всегда говорила о суде и возмездии за ее пролитие. И вот уже 20 веков дети, потомки евреев, убивших Иисуса Христа, несут на себе это проклятие и наказание на головах своих. О отцы, кричавшие некогда кровь его на нас! Если бы вы остановились и не продолжили, и на детях наших! Но они кричали: и на детях наших! Что осуществляет кровь в теле человека или другого какого существа? Медики, конечно, лучше меня бы объяснили, что кровь приносит клеткам организма кислород и уносит углекислый газ, дает питание и жизнь телу и уносит шлаки. Да, это так. Слово Божье говорит, что душа всякого животного в его крови. Вот выпусти кровь из животного, и оно умирает. Но с человеком разве не может быть такое же? И у человека такое случается, когда он сам вскрывает вены и умирает от истечения крови. Однако душа у человека не связана с кровью. Душа человека вечно живая. И вот почему из-под жертвенника слышится зов к суду и мщению за когда-то пролитую людьми кровь. Людей давно нет в живых. Их тело получило смерть. Но душа их жива, смерть ее не касается, и она вопиет. Бог очень ценит кровь человека и животного, и это подтверждается Библией, потому что в ту ночь перед выходом еврейского народа из Египта косяки домов евреев были вымазаны кровью пасхальных агнцев. И ангел-губитель останавливал смерть перед этими дверьми. Ибо кровь на косяках говорила о смерти, что здесь уже была пролита кровь агнца, и ангел-губитель проходил мимо. Что же давала кровь древним евреям во время выхода их из Египта? Во-первых, прощение. Ибо написано: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения» Евреям 9:22. Кровь животных собиралась под жертвенником. Один раз в год священник входил в святое святых с кровью и иссопом окропал.

являл семь раз завесу и рога жертвенника. Он этому придавал большое значение, ибо исполнял волю Божью. И Бог видел это и прощал грехи людей. Затем священник выходил из скинии и объявлял народу, что справедливость Божья удовлетворена, и народ прощен Богом. Заметьте, дорогие братья и сестры, кровь освобождала израильтян от вины за грех. Да, но она все-таки не могла менять человека. Она освобождала от прошлых грехов, от прошлой вины, что было сделано вчера и третьего дня, но она не могла исправить ветхой и грешной природы человека. Миллионы жертв не сделали Израиль лучше, чем он был. И вот почему словами пророка Иисус Христос говорит своему Отцу Небесному: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Евреям 10:5. И мы читаем в Новом Завете, что для совершения плана спасения живое слово самого Господа Бога приняло человеческую плоть. Евангелист Иоанн говорит: «Слово стало плотью». И на Иисуса Христа была возложена вина всего человечества. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Исайя 53:6. И эту человеческую хромину Иисуса Христа нужно было повесить на древе проклятия, на кресте Голгофы, прибить это тело гвоздями ко кресту, чтобы там было пролито, заметьте, пролито, его пречистая кровь, как непорочного и чистого агнца. И последнее. Что же принесла пролитая кровь Иисуса Христа, непорочного и чистого агнца, людям всех времен и всех поколений? О, она для людей принесла очень много. Читаем 1 Петра 1:19. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предопределенного Богом еще прежде создания мира. Невозможно выкупить душу человека ни за какие богатства, даже за богатство всего мира, но это возможно сделать с помощью крови Иисуса Христа. Если человек принимает верою Иисуса Христа, принимает его спасение, принимает верою его искупление, раскаянием в грехах своих, он получает искупление не за деньги, но даром, потому что Сын Божий уже искупил нас Богу, заплатив великую цену самим собою, будучи распят и проливши свою святую кровь. Это первое искупление. Читаем еще первое послание Иоанна 1:7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Нет греха, которого не могла бы очистить кровь Иисуса Христа. Самый страшный грешник, приняв Иисуса Христа верою, получает очищение от любого греха, сделанного до покаяния. И теперь уже не страшно явиться такому человеку пред лицо Божье, потому что сам Господь Бог не стыдится видеть перед собой этого человека, очищенного кровью его Сына, Иисуса. Но этого мало. Бог идет дальше. Он оправдывает человека. Он заступается за человека. Он защищает этого человека. Читаем Римлянам 3, стихи с 20 по 24. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе.
мы получаем оправдание даром, по благодати искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, через веру для покаяния правды Его, прощения грехов, сделанных прежде. Все согрешили и лишены славы Божьей, но мы получаем оправдание даром, потому что Иисус Христос показывает пронзенные руки Отцу Своему и говорит: «Все оплачено, все очищено, все оправдано. Я уже все сделал за тех, которых возлюбил, и теперь они – новая тварь. Мы теперь новое творение, ибо кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. И эта новая тварь очищена кровью Иисуса Христа. Но этого мало. Господь говорит, что Он примирил нас с Собою, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. 2 Коринфянам 5:19. Иисус Христос здесь был орудием для примирения, и это еще не все. Читаем Ефесянам 1, стихи с 3 по 5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Бог предопределил нас усыновить, сделать нас Своими детьми. Итак, цена этого усыновления – это цена крови Иисуса Христа. Как мы должны относиться к крови Иисуса Христа? Как мы должны чтить эту кровь, пролитую на Голгофском кресте? Читаем Евреям 10, стихи с 28 по 29. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет?» Дорогие друзья, кровь Иисуса Христа сделала все, чтобы мы имели жизнь и жизнь в Нем. К тебе, дорогой друг, сегодня слово. Обрати свое внимание на кровь Иисуса Христа. Он все сделал для твоего спасения. А что сделал ты для Него? Почти Его кровь и прими Его кровь, ибо только благодаря вере в спасительную кровь Иисуса Христа, Его жертву, ты имеешь право на усыновление. Благослови тебя Господь, чтобы ты уверовал в Иисуса Христа и жил вечно. Эту возможность дает тебе кровь Сына Божия, Иисуса Христа. Серпевский.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
4: Глава 26.
5: Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:
3: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».
5: Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили:
6: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе».
5: Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили:
7: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим».
5: Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
3: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
5: Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
7: «Что вы дадите мне, и я вам предам его».
5: Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему:
8: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?»
5: Он сказал:
3: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими».
5: Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал:
3: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
5: Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них:
8: «Не я ли, Господи?»
5: Он же сказал в ответ:
3: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться».
5: При сём и Иуда, предающий его, сказал:
7: «Не я ли, Рави?»
5: Иисус говорит ему:
3: «Ты сказал».
5: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
3: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
5: И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
3: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
5: И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус:
3: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее».
5: Петр сказал ему в ответ:
6: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь».
5: Иисус сказал ему:
3: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
5: Говорит ему Петр:
6: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
5: Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
3: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там».
5: И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус:
3: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною».
5: И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил:
3: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
5: И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру:
3: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
5: Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря:
3: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя».
5: И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им:
3: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
5: И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав:
7: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его».
5: И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал:
7: «Радуйся, Рави!»
5: И поцеловал его. И Иисус же сказал ему:
3: «Друг, для чего ты пришел?»
5: Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус:
3: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?»
5: В тот час сказал Иисус народу:
3: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков».
5: Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали:
9: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его».
5: И, встав, первосвященник сказал ему:
6: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
5: Иисус молчал. И первосвященник сказал ему:
6: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
5: Иисус говорит ему:
3: «Ты сказал? Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
5: Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
6: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?»
5: Они же сказали в ответ:
10: «Аминь от смерти!»
5: Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили:
11: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»
5: Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала:
12: «И ты был с Иисусом Галилеянином?»
5: Но он отрекся перед всеми, сказав:
13: «Не знаю, что ты говоришь».
5: Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там:
14: «И этот был с Иисусом Назареем».
5: И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру:
15: «Точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя».
5: Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
3: «Прежде, нежели пропоет петух, 3 раза отречешься от меня».
5: И, выйдя вон, плакал горько.
4: Глава 27.
5: Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря:
7: «Согрешил я, предав кровь невинную».
5: Они же сказали ему:
11: «Что нам до того, смотри сам».
5: И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали:
11: «Не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови».
5: Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сегодня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
16: «И взяли 30 сребреников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь».
5: Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель:
17: «Ты царь иудейский?»
5: Иисус сказал ему:
17: «Ты говоришь».
5: И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат:
17: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?»
5: И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат:
17: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом?»
5: Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать:
14: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него».
5: Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их:
17: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?»
5: Они сказали:
10: «Вараву!»
5: Пилат говорит им:
17: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?»
5: Говорят ему все:
10: «Да будет казнено!»
5: Правитель сказал:
17: «Какое же зло сделал он?»
5: Но они еще сильнее кричали:
10: «Да будет казнено!»
5: Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал:
17: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы».
5: И, отвечая, весь народ сказал:
10: «Кровь его на нас и на детях наших!»
5: Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря:
18: «Разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста».
5: Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили:
17: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий сын».
5: Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом:
19: «Или, или, лама савахфани!»
5: То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили:
19: «Илию зовет он!»
5: И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили:
18: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его!»
5: Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили:
20: «Воистину, он был Сын Божий!»
5: Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили:
21: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого».
5: Пилат сказал им:
17: «Имеете стражу, пойдите, Охраняйте, как знаете.
5: Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
4: Глава 28.
5: По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал:
0: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам».
5: И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се, и Иисус встретил их и сказал:
3: «Радуйтесь!»
5: И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус:
3: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня».
5: Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали:
1: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим».
5: Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им:
3: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века».
5: Аминь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Каждую пятницу группы христианских паломников со всего мира во главе с монахами-францисканцами повторяют так называемый «скорбный путь Господа Иисуса Христа». Виа Долороса начинается от церкви Бичевания и заканчивается у церкви Гроба Господня, знаменуя собой тот путь, который прошел Иисус, неся на себе крест от судного места Притории до Голгофы. На самом священном в христианском мире маршруте 14 станций, каждая из которых отмечает события, произошедшие на последнем пути к распятию. 9 из станций находятся на Виа Долороса, прочие 5 в церкви Гроба Господня. Первое здание этой церкви было построено в 325 году по приказу императора Константина Великого. Несколько раз здания на этом месте были разрушаемы и восстанавливаемы, пока в 1149 году, после завоевания Иерусалима, крестоносцы не восстановили церковь в ее нынешнем виде. Считается, что именно на этом месте Иисус был распят, и здесь находится его, ставшая через 3 дня пустой, могила. Итак, давайте продолжим изучение Евангелия от Матфея с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение 27 главы Евангелия от Матфея, где мы найдем описание центрального события не только этого Евангелия, но и всей Библии. Распятие Иисуса Христа. События этой главы начинаются с того утра, когда Иисус был схвачен в Гефсиманском саду. Иисус уже предстал перед судом Каиафы и Синедриона, лжесвидетели уже произнесли свои обвинения против Него, а Петр уже предал своего Господа и Учителя. Теперь мы читаем описание суда над Иисусом у прокуратора Понтия Пилата. Прочтем стихи с 1 по 8. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. Иудейские предводители сфабриковали обвинения против Иисуса, и теперь настало время предать его высшему суду. По их мнению, предъявленные Иисусу обвинения были достаточны и для римского суда. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Несмотря на то, что главная резиденция Понтия Пилата находилась в Кесарии, в Иерусалиме у него был свой дворец. Во время Пасхи Понтий Пилат обычно приезжал в этот город, потому что во время праздников в Иерусалим съезжалось много евреев, что часто приводило к народным волнениям. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. Иуда Искариот пришел туда в тот самый момент, когда первосвященники уводили Иисуса на суд к Пилату. Иуда Искариот мог бы броситься к Иисусу с мольбой о прощении, но нет, вместо этого он обращается в 4 стихе к религиозным вождям, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». Другими словами, они отвечают: «Ты сделал свое дело, мы схватили того, кого хотели, мы оплатили твои услуги, и ты нам больше не нужен». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Итак, Иуда ушел из храма и повесился. Но стоило ему обратиться к Господу, он бы получил прощение. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Посмотрите на их ханжество. Они не могут положить эти деньги в сокровищницу храма, потому что это кровавые деньги. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Это было исполнение пророчества, как сказано в 9 и 10 стихах. «Тогда сбылось реченно через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». В 9 стихе сказано, что это пророчество Иеремии. Действительно, в книге пророка Иеремии, в 32 главе, в 9 стихе, мы находим похожие строки. Однако, на самом деле, эта цитата взята из книги пророка Захарии, из 11 главы, стихов 12 и 13. Почему же тогда оно приписывается Иеремии? Дело в том, что во времена Иисуса с книги пророка Иеремии начиналась пророческая часть Писаний. А потому весь этот раздел Писания просто называли по имени первой книги. Важно то, что Иуда встретил Иисуса, когда принес свои 30 серебряников. При этом Иисус шел навстречу своей смерти. Шел для того, чтобы умереть за всех людей, в том числе и за самого Иуду. Наш Господь дал Иуде возможность покаяться еще в Гефсиманском саду, сказав ему: «Друг, для чего ты пришел?» И даже сейчас, уже перед самым распятием Господа, Иуда мог обратиться к Спасителю и получить прощение. В следующих стихах мы читаем описание суда у Пилата, стих с 11 по 26. «Иисус же стал пред правителем и спросил его правитель: „Ты царь иудейский?“ Иисус сказал ему: „Ты говоришь“». Религиозные власти Израиля обвиняли Иисуса в богохульстве. Как вы помните, первосвященник заставил его ответить: „Он ли Христос, Сын Божий?“ Иисус тогда ответил, что Христос – это Он, и далее добавил: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Для религиозных властей подобные слова были богохульством, и они могли бы побить Иисуса камнями по этому обвинению. Однако Рим лишил евреев права приводить приговоры в исполнение, поэтому им пришлось привести Иисуса в суд к Пилату, предъявив обвинения, которые были бы достаточны для римского суда. Таким обвинением могло быть обвинение в измене. А потому Иисуса обвинили в том, что Он называет Себя царем иудеев. Иисус отвечает Пилату на это обвинение словами: «Ты говоришь». То есть, то, что ты говоришь, это правда. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Они осыпали его сфабрикованными обвинениями, но наш Господь не отвечает на них ни слова. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. Он был агнцем Божьим, о котором Исаия в 53 главе в 7 стихе сказал: «Как овца веден он был на заклание и не отверзал уст своих». Далее стихи 15 и 16. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Матфей не сообщает нам всех деталей этой сцены, а просто излагает нам факты. Однако в других Евангелиях мы можем прочесть дополнительные подробности. Совершенно очевидно, что Пилат не считал приведенные обвинения основанием для смертного приговора. Иисус никого не подстрекал к восстанию против Рима. Среди иудеев были бунтари, но Иисус не относился к их числу. Понтий Пилат оказался в тупике. С одной стороны, он желал угодить иудеям, дабы сохранить спокойствие в Иерусалиме, а с другой стороны, он понимал, что не должен необоснованно осуждать этого человека на смерть. И он находит решение этой проблемы. Дело в том, что существовала традиция по случаю Пасхи отпускать на свободу одного приговоренного. Поэтому он предлагает самому народу решить, кого именно отпустить – Иисуса или же настоящего преступника, убийцу и грабителя Вараву. Прочтем 17 стих. «Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Наверняка Пилат не сомневался, что народ попросит освободить Иисуса. Контраст между ним и Варавой был совершенно очевиден. «Ибо знал, что предали его из зависти». Будучи опытным политиком, Пилат понимал, что происходит, и надеялся, что народ потребует отпустить Иисуса и осудить Вараву. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Как видите, религиозные вожди тоже оказались умными политиками. Они сумели убедить толпу просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Замысел Пилата потерпел неудачу. Он не мог даже предположить, насколько низко могут пасть религиозные лидеры. Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Представьте себе, судья спрашивает у толпы, что сделать с заключенным. Пилат был судьей и должен был сам принять справедливое решение. В Евангелии от Иоанна сказано, что Пилат многократно вызывал Иисуса в зал суда и лично допрашивал его. Он думал так. «Иисус, если ты поможешь мне выйти из этого тупика, я освобожу тебя». Но Иисус не желал защищаться. Когда мы серьезно задумываемся над этим, так называемым судом, мы понимаем, что суд происходил над самим Пилатом, а Иисус был в роли судьи. Но Пилат должен был принять решение, и он спрашивает толпу еще раз, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Но в ответ он слышит лишь яростный рев толпы, «Да будет распят!» Правитель сказал, «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят!» Мы видим, что толпа никогда не рассуждает здраво. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Прокуратор велел принести воды и умыл руки, провозглашая тем самым, что он не имеет ничего общего с казнью Иисуса. Но все было не так просто. Ведь здесь он должен был принять решение, которое стоит перед каждым человеком. Несмотря на то, что Пилат умыл руки, кровь Иисуса все равно осталась на нем в памяти потомков. И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших».

надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» Ужасно описывать то, что они делали с Господом. «И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове». Перед казнью солдаты хотели повеселиться. Поскольку Иисусу все равно предстояло умереть, они могли беспрепятственно издеваться над ним. Они играли со своими узниками в кровавую римскую игру. Завязав глаза осужденному, они били его изо всех сил. Потом пленник, если он еще был в сознании, должен был догадаться, кто его не бил. И это избиение могло продолжаться долго. Я полагаю, что Господь был настолько сильно изувечен, что его трудно было узнать. Как сказано у Исаии в 52 главе, в 14 стихе. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». И когда насмехались над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. Иисус подвергался жестоким унижениям и непередаваемым страданиям. Похоже, что после всех перенесенных побоев он настолько ослаб, что не мог сам нести свой крест. Далее мы читаем самые тяжелые строки этого Евангелия, описание распятия, которое начинается с 33 стиха. «И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить». Это место мы можем найти в наши дни. Конечно, после всех изменений, которые произошли с Иерусалимом за 2000 лет, трудно утверждать что-то определенно. Но место, которое принято считать Голгофой, соответствует библейскому описанию. Дав ему пить уксус, они исполнили пророчество, которое мы находим в 68-м псалме в стихе 22-м. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Этим исполнилось еще одно пророчество, которое мы находим в 19 стихе 21 псалма. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». И, сидя, стерегли его там. На мой взгляд, здесь человек достиг низшей точки своего падения. Чтобы найти худших представителей человеческого рода, нам не нужно ходить по тюрьмам. Достаточно прочесть, как эти солдаты, сидя там, наблюдали за его агонией. Я полагаю, что Савл из Тарса тоже находился там. Позднее он напишет в первом послании к Тимофею, что он первый из грешников. Я думаю, что он называл себя так потому, что он и был первым из грешников. «И поставили над головой его надпись, означающую вину его: „Сей есть Иисус, царь иудейский“. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: „Разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста!» Они кричали ему: «Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Как видите, они ставят это под сомнение. «Если ты Сын Божий!» Но они не понимали главного. Именно потому, что он был истинным Сыном Бога, он и не мог сойти со креста. Иисус никому не собирался ничего доказывать, ведь он пришел умереть за грехи мира.

Гра. Можно было бы подумать, что после того, как эти убийцы сделали свое грязное дело и распяли праведника, они мирно разойдутся по домам. Но нет, они продолжали стоять там, издеваясь над Господом, пока в его теле еще теплилась жизнь. Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: „Я Божий сын“». Это было верное замечание: других спасал, а себя самого не может спасти. Чтобы спасти всех нас, он должен был умереть сам на этом кресте. А если бы он сошел с того креста, нам с вами пришлось бы самим нести заслуженное наказание за наши грехи. Но Христос занял наше место. Точно так же, как Он занял на том кресте место Варавы, Он занял и наше место. Как видите, народ понимал, что Иисус претендует на божественность. Они говорили: «Пусть теперь сойдет со креста и уверуем в Него». Я не думаю, что они поверили бы в Него, даже если бы Он это сделал. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Матфей обращает наше внимание на тот факт, что распятые вместе с Иисусом разбойники тоже издевались над ним вместе с толпой. Однако Матфей не сообщает нам о том, что один из разбойников в конце концов обратился к Господу и в тот самый день попал вместе со Христом на небеса. И вот события достигают кульминации. Стихи с 45 по 48. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». Наш Господь был распят в третьем часу, то есть около 9 часов утра. К полудню люди сделали с Божьим Сыном все, что могли, и тогда на землю опустилась тьма. И этот крест стал жертвенником, на котором лежал Агнец, взявший на себя грех мира. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Ответ на этот вопрос мы находим в 21-м псалме, 2-й стих, начинается со слов: Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего». А в 4-м стихе этого псалма мы читаем фразу: «Но ты святый». Когда наши грехи были возложены на Иисуса, Бог был вынужден отступить от Него. Спаситель должен был принять смерть для того, чтобы искупить все наши грехи. Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. Это стало еще одним исполнением пророчества, которое мы находим в 68-м псалме в стихе 22-м. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Далее следуют стихи 49 и 50, где описан конец. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Обратите внимание на описание самого момента его смерти. Сказано, что он испустил дух. То есть он сам отпустил свой дух. Как пастору мне нередко приходилось слышать предсмертные хрипы, когда умирающий жадно хватает последние глотки воздуха. Но Господь умирал не так.
Он отпустил свой дух и добровольно оставил этот мир, сделав это все ради нас, чтобы мы могли быть

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Вчера, 25 июня, жителю Детмольда Петру Дерксон исполнилось ровно 60 лет, и его родные адресуют ему свои поздравления с юбилеем.
1: Пита, мы тебя сердечно поздравляем с твоим замечательным днем рождения. 60 лет. Ты для Христа дороже всех на свете. Ты у него под крепкою рукой. Такой любви, как любит он, не встретишь. Любовь Христа, она всегда с тобой. Пусть Господь подарит тебе еще много прекрасных лет, обильных Божьих благословений. Здоровья тебе, счастья, любви, твердой веры, совершенной радости, Божьего мира и благости. Спасибо Господу, что ты у нас есть. Мы тебя любим, ценим, уважаем, благодарим за всякую помощь и все молитвы за нас. С любовью и благодарностью вся твоя семья, Абрам Дерксон, Детмольд.
2: Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня.
0: Псалом 16, стих 8. Сейчас для Петра Дерксон прозвучит стихотворение Елены Кригер под названием «Сегодня праздник у тебя», а затем песня, которая называется «Пусть на пороге неведомых дней».
1: Сегодня праздник у тебя, ты отмечаешь день рождения. От счастья светятся глаза, и чаще сердце бьется от волнения. Тебя сегодня будут поздравлять, желать здоровья, счастья, и, может, будет музыка играть, и день будет прекрасным. Пусть Бог тебя благословит, пусть сохранит от горя, бед, шаги твои пусть утвердит, не потеряй ты Бога след. Твой день сегодня, он особенный, ведь день рождения раз в году. Пусть будет он сегодня солнечный, почувствуй солнце теплоту. Желаем мира и добра, успеха в жизни и удачи. Тебя пусть не коснутся холода и не нависнут над тобою тучи. Благодари ты Бога за прожитый твой год, за все года, прожитые тобой. Встречай ты с радостью закат, восход, и пусть от радости душа поет. Пусть Иисус благословит и дальше тебя на жизненном пути. Хоть и становишься ты старше, но ты об этом не грусти.

0: У жительницы Барнтрупа Виктории Фаст в этом году тоже прекрасная юбилейная дата. 29 июня ей исполняется 50 лет. Дорогая Вика, мы поздравляем тебя с твоим личным праздником и пожелать хотим от всей души, пусть крепкая рука Господня охраняет тебя от всех напастей на жизненном пути. Пусть твоя жизнь всегда будет радостной и светлой. Пусть Господь дает тебе силы на каждый день, помогает во всех твоих начинаниях. И еще желаем, чтобы вера никогда, даже в трудные минуты, не покидала твое сердце, а душа всегда была исполнена радости. Поздравляем тебя от души с юбилеем! Тебе 50! Кому сказать, не поверит. Будь так же прекрасна множество лет. Пусть Господь тебя оберегает от всяких бед. Все счастья хотят, но какое оно? Увы, это знать лишь немногим дано. Счастье, проснувшись, увидеть рассвет и знать, что греха на душе твоей нет. Пройтись по прохладной траве босиком, ходить на работу спокойно, пешком, видеть улыбки счастливых детей, иметь пусть немного, но верных друзей, не прятать на сердце тяжелых обид и действовать так, как нам совесть велит. Жить в мире с собою, с природой, с людьми и в старости быть окруженной детьми и быть благодарной за это судьбе. Мы этого счастья желаем тебе.
1: Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою.
0: Послание к римлянам, 15 глава, стих 13. Мы также включили в нашу сегодняшнюю программу песню для Виктории Фаст. Она называется «Тебе моя молитва».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Брату во Христе Виктору Думлер, проживающему в Дистельбрухе, 30 июня исполняется 53 года. Братья и сестры по вере поздравляют его с днем рождения и адресуют ему по этому поводу небольшое стихотворение, а также 57 стих из 8 главы 3 книги Царств и песню под названием «Мои очи к горам возвожу». В дни рождения мы мысленно смотрим назад, словно с чем-то еще раз прощаясь, и всплывает в душе пережитого ряд, тенью прошлого сердца касаясь. И немного нам грустно, мы знаем, теперь все былое в закрытой странице, и нам в новый рубеж открывается дверь, а за ней неизвестность таится. И вдруг чувствуем теплые волны в душе, слышим сердцем родной для нас голос. Не волнуйся, не нужно тревог вообще, мной сочтен даже каждый твой волос. Ты же все на земле от меня получил, и с тобой мое благословение. Ты же знаешь, как много в нем света и сил. Празднуй и не грусти в день рождения.
1: Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас.

Мои очи к горам возвожу, поднимаю свой взор от земли. Я в молитве к тебе прихожу,

0: У жительницы Августдорфа Алены Фризен день рождения 30 июня. И для нее звучит поздравление с пожеланиями от имени знакомых из Детмольда. «Пусть станет невозможное возможным, пусть станут ближе все, кто далеко, и пусть все то, что кажется так сложно, по Божьей милости решится хорошо. Благословений тебе от Господа!» А еще для Алены Фризен в нашей программе сегодня прозвучат коротенькое стихотворение, затем из 6 главы Евангелия от Матфея стихи 8 и 34, а также песня, которая называется «Бог создал женщину». «Вся наша жизнь как миг один, а мы все гонимся за счастьем, за миражами вдаль бежим, не ценим время на запястье. Оно проходит, нас не ждет, все под законом мироздания, года у всех наперечет, и мы в режиме ожидания. А нужно просто жить сейчас, пока Господь дарует время, отбросив дальше хлам и грязь, не гнаться за надбавкой премий. Проходит все здесь на земле, когда-нибудь пройдет и это. Не посвящай дух мишуре, останься Иисуса светом.
1: Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

0: ее создал. Ее Бог.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторения по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Лина Дерксон, Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Капитан работоргового судна». «В тропиках ночью всегда холодно», — сказал он себе. Но холод, казалось, разлился по всему его телу, и он вынужден был снова выпить, чтобы быть в состоянии начать есть из следующей полной тарелки, поставленной перед ним. «Очень хорошо!» — бормотал Клоу, поглощая пищу в больших размерах. Пи-Ай гордилась собой. «Это всегда было твоим любимым блюдом. Видишь, я запомнила. Это было, когда мы обедали вместе в...» Клоу прервал ее. Он не слушал. «Давай споем еще, Ньютон!» — сказал он. Его глаза жадно уставились на Джона. «У тебя хороший голос, и мне нравится твое остроумие. Ты можешь заставить меня смеяться!» Джон встал. Он не знал, почему сделал это, если не считать того, что жара оказалась вдруг несносной, а молчаливая злость Пи-Ай невыносимой. Ему хотелось выйти на воздух, где вода зеленая и холодная, и он мог бы погулять с Мэри под пальмовыми деревьями. Он встряхнулся. Конечно, он замечтался. Мэри была дома. И еще все казалось нереальным. Серебряные и золотые тарелки, плывущие с отраженными лицами, все бесформенное, искаженное и жуткое. Он стоял там, облокотясь о край стола, чтобы не упасть, дрожа от холода и сгорая от жары, видя лицо Пи-Ай, ее насмешливую улыбку, ее свирепую злость и мрачную ревность, глядящую на него, куда бы он ни смотрел. Кончилось тем, что он потерял сознание.
2: «Конечно!»
1: – заметил Клоу, стоя у постели Ньютона несколько дней спустя.
2: «Они все сразу же подхватывают лихорадку. Но ничего, это пройдет!»
1: Но Джон не слышал. Он действительно не мог слышать что-либо. Были только день и ночь, жар и ледяной холод, которые, казалось, не имели никакого отношения ни к солнечному свету, ни к темноте. Иногда был слышен его слабый голос, просящий воды. И когда вожделенную жидкость подносили к губам, жар его тела, казалось, испарял ее прежде, чем она успевала освежить его.
2: «Именно сейчас мне нужна помощь!» – ворчал Амос Клоу, наблюдая, как Джон ворочается сбоку на бок в кровати. «Теперь я вынужден совершить первую поездку вглубь острова без него!»
1: Он нервничал и возмущался, но Джон смутно сознавал его голос, сердито ругающий ни на что негодных слабаков с юга. Затем он топнул, и наступила тишина. На мгновение Джон почувствовал облегчение, которое приходит, когда остаешься один. Затем лихорадка и тошнота и боль в голове охватили его, и он уже ничего не чувствовал. Он не видел, как Клоу и Пи-Ай стояли в проеме двери, наблюдая за ним перед тем, как Клоу собирался отправиться в долгое путешествие. Он не слышал, как Клоу разговаривал со своей женой приглушенным тоном.
2: «Позаботься о нем», — повторял он ей. «Давай ему воду, пока лихорадка не уйдет, а затем еду понемногу, пока он не сможет есть больше».
1: Она заботливо кивала головой, улыбаясь ему.
2: «Я хочу, чтобы он поправился к моему возвращению!»
1: Были последние слова Клоу, и он отбыл. Носильщики шли впереди, вооруженные копьями для защиты от акул и с амулетами вокруг шеи, защищающими от злых чар леопардового человека.
2: «Он будет мне очень полезен! Он нужен мне!»
1: Улыбка сошла с лица Пи-Ай, когда торговец ушел. Его не будет дома несколько месяцев. Пи-Ай повернулась и пошла обратно в дом. Теперь она была одна и могла делать все, что захочет.
2: Она позвала двух своих слуг и дала распоряжение относительно богатого и обильного ужина, который она желает съесть вечером. Затем она пошла в свою комнату помечтать о металлических украшениях и шелках, которые может привезти ее английский муж, а также о новых пленниках в кандалах. Джон ворочался сбоку на бок. Он слышал жужжание в ушах, наполнявшее голову, подобно армии голодных москитов. Но когда он открыл глаза, ничего не было. От света глазам стало больно. За дверью солнце было в зените и затем начало медленно садиться. Горло Джона горело и становилось все суше и суше. Он слышал странный голос, который, должно быть, был его собственным, и все еще, казалось, принадлежал кому-то другому, где-то далеко просит и просит воды. Но никто не пришел. Глава 5. Остров, охваченный лихорадкой. Джон открыл глаза. Он не имел представления, где находится или как долго был без сознания. Его тело болело, и голова раскалывалась. Было очень темно. Он слегка пошевелился и почувствовал твердую постель под собой. Постепенно его глаза привыкли к темноте. В открытый дверной проем проникал первый луч наступавшего рассвета и был слышен шорох листьев. Он находился в хижине, которая была временным жилищем, пока строился дом. Кроватью ему служил тяжелый деревянный сундук, покрытый циновкой. Деревянное бревно положено под голову вместо подушки. Медленно, медленно он начал вспоминать. Но твердость дерева причиняла боль голове. Он закрыл глаза и попытался заснуть снова. Единственное, что он мог четко вспомнить, это ужасная постоянная жажда. И по мере возвращения к нему сознания вернулось и это чувство. Оно было так сильно, что он не мог заснуть. За дверью солнце на небе поднялось выше, и легкий ветерок замер в листьях. Не было ни звука, лишь иногда вдруг слышалось хлопанье крыльев и шум птиц, пролетающих среди деревьев. Должно быть, был полдень, с сухими и горячими листьями, висящими под солнцем, и без единого дуновения ветра где-либо. «Воды!» Губы Джона так пересохли, что, казалось, его голос потрескивает. Лихорадка сделала его таким слабым, что он не мог попросить очень громко. «Воды!» – просил он снова и снова. Но снаружи не было слышно ни звука, и никто не пришел. Он отчаянно собрал все свои силы, чтобы скатиться с твердой деревянной кровати, и начал медленно ползти на четвереньках к двери. Когда Джон почти достиг проема, он на мгновение растянулся на полу, слишком истощенный, чтобы ползти дальше, чувствуя легкую свежесть воздуха за хижиной, холодящего его лоб и воспаленные глаза. Пока он лежал там, снаружи послышалось какое-то оживление. Черное лицо с двумя блестящими глазами заглянуло тревожно в дверь. Сильные руки подняли его и помогли вернуться на твердую постель. Затем он почувствовал, как что-то твердое прижали к его губам, и слезы облегчения наполнили его глаза. Ему давали воду. Мгновением позднее он остался один. Несколько следующих дней прошли так же. Рабы, над которыми он смеялся и подшучивал, теперь рисковали своей безопасностью, чтобы он выжил. Сначала один, а затем другой, скрываясь в тени стены, давали ему немного воды и риса из своего скромного рациона. От этого Джон еще больше хотел есть и пить. Скудная пища не удовлетворяла его жажду и голод. Но, по крайней мере, это поддерживало в нем жизнь. Затем однажды Пи-Ай сама пришла проведать своего пленника. Она посмотрела на него, как всегда, улыбаясь. «Итак, ты снова здоров», — сказала она насмешливо. «И все бездельничаешь в постели». «Если бы ты дала мне немного еды, я бы смог достаточно окрепнуть и встать», — ответил Джон слабо. «Мы посмотрим», — сказала она резко и ушла. Тем вечером она прислала Джону свою собственную серебряную тарелку с костями цыпленка и остатками риса. Он жадно набросился. Мысль о пище переворачивала его желудок от возбуждения. Его не беспокоило, что она прислала ему объедки, которые не смогла съесть. Он обгрыз кости до блеска. Это едва ли утолило самую малость его голода, но это было хоть что-то. На следующее утро Пи-Ай рано пришла в хижину. Она привела рабов, которые приносили Джону свою пищу. Теперь они не смотрели на него с жалостью. Их глаза потуплены, избегали его взгляда, готовые делать все, что госпожа прикажет им.
3: «Ну?»
2: – она стояла над ним.
3: «Я дала тебе пищу. Теперь ты должен встать с постели. Ты и так долго лентяничал».
2: Джон смотрел на нее в изумлении.
3: «Вставай!»
2: Она поторопила его.
3: «Если хочешь еды, вставай и иди за ней!»
2: Джон медленно сполз с постели. Его ослабевшие ноги дрожали, когда он коснулся твердого грязного пола хижины. Он собрал все силы, хватаясь за край тяжелого деревянного сундука, затем начал нетвердо ковылять к двери. Пи-Ай откинула голову и засмеялась. Это был визгливый, пронзительный звук, подобный грубому зову павлинов на заре. Он рассказал,

Джон чувствовал, слезы унижения и ярости застилают глаза. Но он должен продолжать, зная, что очень слаб и полностью во власти P.I. А если его организм не получит пищи, то он умрет. Несчастный не слышал, как P.I. что-то прошептала одному из рабов и отправила его из хижины. Когда Джон добрался до двери, он почувствовал, как что-то тяжелое ударило по его руке, затем по ноге и в плечо. Его забросали тяжелыми зелеными плодами лайма. А позади него P.I. смеялась и говорила рабам, чтобы они тоже смеялись. Затем мучительница оставила его одного. К облегчению Джона она не посещала его больше недели. Ему посылали немного риса и воды, достаточно только для того, чтобы поддерживать живым. Но это не могло утолить его голод. Однажды P.I. послала за ним. Она сидела за длинным столом, где проходил их рождественский банкет. Тарелки и чашки были доверху наполнены едой. Один вид пищи заставил изголодавшегося потерять сознание. Еще раз эта коварная женщина передала ему объедки со своего стола, и хотя он ненавидел себя за это, однако благодарил ее со слезами на глазах. Но когда она дала ему тарелку, та была так тяжела, а руки Джона так слабы, что он уронил ее на пол. Драгоценная подливка сбежала ручейком и исчезла. Он встал на колени и попытался собрать ее руками, но бесполезно. «Дай мне еще немного!» – просил он, а его глаза переходили с одного блюда на другое на заставленном столе. Но она только рассмеялась. «Ты должен быть более аккуратным!» – таков был ее ответ. Той ночью Джон, гонимый неутолимым чувством голода, выскользнул из хижины и отправился на плантацию, где росли молодые лаймовые саженцы, будущий источник дохода Амоса Клоу, который он уже имел от кокосовых орехов и риса. Доведенный до отчаяния, Ньютон вытаскивал корень за корнем и жевал горькие жесткие стебли. На мгновение он был удовлетворен. Усталый, он вернулся в хижину, но прежде чем отправиться спать, его сильно стошнило. Когда Амос Клоу приехал домой, он отмел все обвинения Джона, сказав, что лихорадка заставляет человека страдать от различных галлюцинаций. «Ты у нас скоро снова станешь сильным!» – уверял он Джона, обнимая P.I. «Я знаю! Я знаю!» – говорил он так, как будто разговаривал с ребенком. «Мы все что-то себе воображаем, когда больны!» «Он слишком ленив», – заметила P.I. категорично. «Думаю, нет!» Клоу неохотно принимал оценку компаньона своей женой, но он, очевидно, не полностью отбрасывал ее. «Мы скоро увидим», – сказал он. «Как только ты поправишься, парень, я отправлюсь в другое путешествие по реке и возьму тебя с собой». Джон очень радовался при мысли о том, что несколько месяцев не будет видеть P.I. Ему теперь давали больше еды, потому что P.I. намеревалась скрыть свое отношение к Джону в присутствии мужа. Постепенно Джон почувствовал, что его силы восстанавливаются. Однажды он проявил достаточный интерес к жизни, решив аккуратно постричь свою длинную бороду вокруг подбородка. Наконец его щеки начали приобретать прежний вид. В день, когда они отправились вместе в длинной открытой лодке, погрузив запас провизии на несколько месяцев, а также бусы и вина, ружья и кремни, порох, шелка и ножи, чтобы расплачиваться ими в пути, Джон чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы предвкушать путешествие с удовольствием. Это было новое приключение. «Ты выглядишь получше, парень!» Амос Клоу был очень дружелюбно расположен к Джону, уверенный, что P.I. была не права, когда сказала, что Джон ленив и нечестен. Он посмотрел на парня. Его лицо все еще носило следы тяжелой болезни, но оно возмужало и сильно ожесточилось за последние несколько месяцев. Клоу улыбнулся ему. «Мы собираемся преуспеть в этом путешествии!»

0: путешествии. Мы будем хорошими партнерами», – сказал он, открывая одну из бутылок вина, погруженных для обмена. «Это плохое вино», – сказал он. «Вы имеете в виду, что мы меняем на плохое вино?» – спросил он наивно. Клоу громко рассмеялся. «Ты не трать попусту хорошее вино на реке», – сказал он. «Эти дураки не знают разницы между хорошим и плохим вином. Они не знают, что такое бочонок сырого пороха или плохой кремень. Так зачем тратить хороший?» Медленно они скользили вдоль берега, заглядывая за скалы, поблескивающие ниже поверхности чистых вод, питающих быстрины внутренних потоков, которые спадают в море. Однажды любопытная акула схватила лопасть весла проводника-аборигена, и он поклялся, что это было злым влиянием леопардового человека. Когда они сделали первую остановку, Джон добыл двух женщин, обменяв их на немного шелка. Клоу был им очень доволен. Они отправились вглубь, и Джон с удовольствием ожидал появления следующей деревни. Он наслаждался. В деревне уже расположился другой торговец, когда они прибыли со своим поездом местных носильщиков и соблазнительными предложениями. Он и Клоу обменялись приветствиями. Они были оба европейцами и хорошо знали друг друга. Джону не понравился колючий злобный взгляд незнакомца, но он отправился начать свое дело, больше не думая об этом. Когда вечером он вернулся в лодку, Клоу уже ожидал его. «Итак, ты, подлец, осмелился прийти сюда снова?» Джон открыл рот от удивления. Лицо Клоу становилось краснее и краснее по мере того, как он все больше сердился. «Ты пользуешься моей едой и моим гостеприимством. Ты клевещешь на мою жену и слоняешься вокруг, как никчемный человек. Затем, когда я беру тебя с собой и даю тебе возможность заработать немного денег для себя, ты обманываешь меня». «Но я...» – начал Джон. «Закрой свой рот! Я не хочу слушать твое вранье! Если бы не зоркий глаз моего друга, которого я встретил сегодня утром, тебе бы это так и сошло. Я бы верил тебе, но он видел тебя. Итак, тебе нечего сказать». «Что я сделал?» — закричал Джон громче потока обвинений, который изливался на него. «Что же вы предполагаете, я сделал?» «Предполагаю, ты сделал? Я скажу, что я полагаю, ты сделал. Из груза пропали три трюка шелка и бочка рома. Они случайно исчезли как раз в то время, когда ты пошел в лес к деревне». «В это же время ваш друг покинул корабль», — пробормотал Джон. Но Клоу был настолько вне себя, что не слышал. «Они сейчас в хижине местного главы!» — продолжал он, брызгая слюной от негодования, что кому-то удалось перехитрить его. «И он сказал, что они были проданы ему за деньги белым торговцам!» Клоу больше не разговаривал с Джоном. Он заставил рабов прикрепить длинную цепь к его ноге и закрепил ее на верхней палубе. «Вор! Неблагодарный вор!» — бормотал он, когда проходил мимо, и протесты Джона о том, что он невинен, разбивались неуслышанными, как о тяжелые скалы на море. «Пиай была права!» — Джон услышал, как Клоу сказал себе однажды. «Я должен был послушать ее! Она была права!» И когда он пошел на берег торговать, он оставил Джона пленником на палубе на все дни до конца, почти без пищи и защиты от жары или тяжелых брызг моря. Вначале солнце так палило, что Джон страстно желал укрыться хотя бы в тени люка, ведущего на нижнюю палубу. Но цепь на его лодыжке была слишком коротка. Его рубашка и брюки были изношены, и он заставил себя ходить туда-сюда, чтобы лучи солнца не казались такими безжалостными. Затем погода изменилась. Ночи стали холодными, и солнце начало терять свою силу. В одно утро пошел дождь, большие градины, сильный ледяной ветер. Джону удалось стащить кусок хлопковой ткани, которую он повязал на плечи, как рубашку, и старый носовой платок, которым он прикрывал голову от солнечного удара. Вскоре все промокло насквозь, а ветер изодрал в клочья. Лодку бросало на волнах, соль разъедала глаза Джона, и он снова страстно желал увидеть солнце, как бы невыносимо жарким оно ни казалось. Теперь во второй раз он увидел жалость в черных глазах рабов, когда они проходили молча и приступали к своим обязанностям на качающемся суденышке. Однажды он попросил у них кусочки печени цыпленка, сделал себе примитивную удочку с крючком и прикрепил к нему эту наживку. Рабы следили за ним, как зачарованные, удивляясь, что он собирается делать. Джон терпеливо сидел с удочкой на чеку, пока лодка раскачивалась и вертелась на гребне волны. Был низкий прилив, и поток из быстротекущей реки создавал водоворот. Затем к полудню, когда прилив поднялся, воды успокоились. Его руки дрожали от усилий поторопиться и сделать как можно больше за несколько драгоценных часов. Джон забросил удочку за борт. В течение получаса он поймал 3 рыбы. «Приготовить рыбу!» – предложил один из рабов нерешительно, зная, что Кло убьет его, если вернется и обнаружит, что он помогает Джону. «Да, да, пожалуйста!» Джон так исходил слюной, что едва мог говорить. И когда 3 рыбины были приготовлены, зажаренные и хрустящие, казалось, это был праздник. К счастью, Джон был хорошим рыбаком. Пинта риса, которую ему ежедневно выдавали, и немного рыбы, которую ему удавалось поймать, когда прилив был высоким и быстрый водоворот реки замедлялся, помогли ему выжить. Единственное, чего он страшился, больше, чем ненависти на лице Амоса Клоу, было злорадствующее удовольствие, которое он знал появится на лице Пи-Ай, когда они вернутся на остров, и она сможет сказать своему мужу: «Я же тебе говорила». Нужно было посадить 100 лаймов до того, как прекратятся дожди, и жаркое солнце выйдет снова, чтобы молодые растения потянулись вверх к свету. Джон механически выполнял работу, выкапывая ямку руками, и мягкая песчаная земля забивалась ему под ногти. Затем сажал растения. Одно за другим, длинными ровными рядами. Он не поднимал глаз от того, что делал. Если бы он посмотрел вверх, казалось, ряды исчезли бы навсегда. Иногда он думал о Мэри. Ей должно быть уже 19 теперь. Она, возможно, замужем или танцует каждый вечер с молодыми респектабельными людьми, занимавшими высокое положение в Сити. Он больше не мечтал о мести или деньгах, или о превосходстве над всеми в смелости. Казалось, уж не осталось ничего, о чем можно было бы мечтать. Быть рабом, купленным на острове близ островных деревень, было достаточно ужасно. Но быть белым рабом у белого хозяина было еще хуже.
1: Дорогие ребята, вы прослушали 1 часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: в детстве, в юности или уже в пожилом возрасте люди заводят себе дневники и записывают все, что для них было важно в течение дня.
1: А многие заводят себе дневники под названием «Дневник хвалы и благодарности Богу». В таком дневнике навряд ли хватит места, чтобы записать все, что сделал для нас Господь. Сколько милости Он оказывал нам, как часто выводил из тупика и спасал от бед.
2: И этот дневник обязательно нужно завести каждому из нас.
0: Пройдет время, и если мы откроем наш дневник и прочитаем, что сотворил для нас Господь, то мы невольно воскликнем: «Как Ты велик, Господи!»
2: Вечером, подведя итог прошедшему дню, сердце наше наполняется благодарностью, что если бы не охрана Господа, то сегодня могло бы что-то случиться. Но Господь по Своей великой милости отвел от нас беду.
3: Царь Давид молился: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя».

0: Во время Второй мировой войны солдаты попали в плен. Голодные, больные и еле живые, они влачили свое жалкое существование. Казалось, что их еще привязывало к жизни? Может, ненависть к поработителям заставляла их еще жить? Среди этих пленных был один молодой солдат, который стойко переносил все трудности. На том месте, где он обычно спал, была приклеена старая рваная бумажка с текстом.
1: «Не забывай!»
0: Пленные, читая эти слова, говорили:
2: «Придет время, и он им отомстит. Он все запомнит, ничего не забудет».
0: Но не все так думали, видя его смирение и терпение. Они не верили, что в этом солдате копится ненависть. Наконец, один из пленных решил удовлетворить свое любопытство и спросил солдата, что могли означать эти слова. Юноша ответил:
1: «Я не должен забывать, что для меня сделал Господь. Ведь по Его великой милости я еще до сих пор живу».
0: Ответ солдата очень удивил окружающих.
3: 102-й псалом гласит:
1: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его».
4: Дорогие друзья, пусть и наша молитва Господу будет не только молитвой прошения, но и молитвой благодарения и хвалы Господу.

0: Благодарю, Господь.
1: За что, дитя мое?
0: За милосердие твое, за то, что терпелив чрезмерно, за веру, которую ты, Боже, подарил, за то, что мне открыл слепые очи в час полночный. Спасибо, мой Отец, за тот венец, что сыну твоему на голову надели, за то, что на его пречистом теле остались раны навсегда. Я никогда не видела тот крест кровавый, но верю, что он дал мне право твоею быть и вечно жить. Я дорого тебе досталась, но мне не показалось. Нет, я действительно дитя твое, и сердце песнь поет.

Спасибо, Господи, за ласку. Живу, как в сказке. В Твоих руках меня не мучит страх. И знаю, что бы ни случилось, Твоя Господня милость все сделает во благо мне. Я наяву или во сне Тебе принадлежу навеки, и благодати реки текут из сердца моего. Я жажду одного — домой на небеса к Тебе подняться, расстаться с грешною землей и быть с Тобой всегда. За все, что Ты мне дал, благодарю, Господь.

0: В Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 6 стихе сказано:
1: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».
2: Дорогой друг, Бог существует везде и готов выслушать тебя. Помни о том, кому ты пришел. Господь всегда рад, когда ты приходишь к Нему путем молитвы. Проси Его указать тебе твой грех, вину или ошибки, и не повторять их в будущем.
0: Благодари Бога за Его любовь к тебе, за охрану, благословение. Благодари Бога за Иисуса Христа, за Духа Святого. Благодари за родных и друзей и за данные тебе таланты. Благодари за ответы на твои молитвы. И ты почувствуешь великую радость в твоей душе.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли? Но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Готов ли ты выйти навстречу своим великанам? Великан надсмехается над тобой, используя счета, которые ты не в состоянии оплатить, людей, которым угодить невозможно, привычки, с которыми ты не справляешься. Он издевается над тобой, напоминая о прошлых поражениях и предрекая будущее, которого ты боишься. Но точно так же, как Давид, ты можешь выйти навстречу своему великану, хотя ты не самый сильный, не самый святой, не самый умный. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется.

Сегодня наша тема – болотное ружье. У Голиафа есть ружье. С виду обычное, но с автоматической наводкой на сердце. Оно не стреляет пулями. Оно поражает унынием. Оно не забирает жизнь, но гасит улыбки. Оно не причиняет телесные раны, но сеет колебания в вере. Голиаф стрелял в тебя из такого ружья. Если тебе трудно привести свою жизнь в порядок, значит, ты поражен из этого ружья. Если у тебя пропало желание гореть или вылезти из постели, значит, тебя ранили из этого ружья. В этом случае после каждого твоего шага вперед ты будешь откатываться на 2 шага назад. Твои взаимоотношения с людьми портятся. Небеса над головой темнеют и наливаются грозовыми тучами. Твои ночи бросают вызов солнечному свету. Ты медленно сползаешь все ниже и ниже. Сил почти не осталось. Давид чувствует себя так же. Саул загнал Давида окончательно, вынуждая его спать в пещерах и прятаться за деревьями. 600 воинов ждут от Давида руководящих указаний обеспечения своих нужд. У них есть жены и дети. У самого Давида 2 жены. А это значит, его семейная жизнь должна быть достаточно напряженной. Он бежит от сумасшедшего царя, прячется в горах, руководит мятежниками, которые влились в его войско, кормит более 1000 человек. Но ружье уныния уже нацелено на него. Послушайте Давида. «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». 1 книга Царств, 27 глава. В его словах мы не видим никакой надежды, и, что печальнее, никакого Бога. Давид снова сосредоточен на Сауле. Он вешает плакат с изображением Саула на стену и снова проигрывает в уме слова Саула. Давид с головой погружается в свои страхи и делает это до тех пор, пока страхи не берут над ним полную власть. «Он меня уничтожит». Раньше он выбирал более эффективные методы. В лучшие времена он использовал для себя небесную терапию, которая помогала справиться с трудностями. Когда Давид впервые столкнулся в пустыне с филистимлянами, воспросил Давид Господа. Когда в противостоянии с врагами он чувствовал себя слабым, снова вопросил Давид Господа. 1 книга Царств, 23 глава. Когда на него напали амаликитяне, вопросил Давид Господа. Не зная, что делать после смерти Саула, Давид вопросил Господа. Когда его короновали на царство, и когда филистимляне пошли против него войной, вопросил Давид Господа. Он нанес им поражение, но они снова пошли на него, так что он снова вопросил Давид Господа. Со всеми своими проблемами Давид в первую очередь обращался к Богу.

Когда Давид не понимал, что происходит, он разговаривал с Богом. На него надвинулись враги, он разговаривал с Богом. Он боялся, снова разговаривал с Богом. И так большую часть времени, но на этот раз все оказалось по-другому. Давид решил поговорить с самим собой. Он даже с советниками не стал разговаривать. Когда Саул впервые набросился на него, Давид обратился за советом к Самуилу. Когда атаки царя повторились, Давид обратился за советом к Иоаннафану. Оказавшись без оружия и хлеба, он искал прибежище у священников в Номве. Однако на этот раз Давид совещается с Давидом. Неразумное решение. И посмотрите, какую судьбу он предрекает самому себе. «Когда-нибудь попаду я в руки Саула». «Нет, Давид, ты не прав. Разве ты не помнишь золотистый елей, который вылил на твою голову Самуил? Бог помазал тебя. Разве ты не помнишь Божье обетование, данное тебе через Иоаннафана? Ты будешь царствовать над Израилем. Разве ты забыл ту поддержку, которую Бог оказал тебе через Авигею? И сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем. Бог даже устами Саула говорит о своем верном будущем. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать». Но в момент слабости и усталости Давид отворачивается от позитивных мыслей и думает: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Итак, Давид покидает пределы Израиля, и Саул прекращает охоту на него. Давид отступает и передает себя в руки врагов. Он ведет своих людей в землю идолов и ложных богов и ставит свои шатры на задворках территории Голиафа. Он попадает на пастбище самого сатаны. Сначала Давиду становится легче. Саул прекращает погоню. Люди Давида могут спать спокойно, дети могут резвиться, а жены заняться домашним хозяйством. Жизнь на территории врага приносит временное облегчение, но всегда ли так бывает? Перестань противиться алкоголю, и тебе станет весело ненадолго. Уйди от супруга, и тебе станет легче на какое-то время. Погрузись в порно, и тебя это развлечет на какой-то период. Но затем в тебя глубоко вонзятся когти искушений и соблазнов. Волны вины и стыда захлестнут и удавят тебя. Одиночество и разбитые надежды сомкнут свои воды над тобой. И есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. И при смехе иного болит сердце, и концом радости бывает печаль. Книга Притчи, 14 глава. Подтверждающее «Аминь» Давида ты только что слышал с небес. Он может рассказать тебе об этом. Послушай, что он говорит в своей песне «Из глубины уныния». Сначала он говорит, что устал, поэтому решил прекратить борьбу. Для этого он идет к врагу. Он договаривается с Анхусом, царем Гефа. «Пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там, для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою». Обратите внимание на то, как Давид называет себя. Он стал рабом вражескому царю. Некогда гордый сын Израиля и победитель Голиафа поднимает бокал в честь врага своей нации. Анхус приветствует такую сделку. Он дарит Давиду поселение Сикилак и просит только о том,

0: 21 главе. «И говорил им, написано, дом мой, дом молитвы назовется».
1: А что же тогда церковь?
0: Церковь – это не здание и не какое-то религиозное учреждение или объединение. Церковь – это огромная семья, состоящая из людей, которые приняли Иисуса Христа, уверовали в Него и принадлежат Богу. Новая Вселенская Церковь – это живой организм, состоящий из людей различных полов, рас и культур. Быть христианином – значит принадлежать ко Вселенской Церкви. Апостол Павел сказал, что Церковь подобна телу, глава которого – Христос.
1: Разве обязательно нужно ходить в молитвенный дом каждое воскресенье?
2: Ну, Миша, если вы действительно любите Иисуса, для вас желание иметь общение с такими же любящими душами, как и вы, вполне естественно. Вы сами захотите пойти в молитвенный дом? Вас потянет туда?
3: Конечно. Ведь в собрании мы слушаем Слово Божие, узнаем больше об Иисусе Христе, возрастаем в вере и укрепляемся в духе.
2: Да.
0: И ведь Господь обещал нам, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Совместная молитва к Богу может поколебать горы.
2: Да.
0: Вот для чего мы и посещаем наши собрания. И знаешь, что я хочу сказать тебе, Миша?
1: Ну что?
0: Пора тебе сделать самый важный для себя выбор. Жить с Богом или без Него.
1: Так я же христианин с детства. Меня крестили в детстве.
0: Это хорошо, но все это недостаточно, чтобы называться христианином.
1: Но разве недостаточно того, что мы верим в Бога?
0: Нет, недостаточно, потому что в Библии написано, что и бесы веруют и трепещут.
1: Так что же нужно, чтобы стать настоящим христианином?
0: Твое сердце, как твоя комната. Где находится Христос в твоем сердце, внутри или снаружи? Если снаружи, тогда Он ждет, когда ты пригласишь Его, потому что дверь твоего сердца открывается только изнутри. Только ты можешь открыть эту дверь.
3: Как видите, Михаил, вы можете вырасти в христианской семье, ходить в церковь, даже принять крещение, молиться и вместе с тем преспокойно заставлять Иисуса стоять за дверью своего сердца.
4: А потом, дядя Миша, ведь вам придется стоять за дверью, только за райской дверью.
0: Да, Михаил, тебе уже надо сейчас задуматься о встрече с Иисусом в вечности. Вспомни хотя бы, сколько погибло людей во время землетрясения в Армении. За считанные секунды. Там уже времени для раздумий не было.
1: А как нужно молиться, чтобы упустить Иисуса в сердце?
3: Молиться об этом нужно примерно так. Господь Иисус Христос, я знаю, что согрешил перед Тобой в мыслях, словах и поступках. Прости меня. Я раскаиваюсь в моих грехах и не хочу больше грешить. Ты отдал жизнь свою за меня на Голгофском кресте, и теперь я с благодарностью отдаю ее тебе всю до последних дней. Войди в мое сердце, в мою жизнь и будь моим другом и учителем. И да будет во всех моих жизненных планах не моя, а твоя святая воля. Благодарю тебя за то, что ты слышишь меня и отвечаешь мне.

Апостол Павел написал христианам, проживавшим в римской провинции Галатии, послание, в котором подробно раскрыты все драгоценные качества плода Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Апостол Петр в своем послании также пишет: «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь». Первый компонент плода Духа – это вера. Вера также естественна человеку, как, например, зрение. Вера – это признак здоровой человеческой души.

а цинизм и скептицизм, наоборот, симптомы души больной. Вера принимает откровение Божье таким, как оно написано в Библии. Вера — это дверь ко Христу, к спасению в нем. В этом мире, который насыщен сомнениями и подозрениями, Слово Божье поощряет христиан. Приносите плод веры. За верой следует благость. Приносите плод благости, несмотря на то, что вас окружает злой грех. Благость означает доброту, милосердие. В нашей жизни ежедневно происходит борьба между добром и злом, чистотой и грехом. Человек, обладающий благостью, способен стоять за Христа, даже среди сильного противления. Доброта и милосердие в сердце христианина придают ему также смелость в свидетельстве. «Приносите также плод рассудительности», — говорит Слово Божие. В мире, переполненном всевозможной ложной информацией, нам необходима просеивающая эту информацию рассудительность. Рассудительность прежде всего проявляется в знании Слова Божия. Каждый христианин должен знать своего Бога и Его Слово. Через Слово Божие мы познаем самих себя, мы познаем истинный смысл жизни, сохраняем себя в мире от заблуждений и обмана. Недаром псалмопевец Давид написал: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Далее Слово Божье призывает нас к воздержанию. Именно в этом мире, где низкая мораль и потакание своим страстям и желаниям являются образом жизни большинства людей, Слово Божье говорит: «Имейте воздержание». То есть развивайте в себе способность владеть собой в любых обстоятельствах жизни. Служитель Божий не должен быть рабом плотских страстей. Жадность, объедение, отсутствие самодисциплины — все это порабощающие силы, от которых христианин должен быть совершенно свободным. Поэтому будем приносить плод воздержания. Плод Духа включает в себя также долготерпение. Дух Божий призывает нас быть долготерпеливыми в этом мире, насыщенным стрессом и всяческим давлением извне и изнутри. Долготерпение подразумевает полное доверие Богу во всех обстоятельствах, даже в таких, которые обычно доводят человека до упадка духовных сил, до потери надежды и упования. Долготерпение помогает человеку продолжать свой труд для спасения душ и тогда, когда отсутствует видимый результат его работы. Апостол Петр говорит, добавляя к этому: «Покажите в терпении благочестие». Да, благочестие в безбожном мире. Миром управляют разные человеческие философии и идеалы. Мир стремится достичь своих намеченных целей по-своему, своими методами, не Божьими. Благочестивый же человек наполнен всем Божиим, его мыслями, его желаниями и его целями. И каждый христианин стремится быть исполненным Духом Божиим. Библия призывает нас, живущих в мире, для которого характерна враждебность, также к братолюбию. Имейте любовь друг к другу в этом мире, который наполнен насилием и ненавистью. Истинный христианин даже в атмосфере неприязни и недоброжелательства проявляет любовь, потому что он сам испытал на себе любовь Божию. Библия говорит, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вы, возможно, скажете, что среди такого зла, насилия и жестокости невозможно всех любить. Да, человек сам не способен любить так, чтобы пожертвовать своим достоинством и амбициями. Так возможно любить только с помощью Божьей, потому что Бог есть сама любовь.
Библия говорит, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Если ты никогда не каялся в своих грехах и еще не принял Иисуса в свою жизнь как Спасителя и Господа, тебе прежде всего нужно это сделать. Чтобы Христос вошел в твою жизнь и стал твоим Господом, тебе необходимо лично пригласить Его. Без твоего согласия и без твоего личного приглашения ничто в твоей жизни не изменится. Все останется по-старому. Я прошу тебя сейчас сделать этот шаг с верой в молитве там, у своего радиоприемника. Дай Богу возможность проявить в твоей жизни свою силу и славу. Только Иисус может помочь тебе измениться так, что твоя жизнь начнет приносить прекрасный и добрый плод Духа.

Заканчивая нашу передачу, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Красник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Моя личная опора» на текст из книги пророка Михея, 7 главы, 7 стиха. «Бог мой услышит меня». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Обратите внимание, что у пророка нет и тени сомнения. Он не говорит ни «если», ни «но», «невозможно», но выражается прямо и определенно, как о таком факте, в котором он безошибочным образом убежден. «Бог мой услышит меня». О, какое блаженство, когда дитя Божье знает и чувствует, что воистину, в каком бы ином месте его не постигала неудача, он все-таки добьется успеха у престола. Если даже всякое дружеское ухо закроется для его слов, то все же друг из друзей услышит их. Попробуйте потерять уверенность в силе молитвы, и я не знаю, что у вас останется. Если вы вынуждены сказать «Бог мой не услышит меня», если это тот язык, на котором говорит ваш охваченный неверием дух, то ваше ахиллово сухожилие перерезано, и вы не сможете ни стоять с уверенностью, ни тем более бежать с радостью. Имея в виду молитву, вы имеете в вашем распоряжении несметные сокровища небес. Но если вы просите, сомневаясь, то вам придется убедиться в истинности предостережения. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вы должны знать с абсолютной уверенностью, что Бог есть и что Он воздает тем, кто усердно ищет Его. В противном случае вы не среди тех, кого Отец ищет для поклонения Ему. Чтобы быть крепким в Господе и в силе Его могущества, вы должны быть крепким на коленях. «Бог мой услышит меня». Эти слова вы должны знать наизусть. Бог, слышащий молитвы человека, это весьма обширная тема, и мне потребуется значительное время, чтобы поговорить в частности о том, чьи молитвы услышит Господь. Какие молитвы он услышит, и на каком основании мы считаем, что независимо от его ответа, он всегда нас слышит. Но будет намного лучше, если без всяких споров вы окажетесь в состоянии сказать самому себе, пусть другие говорят, что им угодно, и рассуждают по этому поводу, как им нравится, я же силою всеблагодатного духа убежден в том, что Бог мой услышит меня». Если в той степени, в какой вы отдаете себе отчет в самом себе, вы располагаете этой уверенностью, то ваши ноги утверждены на камне, и вам не нужно беспокоиться по поводу песка и тины. Эта уверенность, что «Бог мой услышит меня», лучше какой бы то ни было помощи от смертных людей. И она есть богатство более значительное, чем могли бы доставить нам все золотые рудники Индии. Я намерен проповедовать, исходя не только из этих немногих слов нашего сегодняшнего стиха, но также и из их родственности друг к другу. Место, занимаемое нашим стихом в священной книге, в высшей степени поучительно. Пусть же автор книги научит нас и сейчас. В первую очередь, я попробую порассуждать о результатах уверенности в силу молитвы верующего. Если он в состоянии правдиво сказать «Бог мой услышит меня», то для него отсюда проистекут самые благие последствия. Поразмышляем же о том, что может с ним случиться. Начнем с того, что в самые худшие времена Бог является прибежищем для верующих в Него. Читая данную главу, а именно седьмую главу книги пророка Михея, мы видим, что время тогда было удручающим. Люди испортились во всех отношениях. Не стало милосердных на земле. Нет правдивых между людьми. Правосудие стало открыто продажным. Взятки принимались без зазрения совести, и их даже требовали открыто. В деловых отношениях повсюду царила бесчестность. Лучший из них — как терн, и справедливый — хуже колючей изгороди. В семейной жизни не было ни верного друга, ни мужа, ни жены, ни сына, ни дочери. Вся страна развратилась. Видя все это, со слезами на глазах пророк не сумел найти ничего, что было бы достойным для его взгляда. И тогда он воскликнул: «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». Его убеждение в том, что Бог услышит его молитву, было его последним утешением, и оно заставило его закрыть глаза на зрелище вселенского зла и смотреть на небо, и только на небо. Если вы имеете веру в молитву, то в пасмурный и мрачный день вы найдете себе утешение во взирании на Бога, который есть блаженное солнце, от которого наступит более ясный день. Вместо того, чтобы поддаться сомнению, вы соберете всю вашу веру, которая в противном случае будет оставаться разбросанной среди людей, и полностью утвердите ее на Боге, который остается истинным, верным и святым. Те, кто имеют уверенность в молитве, имеют своих вечных посыльных у престола, ибо они обильно претерпевают от людского беззакония и потому ищут еще более обильные милости от Господа. Оказавшись в тяжелых обстоятельствах, такие люди прибегают к их Отцу, сущему на небесах, с просьбой о хлебе насущном. И если им дается много, то с той же равностью они молятся о том, чтобы их изобилие при этом было освящено свыше. В любом случае, верующий имеет весьма многочисленные причины для того, чтобы молиться, не переставая. Если у человека нет уверенности в молитве, обратится ли он к Богу в свой наитяжелейший час, равно как и в наисчастливейший? Станет ли искать избавление от зла или освящение в добре? Я думаю, нет. Мы обращаемся к Богу, потому что это Он призывает нас сделать это. Мы принимаем Его метод дарования нам благословений посредством молитв, потому что воспринимаем молитву как часть божественного промысла. Тот самый Бог, который определяет даровать нам то или иное благословение, определил также, что мы должны за это благословение молиться. Мы не ожидаем изменения воли Божьей, но веруем, что наша молитва есть часть Его воли. Молитва не противоречит нашему предопределению, но она сама есть ее часть. Подобно тому, как грядущие события бросают на нас свою тень, так и грядущая милость бросает на наши сердца желание молиться. То, что я должен молиться, есть в такой же мере божественный замысел, как и то, что просимое благословение должно прийти ко мне. Слово Господне, относящееся к верующему, это «зови, и я буду отвечать». Таким образом, промысел Божий подобен двустворчатым воротам. Наша молитва и Божий ответ на нее размещаются на одной петле предвечного замысла. Далее, если у человека нет уверенности в молитве, то в мрачное время он не будет взирать на Бога. Ища повсюду, в каких-нибудь других местах, он будет искать свет более низкой природы, которого он мог бы еще достичь. Если ухо Господне слишком высоко, или если сам Он слишком велик, или же слишком далек для наших просьб, то давайте в таком случае обращаться к твари. Мы должны вытаскивать из водоема, если мы не в состоянии получать от источника. А что еще нам остается? Если призыв к высшему и лучшему абсурден, то разве здравый смысл не вынудит нас оставить его, обратя наше упование на тех, кто нас услышит? Я знаю, что в Писании сказано: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою». И это заставляет меня чувствовать, что в уповании на Бога должна быть некая сила. Братья, плохо с нами обстоит дело, если воистину молитва для нас – это просто форма. Но нам нет нужды впадать в отчаяние, ибо наше положение не таково. Нам нет нужды бежать к святым или ангелам или друзьям, ибо истинно есть Бог, который слышит молитвы. Во все века святые обращали свои глаза к Господу Богу, и я не могу считать их безумцами. И однако, что может быть безумнее обращения к Богу, который не видит взгляды веры, не слышит голос моления, не в состоянии действенно откликнуться на упование поклоняющегося Ему? Возлюбленные, мы взираем на Господа во все времена, потому что Тот, Кто сотворил глаза, несомненно, и Сам видит. Тот, Кто сотворил ухо, определенно и Сам слышит. А Тот, Кто повелел нам молиться, не оскудеет настолько, чтобы не заметить нас. И по одной этой причине я торжественно заявляю: «А я буду взирать на Господа». Другое благословение, которое мы извлекаем из уверенности, что Бог слышит наши молитвы, заключается в том, что наши глаза научаются взирать на Бога с надеждой. Мы поворачиваемся к Господу не только потому, что не имеем другого убежища, но потому, что смотрим на Него с радостным ожиданием. Пророк говорит: «А я буду взирать на Господа, буду уповать на Бога спасение моего». Мы смотрим на нашего Бога не как на потерянную надежду, но как на верный источник нашего спасения. Многое берется от нас, но надежда всегда остается в ящике, принадлежащем не Пандоре, но Яхве. Одно из самых лучших наших благословений заключается в том, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Нашего Бога называют Богом надежды. Мы имеем надежду, что Бог услышит нас, потому что Он Яхве, Я есмь сущий. Мы знаем, что Он есть, и что Он может справиться с любым нашим бедствием, каким бы оно ни было. Даже в час смерти мы говорим: «И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя». Когда мы не в состоянии увидеть какое бы то ни было иное основание для надежды, мы находим хороший якорь-захват в обетовании Господнем. Так что восклицаем: «Только в Боге успокаивайся, моя душа, ибо на Него надежда моя». Ведь это именно Он производил столь частые избавления для Его молящегося народа, что мы жаждем Его милость, подобно людям, ожидающим утра. Воистину, это два отборных благословения – иметь право всегда обращаться к Богу и всегда взирать на Него с надеждой. Но пойдем дальше. Полная убежденность, вытекающая из уверенности в том, что Бог услышит наши молитвы, помогает нам ожидать с долготерпением. «Буду уповать на Бога спасения моего». Он может не ответить мне сегодня, но Он услышит меня. Завтрашний день может не принести мне ожидаемого избавления, но Он придет. Хотя бы посещение и замедлило, я все же буду ждать Его, ибо оно обязательно придет. А исходя из расчетов бесконечной премудрости, оно в действительности даже и не замедлит. Велика пунктуальность живого Бога. Он никогда не опережает свое время, но и никогда не опаздывает. Он не только присутствует среди нас, когда мы в нем нуждаемся, но мы находим, что Он – скорый помощник в бедах. Мы считаем ожидание благом, потому что не имеем страха перед разочарованием. Полное убеждение в том, что молитва будет услышана, позволяет нам сесть рядом с Яхве в пепле и благословлять Господа, который взял от нас то, что до этого дал. Оно позволяет нам укрепиться на ложе болезни и воспевать вместе с Иаковом: «На помощь Твою надеюсь, Господи». Он дает нам возможность ободряться в Господе среди праха нашего Сикелага. Он дает нам мужество войти с Иеремией в низкую темницу и тем не менее говорить «благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». Он дает нам право надеяться вместе с Ионой тогда, когда всякая надежда, казалось бы, погибла, пока мы, наконец, не засвидетельствуем. «Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Во всех затруднениях и при всех неудачах мы будем в состоянии терпеливо переносить волю Господню, если пребудем в твердой уверенности, что Господь слышит наши молитвы. Господь не удержит ни одного блага от тех, кто благочестив и ходит в истине. И поэтому, если наша молитва осталась без ответа, то только потому, что просимое нами не могло быть для нас действительным благом. То, что формально выглядит категорическим отказом, по существу может представлять собой полный и совершенный дар, если разуметь все наши молитвы как разновидности одной «Да будет воля Твоя». И это является постоянным коррективом для всего, просимого нами не кстати. Таким образом, если в нашей молитве мы не обретем Божьей воли каким-то одним путем, то обязательно получим ее другим способом, ибо мы всегда в самой глубине нашей души молимся, впрочем, не как я хочу, но как ты. Господь или даст нам то, о чем мы просим, или совершит для нас что-нибудь лучшее. Верьте в молитву с упорством, которое ничто не может поколебать. Стойте на том, что Он всегда слышит вас, и не давайте себе пошатнуться. Надейтесь всей вашей надеждой и уповайте до предела вашего упования. Не держите в себе притворной и ложной веры, но пусть твердым, торжественным, непоколебимым убеждением вашей сокровенной души будет «Бог мой услышит меня». Если теперь перейти к стиху, следующему за только что упомянутым, то мы получим другую серию мыслей, иллюстрирующих результат исполненного уверенности убеждения в том, что Бог слышит наши молитвы. Обратите внимание, как это убеждение помогает нам дать ответ нашим врагам. «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, Бог мой услышит меня». «Недруг увидел, как я упал и поспешил утвердить на мне свою ногу, но я не лежу перед ним отчаявшимся, готовясь принять гибель от его руки, потому что Бог мой услышит меня». С какой храбростью можем мы подвергнуть осмеянию саму насмешку или излить презрение на тех, кто нас презирает, даже если они и пребывают в рассвете славы, когда мы твердо уверены, что Господь слышит нашу молитву? Враги считают, что мы побеждены, что у нас нет никого, к кому мы могли бы обратиться за защитой, что нас никто больше не слышит, и способы, которыми они высказывают нам эти свои жестокие соображения, весьма искусны и изобретательны. Мы же отвечаем им смелым заявлением, что наш Небесный Отец услыхал наши вопли, и что рано или поздно Он даст понять это даже нашим врагам. «И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог твой?» Мы ведем битву, основанную на ожидании. Фабий ожиданием спас Рим, и мы также спасены надеждой, которая уповает на Господа и ожидает время верного обетования. Святой — это не Цезарь, горделиво изрекающий «Вени, веди, вечи». Пришел, увидел, победил. Донесения святого написаны пером долготерпения, и вот одно из них. «Я ожидаю Господа моего, душа моя ожидает Его, и на Слово Его я надеюсь». Мы из колена Гадова, о котором написано «Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». А как ободряющее вот это обетование, когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Нашим противникам лучше не смеяться, пока дело не подойдет к концу. У нас в запасе оружие, которое мы пока еще не применили, Это оружие – молитва. Мы откликаемся на их победные крики одной единственной фразой: «Бог мой услышит меня». Столы еще будут опрокинуты, попиравшие окажутся попираемыми, а плен сам станет пленником. Возможно, нам долго придется ждать, пока Господь разрешит спор вокруг Своего завета, но Он отомстит за Своих избранных, взывающих к Нему день и ночь, даже если Он и замедлит при этом. Что касается меня, то мое сердце совершенно спокойно под градом поношений, вызванных тем, что я защищаю истину Господню, ибо рано или поздно Он оправдает меня. И если Он не сделает это вскоре, то все же сделает это в конце концов. Более того, я счастлив ожидать это даже после своей смерти, ибо я знаю, что оправдатель мой жив, и что, хотя черви в могиле будут пожирать мое тело, все равно мой Господь оправдает меня и всех остальных, кто был верен Его истине. Но что бы стало с нашим долготерпением после нашего поражения? Чтобы мы ответили нашему противнику, если бы мы не были уверены в том, что без всяких сомнений Бог услышит нашу молитву. Мы отдали наше дело в Его руки, и теперь нас не поколебать ни сарказмом, ни насмешкой, ибо наше дело в безопасности, будучи охраняемо самим предвечным. Кривись же в ухмылке, философствующий скептик: «Бог мой услышит меня». Итак, наша уверенность в Боге, слышащем наши молитвы, питает нас яркой перспективой нашего восстановления, когда мы оказываемся повержены. Что говорит пророк? «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану». Что из того, что я подскользнулся? Что из того, что под тяжестью боли и страдания дух мой упал во мне? Что из того, что я сломлен и сокрушен? Я, тем не менее, могу молиться, и я молюсь, и Бог мой услышит меня. А значит, я поднимусь снова. О, блаженная мысль! Христианин может пасть весьма низко, но под ним мышцы вечные. Поскольку эти мышцы под ним, они остановят падение и поднимут нас вверх. Мы поднимемся, восстанем. И кто может сказать, каким высоким будет это восстание? Даже если мы упадем в могилу, да будет благословен Бог, мы не сможем упасть ниже. А затем последует восстание из мертвых, восстание к престолу. Мой дух ликует во мне при одной мысли о том, как убеждение, что Бог слышит наши молитвы, порождает в нас радостную уверенность, что мы не будем оставлены лежать в прахе, но обязательно поднимемся, отряхнемся и оденем наши прекрасные одеяния. Бог, пообещавший услышать нас, снова выведет нас из Вассана. Более того, Он снова выведет нас из глубины морской. Наша поверженность временна, но наше восстановление вечно. Мы вернемся поющими, и неприходящая радость будет на наших головах. Вера подвигает нас на моление, а моление подвигает все небеса к труду по извлечению нас из рва. Нас же самих оно подвигает к горнему. Твердое убеждение в том, что Господь слышит молитву, дает душе уверенность, что к ней придет свет. Пророк говорит: «Хотя я во мраке, но Господь — свет для меня». Это восхитительное ожидание проистекает из одной небольшой фразы: «Бог мой услышит меня». Если я погружен во тьму, я все же буду молиться. А так как Господь услышит меня, то Он дарует мне свет. Молитва зажигает свечи там, где их нет. Вопли и стенания угнетенного Израиля, хотя они едва ли были молитвами, тем не менее положили конец долгому мраку их египетского рабства. Петр лежит во тьме, скованный цепями, но церковь молится о нем, и свет вдруг возгорается в темнице. И ангел будет его своими прикосновениями и выводит на улицу к его собратьям. «Бог мой, свет мой!» Невозможно, чтобы христианин был во тьме и в то же время имел с собой своего Бога. Потому что если его Бог будет с ним, то вокруг него должен быть свет. Радость и утешение должны бить ключом в самой бесплодной нищете, если мы умеем молиться. Пустыня возликует, расцветет, как роза, если ноги мольбы коснутся ее. Говорят, что там, где ступила нога Тартара, трава усохла. Но мы можем сказать, что там, где земли касаются колени верующего, все становится плодоносящим. Да сохранит нас Бог в этом убеждении, ибо я повторяю, если это действует, то действует все. Если же в молитве больше нет силы, то религия превращается или в ничто, или в род фанатизма, или в шарлатанство священства. Если Божий ответ на молитву всего лишь праздная мечта, то кто же мы? Несчастные, одинокие дети, взывающие во тьме к Отцу, который нас не слышит. Несчастные дети, легко ввергаемые в ужасающий механизм событий, втягиваемые в него и им сокрушаемые, так как никакая отцовская рука не протянется, чтобы спасти нас. Мунго Парк, оказавшись в пустыне, воодушевился, когда увидел небольшой участок земли, покрытый мхом, ибо это говорило ему о том, что Бог близко. Но согласно современной теории, все это было заблуждением, так как Бог не вправе, не может и не будет вмешиваться в ход событий, отвечая на зов детей своих. Провозглашено царство закона, но законодатель остается вне нашей досягаемости. Мы взываем, но он не слышит. Никто, кроме старомодных фанатиков, не может представить себе, что он слышит нас. Или если каким-то образом он слышит, то все же вероятность того, что он ответит, еще меньше. Если по всему видно, что молитва получила ответ, то это простое совпадение, счастливая случайность, радующая набожный рассудок. Меня тошнит от подобных жестоких разговоров. Братья, мы знаем лучше. Мы уверены в действии закона, согласно которого наш Бог слышит наши молитвы. Мы, каждый из нас, лично уверены в том, что Бог мой услышит меня в той же степени, в какой мы уверены в том, что закон тяготения удерживает все на своих местах. Мы имеем личное провидение, личного Бога и притом личного Бога, слушающего наши молитвы. И мы поэтому убеждены, что все должно содействовать ко благу, и что мы должны выйти из тьмы, и что даже во тьме Господь будет светом, сияющим вокруг нас. Это поддерживает наш дух в самых великих бедствиях и дарует нам наше песнопение в ночи. Все это – результаты того, что мы твердо придерживаемся учения о действенной молитве. И для нас это самые превосходные результаты.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Моя личная опора».

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вам хотелось когда-нибудь прыгать с парашютом или спускаться на веревке вниз по отвесной скале? Или раскачиваться на трапеции под куполом цирка? Героиня нашего рассказа занималась всем этим и даже более того. Она была безрассудной любительницей острых ощущений до того рокового дня, когда все вдруг внезапно изменилось. Но, несмотря на это, она смогла подняться к новым высотам, когда ее сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Это будет не труднее, чем на тренировке. Только сейчас ты будешь прыгать по-настоящему с высоты 3000 футов. После того, как выйдешь из кабины, держись за распорку, пока я не дам сигнал, а затем прыгай, оттолкнись как следует и не забудь сосчитать до 5, прежде чем открыть парашют. Если основной парашют не раскроется, отрежь его и воспользуйся запасным. Есть вопросы?
1: Нет, нет вопросов.
0: Ну все, пора прыгать. Открыть дверь!
2: Я готова!
0: Стой! Пошла!
3: Этот прыжок был для девушки первым шагом в непрестанном поиске приключений, связанных с риском для жизни. Но несмотря на то, что ей пришлось пережить тяжелейшую травму, она нашла надежную опору и смогла выстоять. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Вики Бейкер.
4: Тот первый прыжок, который я совершила в 17 лет, убедил меня, что я нашла именно то, чего мне так недоставало в жизни – удовольствие от острых ощущений. Я прыгала с парашютом 300 раз и большую часть прыжков совершила с командой парашютистов Колорадо, в которую меня взяли в 22 года. Я уже не могла жить без этого ощущения полета, когда с замиранием сердца выпрыгиваешь из самолета и летишь в молчаливую бездну, постепенно замечая, как маленькие пятнышки на земле превращаются в фигурки людей.
5: Ой, классное!
2: Да, надеюсь, погода будет такой же хорошей и завтра во время воздушного шоу.
5: Вики, тебе бы следовало попробовать трапецию.
2: Да ты серьезно? Как в цирке воздушные гимнасты?
5: Да, публика будет в шоке.
2: Ты что, прямо здесь, в Денли?
5: Ну, конечно. Почему бы тебе не прийти в среду и не попробовать?
2: Ай, ну это очень опасный номер. Настолько опасный, что я не в силах от него отказаться.
6: Привет, как у тебя дела?
4: На первой тренировке с командой я с восхищением следила за ребятами, которые удачно приземлялись. Я заметила Гарри, но стеснялась подойти и заговорить с ним. Он был старше меня на 12 лет. Через несколько недель я устроила вечеринку и пригласила всех наших парашютистов. Пока остальные угощались, мы остались с Гарри вдвоем на кухне.
7: Ну, как тебе трапеция?
4: Очень нравится. Знаешь, меня всегда тянуло на приключения. В 9 лет, помню, я хотела велосипед с одним колесом. Но родители согласились купить его только когда мне исполнилось 10.
7: О. И ты смогла научиться ездить на нем?
4: Следы от колеса велосипеда оставались на стенах при каждом моем падении, но я все-таки научилась.
7: Да на нем нужно держать равновесие, так же, как и на трапеции.
4: Я уже не один год мечтаю о трапеции, Гарри.
7: Правда?
4: Да.
7: Я тоже. Послушай, Боб пригласил нас всех послезавтра прийти позаниматься на тренажере.
4: На каком тренажере?
7: Послезавтра мы и узнаем об этом. Они с женой использовали его в своем номере в цирке.
4: Неужели? Это будет здорово! Я не могу дождаться!
7: Я не могу, я с этим...
8: Так все, ребята, все!
9: Путается у меня в ногах.
8: Я говорю, тихо! Кто следующий? Вики, ты?
2: Да, конечно.
8: И запомните, самое главное, согласованность действий. Тяните канат, чтобы раскачать второй шест.
7: Ну,
8: да, так, хорошо,
7: ну, это
8: молодцы,
7: понятно.
8: Ребята, молодцы.
2: Как здорово.
8: Постоянно следите за положением тела, особенно по отношению к матам. Если приземлишься на голову, сломаешь шею.
7: Трудно работать в цирке, Боб.
10: Ну еще бы. Нужно тренироваться 3-4 раза в неделю, чтобы научиться самому простому.
4: Но все это больше похоже на развлечение, чем на работу.
8: Нет, это не развлечение. В цирке много тяжелого рутинного труда. И если вы к Рождеству освоите несколько трюков, тогда сможете выступать у меня.
4: Мы с Гарри встречались несколько месяцев. говорили в основном о трапеции. Много тренировались, чтобы подготовить достаточно номеров для гастролей.
8: Вам нужно быть настоящими артистами. В то время, как ты, Гарри, будешь смешить публику, Вики должна показывать класс. Вы дополняете друг друга, ясно?
4: Да, и не забывать про согласованность действий.
8: Правильно.
4: Как все это интересно.
8: Но вам придется выполнять много черной работы, терпеть множество неудобств.
4: Но игра стоит свеч.
8: Все будет зависеть от вашей настойчивости. Но я верю, у вас должно получиться. Вы подходите для этого дела.
7: И где же мы будем выступать для начала?
8: Это будут небольшие представления на Среднем Западе.
4: Когда мы начали работать вместе в апреле, мы и не думали о браке. Нашей целью был цирк. Гарри встречался с другой девушкой. Работая вместе, нам приходилось несладко. Однажды мы проехали 900 миль из одного города в другой, чтобы дать там представление. Сразу же после прибытия пришлось перетаскивать на сцену и устанавливать все оборудование. И это было обычным явлением.
7: Это просто конец.
4: Столько работы, тащить все сюда.
7: Ах, работа есть работа. Как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
4: Но я не думала, что придется быть грузчиком.
7: Боб же предупреждал нас. Ждут не только игры и развлечения. Наверное, в большом цирке легче. Там не приходится столько таскаться с железом.
4: А мне все равно. Я рада прежде всего тому, что кончились эти бесконечные тренировки, и мы уже выступаем перед публикой.
7: Смотри, как устланы трибуны.
4: Держу пари, сегодня будет много народу.
7: Волнуешься?
4: Пока нет. Но подождем до завтра.
7: Мне нужно будет спросить Тома, как расположить оборудование.
4: Смотри! Он едет на своем грузовике прямо сюда. Какие же мы с тобой болваны!
7: Нам нужно еще многому учиться.
4: На следующий день состоялось выступление. Наш номер был последним в программе. Под барабанную дробь в облаке дыма мы прошествовали из-за сверкающего серебристого занавеса на арену. Гарри исполнял роль клоуна, а я выступала в роли очаровательной девушки, бесстрашно летавшей под куполом на огромной высоте. Наш номер закончился под бурные, оглушительные аплодисменты. К следующему сезону мы подготовили еще один номер, просто уникальный, и снова отправились в турне. Сначала мы ездили и спали в фургоне Гарри, потом он купил автобус, который стал нашим домом на колесах. К тому времени мы уже были влюблены друг в друга. И 10 июля мы поженились. А свадьбу сыграли во дворике дома моих родителей.
5: Вики, какая у вас красивая свадьба.
4: Спасибо, Боб. Знаешь, мы собирались пожениться в Торонто, прямо в цирке.
5: Да?
4: Да.
5: Но это было бы необычно. Почему вы отказались?
4: Мои родители хотели, чтобы мы поженились здесь, в Денвере.
7: И все равно они не знали, чего от нас ожидать.
5: Наверное, боялись, что заглянут ваши ненормальные друзья-парашютисты, да?
4: Или что мы пригласим львов, тигров и слонов из цирка.
5: Но при желании вы могли бы произнести клятву верности, раскачиваясь на трапеции.
4: К сожалению, наш дворик слишком мал для этого.
7: Да она уже его измеряла.
5: Да вы просто созданы друг для друга.
4: Следующие 2 года мы с Гарри провели во Флориде, каждый день репетируя номер с трапецией во дворе у друзей. Весной, переехав в Денвер, мы продолжали тренироваться у других знакомых. Номер был уже почти готов. Но 25 мая, отрабатывая прыжок в 2,5 оборота, в какой-то момент я сорвалась и упала прямо на голову. Когда страховочная сетка перестала качаться, я не смогла двинуться. Пока я ждала прибытия скорой помощи, у меня в памяти всплыли детали несчастного случая с Джонни Эриксоном. Я как раз читала об этом. Меня отвезли в ближайшую больницу. Сделали рентген. Врачи сказали Гарри, что я на всю жизнь буду парализована и прикована к постели.
7: Вики, у тебя диагноз паралич.
4: Паралич?
7: Врач сказал, что это неизлечимо.
4: Да что он, бог, что ли? Гарри, ты помнишь того парня, который сломал себе шею в Торонто? Разве он не поехал в Бразилию и не вылечился?
7: Да, в Чили. Да-да, его вылечили. Он снова работает под куполом. Но мы же не знаем, какой у него был диагноз.
4: Я вылечусь, Гарри. И мы снова будем работать с нашими воздушными номерами. Мы же подписали контракт на следующие годы и не имеем права нарушить обязательства.
7: Вики, мы должны победить эту болезнь.
4: Если я очень постараюсь, то обязательно выйду из этой больницы на своих двоих. Я еще покажу этому врачу, на что способна. Когда мы будем выступать здесь, в Денвере, пришлю ему билет на представление. Я пыталась излечиться, как только могла, но улучшений не приходило. Постепенно мы перестали говорить о выздоровлении, о номере с трапеции и вообще о будущем. Я вслух не говорила о своих страхах, надеясь, что если мысленно хорошенько сосредоточусь на болезни, то паралич отступит. Мы решили сделать еще одно обследование.
6: Скажите, пожалуйста, у вас раньше не было сотрясения мозга?
4: Было прошлым летом, когда я впервые сорвалась с брусьев.
6: И были какие-то последствия? Повышенная температура, головные боли?
4: Нет, доктор, совершенно ничего.
6: Это хорошо, это просто замечательно. Мы введем специальный краситель, сделаем рентген, посмотрим, насколько быстро почки выведут краситель из организма. Сейчас начнем. Вы не беспокойтесь, все будет нормально, расслабьтесь.
4: Мой организм дал патологическую реакцию на краситель. Остановилось дыхание и сердце. Потребовалось около часа, чтобы вернуть меня к жизни. Я чувствовала, как несправедливо было то, что случилось со мной. Когда меня наконец выписали из больницы, мы с Гарри перебрались в город и сняли там квартиру. Я была совершенно беспомощной и потеряла всякие надежды на лучшее.
7: Вики, ты хочешь что-нибудь поесть?
4: Нет. Гарри, я больше не хочу так жить.
7: Я ни в чем тебя не виню.
4: Давай посмотрим правде в глаза. У меня всегда будут проблемы с питанием, головокружение и рвота. Я буду все время прикована к инвалидному креслу и нуждаться в няньке. И мы ничего не сможем изменить.
7: Да.
4: Ты сможешь помочь мне найти легкий способ уйти из жизни?
7: Но, Вики, да, хорошо.
4: А что ты будешь делать после моей смерти?
7: Не знаю.
4: Тот мужчина, который отказался от трубки с питанием. Я слышала, он отказался и от приема воды тоже.
7: Но умирать от жажды очень мучительно.
4: Тогда давай забудем об этом.
7: Вики, мы что-нибудь придумаем. У меня есть идея. Мы можем поехать в горы, и я прикреплю шланг от пылесоса к выхлопной трубе. Все, что мне нужно будет сделать, это просунуть другой его конец в окно машины. Мне кажется, так будет проще всего для нас обоих.
4: Ты что? Тебя арестуют за это?

0: через 8,5 недель я больше не в силах была терпеть мучения.
1: Чем я могу тебе помочь?
0: Гарри, возьми опять меня в фургон. На этот раз мы возьмем другой шланг, и все получится.
1: Да, хорошо. Я позвоню брату и предупрежу его, чтобы наша смерть для него не оказалась неожиданностью.
0: Только не дай им себя отговорить.
1: Разумеется.
2: Алло! Барб, это Гарри! Да-да! Боб дома!
3: Да?
2: Ну, послушай, да-да, я звоню, чтобы сказать ему, Вики и я решили уйти из жизни вместе, поэтому мы решили поехать в горы и умереть. Я просто хотел предупредить об этом Боба заранее. Да, хорошо. Я уже подумал об этом. Вики, давай поспешим, а то она может нам помешать.
0: Через несколько минут мы уже выехали из дома. Но как только свернули на шоссе, нас остановила полиция. Это Барб вызвала ее. Гарри посадили на 10 дней в тюрьму, а меня закрыли на 6 недель в психушку. Однажды ночью я лежала в полном отчаянии. Я была не способна даже покончить с собой. Тогда я впервые обратилась в молитве к Богу. Боже, существуешь ли ты на самом деле? Я не знаю, как мне быть. Я не могу умереть. Но я не хочу больше жить. Я не хочу. Я не в состоянии ничего делать сама. Мне нужна помощь. Прошу. Помоги мне. И после этого я впервые за много времени смогла заснуть крепким, здоровым сном. С того момента я начала обращать внимание на других больных на нашем этаже.
1: Как ты себя чувствуешь, Вики?
0: Я опять очень хорошо выспалась. А как ты себя чувствуешь?
1: Хорошо.
0: Гарри, врач сказал, что меня скоро выпишут. Я хотела бы поступить в университет и закончить его по специальности социолог.
1: Звучит очень смело.
0: Я хочу помогать другим решать их проблемы. Знаешь, я заметила, что большинство пациентов здесь не имеют никаких физических травм. Но у них в жизни трудности еще больше, чем у меня.
1: Вики, понимаешь, чтобы сохранить для тебя пособие, мне придется отказаться от работы.
0: Я знаю. Я не была застрахована.
1: Вики, у меня не будет с тобой будущего. Извини меня, но я собираюсь уйти. Я буду с тобой до весны. За это время подготовлю все в доме, чтобы ты смогла жить одна.
0: Это были дни самых трудных испытаний.

0: Я училась жить сама. Так, совсем одна, я прожила 2 года. Но однажды вечером ко мне пришла помощь, которую я совершенно не ожидала. Я тогда даже и не догадывалась, что отныне моя жизнь пойдет по-другому.
1: Не ожидали?
0: Нет, не ожидала. С вашим именем Мэй Лин думала увидеть изящную девушку с черными волосами.
1: С чего мы начнем?
0: Так, сначала я объясню, что нужно делать, а затем вы сможете перенести меня с кресла в кровать.
1: Замечательно. Как я поняла, вы учитесь в университете?
0: Да, мне нужно готовиться сегодня, завтра у меня экзамен.
1: Я восхищаюсь вашим мужеством.
0: Спасибо. Я хотела бы вас попросить, прежде чем уйти сегодня вечером, не забудьте, пожалуйста, включить свет, чтобы я могла видеть телефон. Потому что в первую ночь, когда я осталась одна, сиделка забыла это сделать, и я нечаянно включила сигнализацию.
1: А почему вам не приобрести ночную лампу, которая бы включалась на ночь автоматически?
0: Хорошая мысль! Спасибо за предложение.
1: Господь каждый день всячески мне помогает. Не знаю, что бы я делала без него.
0: Ой, только не это. Я не могу терпеть, когда меня достают с религией. Помню, лет 15 назад... Да, 15. У меня было одно свидание. И парень пришел с Библией в руках.
1: Он явно перестарался.
0: Он спросил меня, спасена ли я, но я не понимала, о чем он толкует. Мне не хотелось, чтобы мне навязывали веру в Бога, как больному лекарство, и я отослала его подальше.
1: Иисус никому не навязывал веры, он просто любил людей, и этим помогал им прийти к Богу.
0: А как вы считаете, он мог бы прыгать с парашютом?
1: Я думаю, он с тобой рядом каждую минуту. Еще до свадьбы мы с мужем накопили денег, чтобы совершить прыжок с парашютом. Но у Господа были другие планы. У нас появились дети, и деньги пошли на другое.
0: Знаете, сейчас в парашютах для обучения используют сдвоенные ремни, так что инструктор и ученик могут прыгать вместе. При этом инструктор может тянуть вытяжной трос, управлять куполом и приземляться без помощи ученика. Знаете, что это означает?
1: Что?
0: Это означает, что я снова смогу прыгать.
1: Вы серьезно?
0: А почему бы и нет? Уже через несколько недель мы с Мэй Лин стали друзьями. Она не старалась быть навязчивой в своей вере, но в разговоре то и дело употребляла слова «Господь», «Бог», «Иисус». А еще спустя 2 месяца мы вместе посетили новую церковь неподалеку от моего дома.
1: Мне понравилась эта церковь. А тебе?
0: Мне тоже. Знаешь, Мэй Лин, я не думала, что Богу известен смысл нашей жизни.
1: Иногда ему приходится привлечь наше внимание, прежде чем мы захотим его услышать.
0: Раньше я всегда считала, что жизнь не имеет смысла без острых ощущений. Но сейчас я испытываю истинную радость в душе.
1: Это Господь! Он сказал, я пришел дать вам жизнь и жизнь с избытком.
0: Он действительно существует? Мэй Лин, я хотела бы узнать о нем побольше.
1: Это очень здорово, Вики!
0: Через 6 месяцев образовалась небольшая группа по изучению Библии, которая собиралась именно у меня из-за того, что я не могла ходить. Мы в течение 2 лет изучали Слово Божие. За это время я осознала необходимость спасения и вручила свою жизнь Господу. Бог указал мне цель в жизни и тем самым дал больше радости и покоя, чем когда-либо прежде. Я писала десятки писем заключенным, другим инвалидам и друзьям-христианам по всему миру. Каждое утро, просыпаясь, я с удивлением спрашивала себя. Я разбита параличом, но откуда столько радости? Всем этим Я обязана Иисусу, принесшему себя в жертву, чтобы сделать меня свободной. Дорогие друзья, Он действительно существует. –

Друзья, если вы сломлены обстоятельствами, мы надеемся, что история Вики воодушевит вас и вернет надежду. И если вы еще не доверили свою жизнь Христу, то почему бы не сделать это прямо сейчас? В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 24.

Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду, и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь. И которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в поила и побежала опять к колодезу почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу и сказал: «Благословен Господь Бог господина моего Авраама,
который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мною этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника, и сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним, и предложена была ему пища. Но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». Он сказал: «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и верблюдов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него, и взял с меня клятву, господин мой, сказав: «Не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего к родственникам моим и возьмешь жену сыну моему». Я сказал господину моему: «Может быть, не пойдет женщина со мною?» Он сказал мне: «Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». И пришел я ныне к источнику и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет подчерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего». Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула воды, и я сказал ей: «Напои меня». Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: «Пей, и верблюдов твоих я напою». И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: «Чья ты дочь?» Она сказала: «Дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка». И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И преклонился я и поклонился Господу, и благословил Господа Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне: намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми ее и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели, и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали.
Когда же встали поутру, то он сказал: «Отпустите меня господину моему». Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хоть 10, потом пойдешь». Он сказал им: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел. А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Раи, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел: вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Глава 25. И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана, и Акшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шауха. И Акшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыны Мадиана – Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все сии сыны Хитуры. И отдал Авраам все, что было у него Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цахара, хитиянина, которое против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетов. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Раи. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их. Первенец Измаилов – Наваиов, за ним Кидар, Адбиел, Мифсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фима и Етур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их в селениях их, в кочевьях их – это 12 князей племен их.
Лет же жизни Измаиловой было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». Отсего дано ему прозвание Эдом. Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исав первородство. Глава 26. Был голод в земле сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать: «Жена моя, чтобы не убили меня», думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом.
Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя! Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода!» И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодезь, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Версавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». И он назвал его Шива, посему имя городу тому Бершива до сего дня.
И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беера, хетиянина, и Васимафу, дочь Елона, хетиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке. Глава 27. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой!» Тот сказал ему: «Вот я!» Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя пред лицом Господним пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят, и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила в руки Иакову сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Тот сказал: «Вот я! Кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос Иакова, а руки Исавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его и сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему:
подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковым, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел? И я благословил его, он и будет благословен». Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал Исав: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал он: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего, Иакова, и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день
лишиться обоих вас. И сказала Ревека Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?» Глава 28. И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила арамеянина, к брату Ревеке, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». И что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его, и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И
И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».

0: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Мы изучаем Библию. Присоединяйтесь к нам. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: В Ветхом Завете описано 4 главных избавления, пережитых еврейским народом. Первое избавление было совершено через Иосифа, который спас еврейский народ от вымирания, вызванного голодом. Второе избавление описано в книге «Исход», когда Моисей избавил людей от тирании и рабства в Египте. Третьим избавлением является возрождение от вавилонского завоевания. Ездра и Неемия были лидерами этого избавления. Книга «Есфирь» описывает четвертое избавление Божьих людей. Наш обзор исторических книг Ветхого Завета, который начался с обзора книги Иисуса Навина, заканчивается книгой «Есфирь». Книга «Руф» и книга «Есфирь» описывает истории женщин, которые внесли большой вклад в работу Господа. Книга «Руфь» рассказывает нам о женщине, не еврейке по национальности, которая стала женой еврея по имени Ваоз. Авид, сын Руфи и Ваоза, являлся дедом Давида. Руфь, Ваоз и Авид были включены в генеалогическое дерево Иисуса Христа, которое описано в первой главе книги Евангелия от Матфея. Таким образом, Руфь совершила большой вклад в величайшее чудо, описанное в Библии – приход на землю Мессии. Книга «Есфирь» описывает историю еврейской женщины, ставшей женой мужчины, который не был евреем по национальности. Есфирь спасла еврейский народ от геноцида. Она сохранила родовую линию, включающую Руфь и Ваоза, через которую на землю пришел Мессия. Книга «Руфь» является красивой историей любви, а книга «Есфирь» – драмой. Книга «Есфирь» может быть инсценирована в виде пьесы. Талантливый драматург на основании книги «Есфирь» может написать замечательную пьесу. Я хотел бы представить обзор книги «Есфирь» так, как если бы это и была пьеса. Первое действие могло бы называться «Персидский пир». Пир был сделан для 127 персидских провинций, которые входили в состав Персидской империи. Главным действующим лицом здесь является царица, утратившая свое положение царицы. Ее звали Астинь. Ее муж был Артаксеркс. Действия разворачивались в 482 году до нашей эры. В период царствования царицы Астинь происходило празднование, которое длилось 6 месяцев. Вы можете думать, что вы видели многие празднования, но это длилось на протяжении 6 месяцев и недели. На этом праздновании было только одно ограничение. Никто не должен был пить больше, чем он хотел. Царица Астинь находилась с женщинами, которые развлекались отдельно от мужчин.

Царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно». Мимухан также написал царю следующее: «Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские и не отменяются о том, что Астинь не будет входить перед лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышит об этом постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого». Царь и князья нашли эту идею рациональной. Таким образом, Артаксеркс, следуя совету Мимухана, разослал по всем 127 областям письма и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. Поэтому первая сцена пьесы демонстрирует свержение царицы. Вторую сцену первого действия я назвал бы «Персидская пышная процессия». Эта пышная процессия охватила 127 областей. В наши дни такая процессия называлась бы обыкновенным конкурсом красоты. «И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали ему красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц, красивых видом, в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гигая. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Астинь». Библия говорит, что угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Таким образом, этот конкурс красоты проводился по всей Персии. Его можно было сравнить с воинской повинностью. Изучая историю древности, мы видим, что императоры, подобные Артаксерксу, имели по два гарема. Вы можете удивиться, как эти древние правители имели сотни жен. Соломон, например, имел 700 жен и 300 наложниц. Вы можете про себя подумать, что иногда вы даже не можете найти общий язык, не можете справиться с одной женой, и вы удивитесь, как кто-то мог иметь 1000 жен. Но отношения, царившие между древними правителями и их женами, совсем не похожи на отношения, которые вы имеете со своей женой. В древности у монарха было два гарема, мы можем называть их гарем А и гарем Б. Это было очень жестоко. Первое время, после того, как женщины были призваны, они жили в гареме А, где они были подвержены тщательному уходу, их обучали искусству красоты. Этот период мог длиться на протяжении многих месяцев и даже года. Но должна была наступить самая важная ночь, когда они будут вызваны царем провести с ним ночь. Каждая женщина должна была провести одну ночь с царем. И когда наступал такой момент, каждой женщине предоставлялось право выбора наряда, драгоценностей и всего, что она пожелает. Вечером женщину приводили в покои императора, и на следующее утро она возвращалась в гарем Б. Эта женщина должна была жить в гареме Б после этой ночи на протяжении всей своей оставшейся жизни, кроме тех случаев, когда она особо понравилась правителю, и он вызывал персонально ее снова. Но чаще всего царь был таким пьяным, что он даже не помнил, с кем он провел ночь. С точки зрения правителя, единственной целью всей жизни каждой женщины является ночь, проведенная с ним. В нашей пьесе мы встречаемся еще с одним действующим лицом по имени Мардохей. Мардохей являлся иудеянином, который был захвачен в плен после вавилонского завоевания Иерусалима. У Мардохея была хорошенькая племянница, родители которой были убиты после поражения Иерусалима. Мардохей воспитывал эту молодую девушку как собственную дочь, хотя она и была его племянницей. Эта молодая девушка была неописуемо красива. Согласно еврейским традициям, самый старший из выживших родственников мужского пола становился главой семьи. Поэтому племянница Мардохея делала все, что он говорил ей делать. Мардохей был шокирован, когда Есфир призвали принимать участие в конкурсе красоты, и затем, когда ее забрали в гарем А. Мы читаем, что обеспокоенный Мардохей каждый день приходил к гарему в надежде узнать что-то про Есфирь. Я уверен, что Мардохей был очень взволнован. Мардохей дал указание Есфир не говорить, что она еврейка. Есфирь была послушна Мардохею. Позднее мы увидим, что эти события окажутся Божьим провидением в жизни Есфирь. В этой красивой драме мы можем наблюдать другое Божье провидение. Однажды Мардохей в канцелярии, где он работал, подслушал разговор двух мужчин, которые замышляли убийство императора. Мардохей рассказал своим начальникам о сценарии убийства. Таким образом, жизнь императора была спасена, а два злоумышленника были заживо посажены на кол. Благой поступок Мардохея был записан в летописи царя. Однако императору никогда не показывали этой записи, и Мардохей не получил никакого вознаграждения. Это случилось, вероятно, из-за того, что он был евреем. Мы увидим, что это событие также было важным Господним провидением в жизни Есфирь. Однажды пришло время, когда Есфирь была призвана провести ночь с Артаксерксом. Есфирь понравилась самому могущественному человеку в мире более, чем все другие девушки, участвующие в конкурсе красоты. Артаксеркс возложил корону персидской царицы.

волосы на голову Есфирь. Таким образом, Господь поместил молодую еврейскую девушку на трон Персидской империи. Годами позже пасынок Есфирь даст позволение Неемии вернуться в Иерусалим и воздвигнуть вокруг города стену. Вы можете удивиться, почему император был так расположен по отношению к Неемии. Это случилось, вероятно, потому, что Есфирь, его мачеха, очень повлияла на него. Третью сцену второго действия я назвал бы персидским искуплением. Сейчас мы с вами рассмотрим отрицательного героя нашей драмы. Им является Аман, который был премьер-министром в те дни в Персии. Аман требовал, чтобы каждый день, когда он идет по улице, все кланялись ему. И все люди действительно кланялись Аману, кроме одного, которого мы могли бы назвать премьер-министром Господа. Этим человеком был Мардохей. Мардохей был очень преданным Господу, и он жил в соответствии с Божьей заповедью «Поклоняйтесь только единому Богу». Поэтому Мардохей не кланялся Аману. Мардохей готов был заплатить за последствия своей преданности Богу своей жизнью. Но я уверен, что Мардохей не был готов к реакции Амана, когда он отказался кланяться ему. Аман был настолько разгневан, когда Мардохей отказался поклониться ему, что послал служащих требовать от него объяснений. Когда служащие вернулись, они ответили, что Мардохей является евреем. В тот вечер Аман уговорил императора издать закон, который не подлежал изменениям. Этот закон гласил, 28 февраля следующего года каждый еврей на земле должен быть предан смерти. Аман хотел убить не только Мардохея, но и всех евреев на земле. Аман и император должны были назначить день геноцида для евреев. Этим днем было назначено 28 февраля. И в наши дни до сих пор празднуется поражение замысла Амана истребить всех евреев. Когда Мардохей узнал о новом законе, он разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. Каждый еврей должен был быть убитым из-за решения Мардохея не кланяться этому ужасному человеку, Аману. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев. И пот, и плач, и вопль, и вретище, и пепел служили постелью для многих. Мардохей отчаянно пытался встретиться с Есфирь. Он попросил ее ходатайствовать перед царем за всех евреев Персидской империи. Есфирь послала сообщение Мардохею, в котором она писала: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я уже не звона к царю 30 дней». Затем Мардохей написал великое послание Есфирь. Он написал: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнет. И кто знает, не для этого ли времени ты и достигла достоинства царского». Есфирь в ответ написала Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью, и я со служанками моими тоже будем поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Я считаю это великий поступок. Эти слова свидетельствуют о величии Есфирь. Однажды в Родезии чернокожий мужчина был избран премьер-министром. Он стал противником политики, которая проводилась против чернокожего населения в те дни. Он знал, что ранее все, кто восставал против этой политики, были убиты или отосланы в лагеря для заключенных. Он, конечно же, не хотел испытать такого, но он также не хотел, чтобы его семья испытывала дискриминацию. Он молился, как он никогда не молился до этого, чтобы Господь помог ему стать первым чернокожим министром в этой стране. Он действительно решил принять на себя такую ответственность со всеми ее последствиями. Другими словами, можно сказать, что он для себя решил: «Если погибнуть, погибну». Позднее его друг спросил, что им руководило, когда он принял такое решение. Абель Массарелла, который стал первым чернокожим премьер-министром страны, сказал: «В то время, когда я молился о своем решении, мой друг дал мне стихотворение. Стихотворение называлось „В любом случае, соверши это“. В этом стихотворении заключался следующий смысл. Люди являются нерациональными, нелогичными и эгоистичными созданиями, но люби людей, несмотря ни на что. Если ты будешь поступать хорошо, люди все равно обвинят тебя в эгоизме и в том, что ты извлекаешь выгоду для себя. Если ты добьешься успеха, то у тебя будет много друзей, фальшивых друзей, но зато настоящих врагов. Но, несмотря ни на что, добивайся успеха. То хорошее, что ты совершаешь сегодня, будет забыто завтра, но, несмотря на это, твори добро. Честность и порядочность делают тебя уязвимым, но оставайся порядочным и честным, несмотря ни на что. Величайшие люди с величайшими идеями могут быть уничтожены ничтожными людьми. Но ты оставайся великим человеком. То, что ты создавал на протяжении многих лет, может быть разрушено за одно мгновение, но твори это, несмотря ни на что. Людям действительно нужна помощь, но они могут противиться тебе, если ты им помогаешь.
Но, несмотря ни на что, помогай людям. Несмотря на то, что ты отдаешь миру лучшее, что имеешь, мир может возненавидеть тебя. Но ты не сдавайся и продолжай дарить миру только самое лучшее. Это стихотворение является великим. Это стихотворение подтолкнуло этого человека принять очень сложное решение. Он должен был пожертвовать очень многим. Есфирь тоже приняла подобное решение, которое говорило о ее величии. Мне очень жаль, но на этом мы должны заканчивать наше занятие. Присоединяйтесь ко мне на следующем занятии, когда мы завершим рассмотрение этой великой истории и одного из самых великих Божьих произведений, описанных в Библии. Если мы любим Господа и мы призваны в соответствии с Его целью, то мы всегда можем уповать на поддержку Господа, которую Он обещал нам предоставить. В книге послания к римлянам, 8 главе 28 стихом написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы с вами увидим, как эта истина была продемонстрирована на примере жизни Есфирь. Всего вам доброго!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

у обрыва. Шел человек по тропе у обрыва, самоуверенно и горделиво, но вдруг оступился и камнем во враг, где смерть к нему вышла, как тайный враг. Как пух одуванчика жизнь отлетела, в грязи распласталось бездушное тело. Рукою зажал он соломы пучок, сорвавшись, хватался за что только мог. О чем говорит этот горестный случай? Вся жизнь наша — это дорога над кручей. За что ж ухватиться надеждой рукой на жизненном склоне в момент роковой? За безнадежность схватиться — надежно ль? За отчаяние держаться — возможно ль? Или за неверье соломинку — нет? Нужен несчастному лучший совет. Христос приходил в этот мир, чтоб могли мы над пропастью зла, у обрыва могилы, над бездной соблазна, в опасных местах держаться покрепче за руку Христа.

Не спеши, себя останови. Слышишь ли, звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефесской. В тех коротких фразах грусть и боль поселились вовсе не случайно. Ты оставил первую любовь и забыл, каким ты был в начале. О тебе скорблю я каждый день, возвращенья жду, но все напрасно. Отчего, скажи мне, как и где искорка любви твоей погасла? Ты имеешь христианский вид, трудностей, усталости не зная, только труд, что сделан без любви, ничего в глазах моих не значит. Оглянись на прожитые дни, отыщи все памятные даты, где порвалась та святая нить, что соединяла нас когда-то. Охлаждение можно ли терпеть? Будет горьким для тебя прощанье. Может быть, последний раз к тебе я сегодня тихо обращаюсь. Осознай, себя останови, не тебе ль прозвучало веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефесской.

костра. Вдохновенно, радостно и звонко лился над лиманом наш напев. Мне казалось, что и месяц тонкий отражался в нем и тоже пел. И стремлением одним объяты мы стояли все плечо к плечу. В этот миг я знаю, брат за брата душу б отдал, не страшась ничуть. А костер, зажженный всеми нами, лишь один горел в ночной тиши, рвалось вверх и звало к небу пламя, и мы знали, там мы будем жить. Сколько было их минут вечерних, когда, скорби мира позабыв, в настоящем радостном общенье были мы, и Бог меж нами был. Вдохновенно, радостно и дружно льется над лиманом наш напев. Знаете, нам очень-очень нужно вот так рядом быть и вместе петь.

Душа, я живу в коротком промежутке, радость жизни глушит смерть и страх, и порою мне представить жутко, что я прах бездумных, только прах. Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертный жизни сгусток, ведь душа — частица божества. Без ума, без воли и без чувства не создать романов и машин. Нет науки, практики, искусства без живой и творческой души. Есть душа, в пульсации артерий жизнь бежит, как ток по проводам. Есть душа, я в это твердо верю, древо жизни видно по плодам. Без надежды жить нельзя на свете, и без света зрячие слепы. Без души бессмертие, как ветер, без души живущие, как пыль. Жизнь пройдет, и смерть поставит точку, остановит мысль, дыхание, кровь, в шар земной зароют оболочку, но душа бессмертна, как любовь. В том бессмертие будет плач или радость, дискомфорт, ужасный или уют, бесконечность злой стихии ада или вечность счастья в раю. Я иду в коротком интервале между мной и смертью, только шаг. Я устал, мечтаю о привале, а привал и отдых в небесах.

Церковь. Церковь Христова — не лодка на отмели Тихого Дона, скользящая в заводи ловко, не знавшая Евроклидона. Всем возрожденным понятно, Церковь Христа не сравнится с легкой прогулочной яхтой под солнцем на озере Рица. Церковь — корабль в океане, а мир — океан не тихий, и не было б наших собраний, когда б не Христос великий. А Он свой корабль превосходный ведет, несмотря на стихии, через штормы, циклоны, невзгоды в широких просторах России. Да, церковь идет через преграды и в сумраке свет разливает, и знамя евангельской правды она на ветру закрепляет. Ее назначение ясно — напомнить, что людям Бог нужен, и к пристани вечной прекрасной доставить спасенные души. Господь наш любовью вечной и близких, и дальних греет. Не стойте вне церкви беспечно, на борт поднимайтесь скорее.

Мама моя, в розовом царстве далекого детства помню твое материнское сердце. Сердце большое такое, нежное. Жизнь без тебя была б невозможною, мама моя. Стала я старше, и ты стала ближе. Образ прекрасной любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана. Каждой ресничкой тебе я обязана, мама моя. Много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться, мама моя. Ангел бессмертный, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь. Нас, уже взрослых, ты в сердце по-прежнему держишь, как крошек, бережно, бережно, мама моя. Нет, за такую любовь невозможно ни заплатить, ни воздать подороже. Эта любовь материнскою значится. Знаю, мой долг никогда не оплатится.

многодетным. Звезды с неба мерцают своими глазами лучистыми. От начала веков не померкла небес красота. У вас много детей, но сердца сохранили вы чистыми. У вас много забот, но вы любите нежно Христа. Христианская жизнь — это школа большого терпения. Хоть вершина блаженства еще от сердец далека, пусть средь частых невзгод во все годы и дни и мгновения вас ведет по дорогам надежная Божья рука. Вы не сломитесь верой, надеждой под тяжкими ношами, потому что земли взор стремится всегда в высоту. Радость будет достигнута, вырастут дети хорошими. Оглянувшись назад, вы хвалу вознесите Христу. Постарайтесь вперед, в искушениях духом не падая, на Иисуса взирая, вы сможете к цели идти. Бог порадует вас драгоценной, великой наградою за терпение ваше на трудном, тернистом пути.

Старый год, ты уходишь? Конечно, очень жаль, но мы встретимся вновь. Там, где время вливается в вечность, там, где вечную будет любовь.

святилище души храни. На Соловках в монастыре в годину смут военных начальник повелел стереть картины все на стенах. Картины, тоже говорят, был сделан вывод веский, и могут умилять солдат евангельские фрески. Безбожие до наших дней стремится делать то же, стереть в сознании людей священный образ Божий. Святилище души храни, чтоб мир в него не вторгся, чтоб образ Божий в злые дни в душе ничем не стерся.

серый угрюмый март. Тает последний снег. Вот и прошла зима, как в мимолетнем сне. Вечный круговорот, горечь разлук, измен. Так вот из рода в род всех обольщает змей. Мечется дико мысль, часто слабеет стих. Жизни наивысший смысл в том, что Христос простил. Но суета толпы в гордость себя рядит, в небо пуская пыль, Господи, ей гряди. Твой приговор суров грянет в ночной тиши, пусть леденеет кровь, праведный верой жив.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

и душа пойдет дальше. Пусть Господь поможет и дальше, чтобы через чтение газеты и журнала люди необращенные могли приближаться к Господу, а нам также назидание. Ведь сколько радости в том, что дети Божии по всему свету могут общаться через газету, читать строчки близких людей и радоваться. А ведь можно совсем незаметно с помощью Господней помочь какой-то отчаявшейся душе, быть может, парой ласковых, ободряющих слов, и душа пойдет дальше по пути, по которому должно идти, и будет взирать на того, от кого помощь. Ведь мы часто смотрим по сторонам и смотрим не туда, куда надо. Да поможет Господь на него взирать, ведь помощь только от Господа. Почему христианин спотыкается и даже падает в пути? Царь Давид говорит: «Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Псалом 15:8. Давайте будем усерднее друг за дружку молиться, сострадать чужой боли, не осуждать. Ведь мы еще на пути. Господь испытает каждого. Экзамен надо сдать. Кто не пройдет это тесное поприще, тот не увидит то. Хромлющие есть в каждом человеке. И Господь хочет, чтобы это хромлющее не стало хуже, а лучше исправилось. Носить бремена друг друга, плакать с плачущими – это и будет победа. Только не осуждать, потому что каким судом судим, таким судом и сами будем судимы. Помоги нам, Боже! Так хотелось бы кому-то благословением послужить, кого-то утешить, ободрить надеждой и дальше продолжать свой путь. Цель нам ясна. Господь ждет от нас плода. Не всегда будет мрак там, где теперь Он сгустел. Исайя 8:22. Не всегда. Не всегда будет мрак, где теперь он сгустел. Не всегда будет солнце сокрыто. И хоть кажется, мир вокруг нас опустел, будет небо пред нами открыто. Луч Господень проникнет в кромешную тьму. Он сокрытое в мраке осветит. Бог положит конец беззаконию всему. Хоть придется борьбу еще встретить. Но недолго томиться, недолго страдать. День придет, и Бог тучи развеет. Буря стихнет, и вновь будет солнце сиять, и теплом наше сердце согреет. Вновь душа воспарит, и сады расцветут, ароматы вокруг разливая, и в них птички опять свою песнь запоют, Творца неба, земли восхваляя. Сергей Николаев. П.С. Сергей Николаев осужден на пожизненное заключение. Он принял Иисуса в свое сердце. Это одно из его стихотворений. Мы имеем с ним переписку уже несколько лет. Господь ведет труд в его душе. Лили Штульберг.

Рассказ для детей. Рисунок. Анна Петровна задала третьеклассникам домашнее задание – нарисовать образ зимы, чтобы на рисунке не было Деда Мороза, Снегурочки, снеговика, наряженной елки. На завтра почти все получили за рисунки двойки, и она велела еще раз попытаться. «Учитесь думать, дети! Я хочу, чтобы в вас был дух соперничества. Пятерку я поставлю только одну». На этот раз кто-то нарисовал заснеженные поля, кто-то покрытые узорами окна, кто-то метель. Кому Анна Петровна ставила четверку, кому тройку. Коля нарисовал замерзающего на крыше воробушка и получил 4 с минусом. А один рисунок Анна Петровна долго-долго рассматривала и даже хмурилась. Это был рисунок Володи Мерзликина, который в классе появился только в этот четверг. Тихий, незаметный мальчик, в личном деле которого было написано, что его родители верующие. На листе бумаги с одной стороны было схематично изображено покрытое извитыми трещинами сердце, окаймленное ледяными колючками. Вокруг сугробы с пятнами грязи. Вверху было написано «Я». На другой стороне листа тоже сердце, окаймленное цветами. Вокруг тоже цветы. Вверху в лучах солнца написано «Бог». Между двумя сторонами глубокий черный ров, через который перекинут мостик, и написано «Христос». «Володя, объясни, как связан твой рисунок с темой зима?» К столу Анны Петровны застенчиво вышел Володя. Подошли другие ребята. Они с любопытством рассматривали рисунок. «Образ зимы я представляю в виде сердца, покрытого льдом грехов, замороженного, погибающего, в центре которого сидит гордое «я». И человек ему поклоняется, если он не примирится с Богом. А это можно сделать, только приняв Христа в сердце. Он погибнет навсегда, упадет в этот ров, откуда нет возврата. А если примет Христа, который, умерев за наши грехи и воскреснув, стал живым мостиком к Богу, то в сердце такого человека будет вечная весна. Можно лист перегнуть, и останется только зима, и она будет напоминать, что ничто земное не вечно. Володя закончил объяснение, но все молчали. Многие дети мало что поняли, но что говорил он о чем-то серьезном, это поняли. Анна Петровна подняла руку с ручкой, никак не решаясь поставить оценку. По ее мнению, Володя заданную тему вообще не раскрыл. Ручка дрожала в ее руках, а ученики напряженно ждали. Наконец она приняла решение, и на бумаге появилась пятерка. И еще восклицательный знак. Притихшие ребята разошлись, спорить им не хотелось, а Володя скромно сел за парту. Всю дорогу домой Анна Петровна думала, что, наверное, не права, призывая детей соперничать друг с другом. Ведь соперничать — это выставлять свое «я». Татьяна Жембровская.

Рождество. Для чего рожден Иисус, знают даже дети, чтоб спасти от мрачных уз всех людей на свете, чтобы грех людей взвалить на свои же плечи, а взамен им подарить благостную вечность. Он пришел давным-давно, дал освобождение, пусть душа свободу пьет, получив спасение. Рождества над нами свет, зло теряет силу. Кто еще бредет во тьме? Принимай Мессию. Мороз. В школу не пойдем, ура! 40 градусов с утра. Надоел этот мороз, ворчуны ворчат под нос. Не годится мне роптать, пожелал Бог холод дать. Значит, буду я молиться, чтоб никто не простудился. Не замерз никто в дороге и не отморозил ноги. И в мороз прославлю я моего Спасителя. Зимой. Улыбнулось солнышко с высоты небес. Снегом припорошенный распушился лес. Сединою инея скрыты провода. Запетляла в ельнике заячья тропа. На лыжне укатанной радостно стою, красоту небесную взглядом сердцем пью. И морозной свежести зимний аромат душу благодарную превращает в сад. С Новым годом! Снежинка к снежинке, сугроб из малых песчинок кристаллов и землю окутал покров, под снежным сокрыв покрывалом. На землю пришел Новый год, отверз жизни новые вехи, небесным незримым пером страницы заполнят успехи, ошибки, грехи и все то, что жизнь нашу не украшает. Но, Господи, пусть в Новый год победы графа возрастает. По-новому дай оценить, почувствовать жертву Христову, надеяться, верить, любить и быть к восхищению готовым. Татьяна Жембровская.

Рассказ из старой тетради. Дорогая редакция, высылаю вам рассказ, который из старой желтой тетрадки. Мне ее принесли и сказали, что, может быть, пригодится. Я сперва постаралась его на немецком переписать. Некоторые слова было почти не понять, но с Божьей помощью я, как смогла, перевела его на русский. Поправьте, пожалуйста, где надо, ведь у меня грамотность 4 класса, и мне 78 лет. Этот рассказ очень старинный, но мне понравился. Некоторых слов я не могла перевести, и получилось сокращение. На немецком больше. Анна Вайнбендер. Странник. В начале моего рассказа, мои дорогие, хочу сказать, что уже многие годы прошли с описанного момента. Мне было тогда около 10 лет. Мои родители меня очень любили. Наша семья жила небогато. Хоть бедновато было на столе, но выпивки всегда было достаточно, так что даже мне уже предлагали по стаканчику. В одно воскресенье сделали объявление в церкви, что после служения будет еще что-то особенное, и всех приглашали. Пастор сам не знал, как люди воспримут это, но нужно было как-то подействовать на людей, потому что сильно запил народ. Я тоже предложил моему отцу туда пойти. Он вначале сопротивлялся, но потом все же согласился пойти со мной. Толпа возле церкви собралась немаленькая, не только верующие, но все алкоголики, хулители, даже из пивной, что через дорогу, пришли, и сам хозяин того заведения пришел. Они смеялись, хулили Бога, многие были пьяные, и мой отец стал сопротивляться, чтобы зайти в церковь. Он мне говорил, что это собрание только для любопытных детей, но я с ним протиснулся через толпу в церковь. И еще очень хорошо помню, как эти пришедшие к нам люди выглядели. Двое мужчин, один молодой, а другой старец. Когда они вошли, все с замиранием ожидали чего-то необычного. Молодой был похож на богобоязненного человека. Но мой взор был больше обращен к старцу. У него были такие широкие плечи и грудь, он был необыкновенно большого роста, волосы были белые, лоб в морщинах. Его внешность излучала глубокую скорбь. Хозяин пивной стал громко над ним насмехаться. И старец еще больше побледнел и с болью посмотрел в сторону насмешника. И тут встал молодой и открыл собрание молитвой. Наш пастор не двинулся с места. Он считал, что старец какой-нибудь фанатик и бродяга, и что они не знают ничего о Боге. Он считал их ничтожными, и люди это поняли и стали смеяться и поносить тех двух. Это привело к всеобщему беспорядку. Старец с глубокой печалью посмотрел на происходящее, и когда все поутихли, он пошел к алтарю. Многие люди из уважения вставали. Старец был очень взволнован, и наступила мертвая тишина. Только хозяин пивной и его приспешники смотрели с насмешкой. Но потом с глубоким волнением он начал свою речь. Мой отец с большим вниманием смотрел на него. Таким я отца не знал. Он слушал с таким усердием, чтобы не упустить ни одного слова. Я, конечно, не все могу вспомнить, что говорил этот старец, но сцена этого разговора все еще стоит перед моим взором. Старец начал свою речь. «Я пришелец и чужой среди вас, но все же думаю и верю, что могу назвать вас друзьями. Новая звезда надежды взошла в моем сердце из темного мрака». И с этими словами он сложил свои руки для молитвы и говорил: «О Бог мой, всех милующий и прощающий, ты зришь на всех страждущих. Благодарю, что ты уничтожил того змея, который меня так принуждал грешить.
но ты, Бог мой, дал утомленному пришельцу покой и благословение в хождении. Да чудо сотворил Господь, Он дает силу жить. Аминь. Его глубокий голос смягчил сердца всех слушающих. Глаза старца наполнились слезами, и он продолжал. «Мои дорогие братья, вы поняли, что меня здесь приняли за бродягу. Им я и был, но Бог мой свидетель и знает мое глубоко скорбящее сердце. Слушайте меня и будьте сострадательны. Я остался совсем один в конце моего земного странствования. Мое сердце скорбит, глаза мои плачут. Я тоскую о небесной родине, потому что я один, без родных и без родины. Но у меня тоже было все, и мать, и семья, и жена, и детки. Моя прежняя жизнь свела мою милую мать раньше времени в могилу. Была жена, как и подобает, кроткая, любящая, нежная, как ангел, но я и ее сердце мучил. Не выдержало ее бедное сердце моих натисков, и она погибла. Был сын, но он был мною выброшен на стужу из моего дома. Я так страдаю, хочу узнать, жив он или нет, но кто может мне это сказать? Дорогие друзья, я не убивал, но смерть моей жены и младшего ребенка лежит на моей совести. Моя рука их угробила. Я был под влиянием дьявола, был алкоголик и пьяница. Но однажды я пришел в сознание и упал перед Господом на колени, и Он дал мне прощение. И надеюсь, если сын еще живой, он меня простит. Я за свое содеянное так мучаюсь, ведь сына я сделал калекой. Да, я был слугой греха, бессердечно погубил жену и ребенка. Да, я был заблудший грешник, пьяница, и я втянул всю свою семью в несчастье. Моя жена заболела, весь труд я возложил на нее. Я не помогал ей, все пропивал, а в семье были нужда, голод и холод. И еще был грудной ребенок, который должен был питаться молоком матери. Она совсем уже ослабла, и вот в один вечер она уложила детей спать, сама села возле еле теплой печки и ждала меня. А я опять был в своей компании, как обычно. Встречали Новый год. Пьяный и озлобленный я пришел домой. Моя жена испуганно вздрогнула, а я с криком на нее: «Дай мне есть!» Она жалобно посмотрела на меня и сказала: «Ты же знаешь, что у нас в доме нечего есть». Но я в ярости еще сильнее требовал еду. И тут проснулся ребенок, тоже голодный. Взгляд моей жены привел меня в ярость, и я ударил ее в лицо. Она упала на пол, а я ведь до этого никогда не трогал ее. Но будто дьявол и весь ад обрушились на меня. Я нагнулся опять, схватил ее за волосы. У нее были такие красивые длинные волосы. Она взывала к Богу, кинулась к люльке с ребенком и прикрыла его собой, заключила его в объятия и прижала к себе. Но я опять схватил ее за волосы, потянул к дверям и вместе с ребенком выбросил на улицу, не обращая внимания на ее мольбу. На улице был буран и лютый мороз. Тут старец замолчал. Душевная боль не позволяла ему продолжать свою речь. Затем он продолжил. Но я не мог успокоиться, моя злоба не давала мне покоя. И вспомнил, что у нас еще старший сынок есть. Я кинулся к его кровати, схватил сонного и потащил к двери. Но он так крепко вцепился в меня, что я не мог от него отцепиться. Он жалобно просил пощады и милости от меня. Тут я схватил нож и отрубил кисть руки и выбросил его на улицу. Старец опять замолчал, чтобы успокоиться от волнения, а потом продолжал. Когда я проснулся, было уже давно светло, и в первую очередь я искал себе глоток воды.
Потом, по обыкновению, пошел на то место, где всегда спала жена. Я крикнул: «Мария!», но все было тихо. Я вздрогнул, мне казалось, что я ночью видел плохой сон. Открыл дверь, в комнату вместе со снегом упала замерзшая Мария с ребенком. Она все с себя сняла, чтобы укутать ребенка, но они оба были мертвы. Лед был на лице, а глаза были широко открыты. Что случилось с моим старшим мальчиком, я ничего не знаю. Старец горько плакал. Все люди в церкви плакали. Не нашлось ни одного насмешника. Рыдал и мой отец. Старец продолжал свою речь. «Меня на долгое время отправили лечиться, ибо я сошел с ума от содеянного. Когда разум вернулся, посадили в тюрьму на 10 лет. Но разве тюремные стены могли освободить меня от сердечных мучений? Мне преследовала мысль, что я убийца жены и детей. Только милость нашего Господа не дала совсем мне погибнуть. И есть у меня надежда, что я встречусь с женой и матерью в небесной стране, где нет страданий и слез. Встречусь с моими родными, которым на земле причинял только страдания». Старец сел. Казалось, что слышен стук сердца каждого присутствующего. Потом старец попросил желающих расписаться на листке бумаги. Это обозначало отказаться от спиртного. Мой отец первый пошел к столу, а я следовал за ним. И старец предложил отцу: «Распишитесь, молодой человек, ангелы будут радоваться». Мой отец расписался. Мартин Гультсон. Старец внимательно посмотрел на эту роспись, снял очки и побледнел смертельно. «Извините, молодой человек, но такое имя было у моего сына». Тогда мой отец поднял левую руку, где отсутствовала кисть. Он весь дрожал. Старец вполголоса вымолвил: «Мой сын, мой сын, мой отец», — вторил другой. Как эхо прозвучали эти слова по всей церкви. Мужчины бросились в объятия. Какой плач стоял вокруг! Ни один глаз не остался сухим. Даже те, что раньше хулили Бога, тоже плакали. Потом старец громко попросил: «Поблагодарим Господа за такую радость, что Он совершил для моей страдающей души». И когда была совершена молитва, многие обещали дать обет Господу не пить спиртное. Потом все в благоговении разошлись по домам. Анна Вайнбендер.

Христианский телетайп. Израиль нарушил правила проведения археологических работ. Независимая комиссия, состоящая из турецких экспертов, составила доклад, в котором говорится, что израильская сторона грубо нарушила правила проведения археологических раскопок на Храмовой горе, сообщает «Иерусалим-Пост» со ссылкой на турецкую газету «Цаман». Сообщается, что в ходе раскопок было уничтожено множество предметов, относящихся к исламскому периоду в истории Иерусалима. Израильтяне сознательно шли на подобное уничтожение, отмечается в докладе. Эксперты указывают на необходимость введения этих раскопок в соответствии с имеющимися стандартами, а также их координацию с управлением вакфов мусульманского имущества. После того, как проводимые на Храмовой горе раскопки серьезно осложнили арабо-израильские отношения, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Анкару своего израильского коллеги Эхуда Ольмерта, март 2007 год, предложил направить на место раскопок комиссию из 7 турецких экспертов. Эта комиссия завершила работу еще в июле, однако результаты ее работы турецкие власти не спешили обнародовать, опасаясь осложнений в отношениях с Израилем. Награда многодетной семье. Накануне Международного дня матери, который празднуется в последнее воскресенье ноября, самая многодетная семья России, Шишкиных, проживающих в пригороде Воронежа, получила микроавтобус «Газель», сообщает корреспондент портала «Кредо.ру». Концепция региональной программы помощи многодетным семьям, воспитывающим 7 и более детей, строится с учетом пожеланий тех, кто попадает под ее действие. В семье Елены и Анатолия Шишкиных, принадлежащих к Пятидесятнической церкви, родилось 20 детей. На сегодня 11 из них несовершеннолетние. Самой младшей девочке 4 года. В свою очередь, у старших детей есть уже свои дети. Таковых 6. Бриллиантовый юбилей в Англии. Юбилейное богослужение, приуроченная к 60-летию брачного союза королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа, состоялась 19 ноября в Вестминстерском аббатстве Лондона, сообщает корреспондент портала Кредо.ру. На службе, которую совершил архиепископ Кентерберийский, присутствовало более 200 человек, среди которых было 30 членов королевской фамилии. По окончании богослужения архиепископ Кентерберийский передал королеве, которая является одновременно и главой англиканской церкви, юбилейный адрес, а известная актриса Джуди Денч выступила с поэтическим словом. Вечером того же дня прошла трапеза членов королевской семьи, а на другой день королева и герцог Единобурский отбыли на Мальту, туда, где 60 лет тому назад начинался их медовый месяц. Церковь вовлечена в политику. Глава Центризбиркова РФ Владимир Чуров высказался за то, чтобы церковь была более активно вовлечена в государственные дела, сообщает Интерфакс Религия. «Я сторонник большого участия церкви в делах государства», заявил он вечером 27 ноября на встрече с активистами молодежных православных организаций Москвы. Отвечая на вопрос о том, имеет ли он в виду именно участие церкви в политике, Чуров пояснил, что государственные дела – это и есть политика. Как отметил председатель ЦИК, он очень внимательно изучал опыт работы высших духовных лиц и священнослужителей, особенно в Третьей дореволюционной думе. А сейчас, вы знаете, нет
благословение Святейшего на то, чтобы священнослужители участвовали в политике. Здесь есть вопросы, можно было бы об этом порассуждать, считает он. По словам Чурова, в Российской империи не только православная церковь, она государство образующее, но и другие массовые конфессии участвовали в государственном строительстве и управлении. До революции церковь не была отделена от государства, но при Петре I было упразднено патриаршество, управление церковными делами было передано государству в форме синода, напомнил он. Для меня, пожалуй, наиболее приемлема умеренная реформа с восстановлением патриаршего правления, которая активно обсуждалась в III и IV думах до революции и которая воплотилась 90 лет назад при патриархе Тихоне, добавил глава Центрис Биркова. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник портал Кредо.ру.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.